0: Сам по себе, без единой машины на нем, это и попало на видео, разлетевшееся затем по всему миру. Когда специалисты позже измерили амплитуду, вышло 35 сантиметров вверх-вниз. Предельная величина, после которой конструкция начинает по-настоящему разрушаться, 50. То есть до края оставалось не так уж много. Первая версия, которая приходит в голову, наверное, просто ветер был очень сильный, вот балку и раскачало, как ветку. Но ветер в тот вечер дул совсем не ураганный, обычный, майский, волжский. Тогда почему обычный ветер вызвал необычные последствия? Ответ оказался куда интереснее прямого удара стихии. Когда воздух обтекает длинную плоскую конструкцию, например, крыло самолета или пролет моста, он не течет ровно. Позади преграды воздух закручивается в вихре, они срываются по очереди то сверху, то снизу, и это называют дорожкой кармана, в честь инженера, который впервые описал такую картину течения. Каждый вихрь толкает конструкцию в бок и немного вверх или вниз. Если толчки идут в разнобой, мост просто чуть подрагивает и никто ничего не замечает. Но если частота этих вихревых толчков случайно совпадает с собственной частотой колебаний пролета, начинается резонанс. Каждый следующий толчок приходится точно в такт предыдущему и усиливает его, а не гасит. Раскачка растет сама собой, пока ее не остановит трение или разрушение.
1: Один из специалистов, приехавших разбираться в причинах, сравнил происходящее с крылом самолета. Воздушный поток, обтекая балку, создавал подъемную силу, которая постоянно меняла направление. Вверх, вниз, вверх, вниз. И именно это раскачивало пролет, а вовсе не порывы ветра сами по себе. Специалисты из нескольких городов – Москвы, Саратова, Петербурга – в один голос назвали случай уникальным. Раньше подобный резонанс видели у висячих мостов вроде знаменитого Токомского, рухнувшего в Америке еще в середине 20 века. Но чтобы так раскачалась обычная балочная конструкция без тросов и вант, такого прежде не фиксировали. Комиссия обследовала пролеты и не нашла ни трещин, ни оторванных болтов, ни следов усталости металла. Мост выдержал испытание, хоть и напугал полгорода. Но оставлять его как есть не могли. Следующий подходящий по силе и направлению ветер мог повториться в любой день. Лечение заняло почти полтора года. На боковые стороны пролетов поставили аэродинамические обтекатели, чтобы воздух срывался с них не сериями вихрей, а более плавно, безопасного ритма. А в середину самых длинных, судоходных пролетов встроили 12 массивных демпферов немецкого производства, каждый весом 5200 килограммов, размером с небольшой автомобиль. Внутри у них груз на пружине. Когда пролет начинает раскачиваться, груз движется в противофазе и гасит колебания, как рука, вовремя останавливающая качели.
2: С тех пор мост больше ни разу не танцевал. Ни при сильном ветре, ни в шторм. Но прозвище прижилось намертво. Местные и туристы по-прежнему называют переправу через Волгу «танцующим мостом», и это, пожалуй, редкий случай, когда авария не опозорила стройку, а сделала ее знаменитой. Сегодня, проезжая по этим самым судоходным пролетам, можно разглядеть решетчатые экраны и обтекатели по бокам. Тихие свидетели того майского вечера, когда инженерный расчет встретился с воздухом и на пару часов проиграл.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он, Том Акула, болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть, не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме, рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю, прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
0: Когда все готово, начинается рамбу-соло, главные похороны. Многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая Тараджи, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется Таутау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Таутау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами Тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. Спокойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для Тараджей Манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась, сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
0: В этом и есть суть тараджанской любви к умершим. Она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы у рода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую...

0: Увозишь на горе – простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью, а способ ее выдержать.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Под ногами гудит камень, а вокруг сухой воздух, пальмы и озеро посреди пустыни. Пахнет нагретым асфальтом и водой канала, который прорыли специально под этот мост. Кажется, что декорация. Слишком уж на своем месте выглядит здесь тяжелая английская кладка. Но камень настоящий. Каждый блок когда-то держал на Темзе лондонских извозчиков, а затем переплыл океан и лег заново. Здесь, в городе Лейк-Хавасу, штат Аризона. История начинается не с покупки, а с усталости старого моста. Тот, что стоял над Темзой с 1831-го, к середине 20 века больше не держал возросший поток машин. Он медленно оседал, и город Лондон решил его заменить. Старую кладку выставили на продажу. Редкий случай, когда мост целиком уходит с молотка, будто дом или картина. Ходит

0: Байка, будто покупатель, американский предприниматель Роберт Маккаллок, перепутал мосты, думал, что берет знаменитый разводной мост с башнями, а получил обычную каменную переправу. Байка живучая, она красивее правды, и ее и сегодня повторяют гиды. Но сам Маккаллок и человек, который вел для города Лондона эту сделку, отрицали путаницу в один голос еще при жизни, а внук Маккаллока подтвердил недавно то же самое. Дед прекрасно понимал, что покупает. Разводной мост с башнями никогда и не продавался. Он слишком сложно устроен, чтобы его вообще можно было разобрать и увезти. Может, тогда дело было в тщеславии – купить редкость ради самой редкости. Тоже нет. У Маккаллока была вполне трезвая цель. Несколькими годами раньше он с воздуха разглядел пустой участок в пустыне и решил построить там город с нуля, под свой моторный бизнес и под будущих переселенцев. Городу нужно было имя, о котором заговорят. Старый лондонский мост подходил идеально. Не подделка, не рисованная вывеска, а подлинная британская история, которую можно потрогать руками.
1: Свою цену на торгах Маккаллок высчитал по собственной логике. Взял смету на снос старого моста, удвоил ее и прибавил еще по небольшой сумме за каждый год собственной жизни, который, как он рассудил, доживет до открытия нового. Ставку он выиграл у нескольких конкурентов, среди которых был даже знаменитый эстрадный артист. Итоговая сумма стала одной из самых громких строчек в истории лондонских торгов недвижимостью. Дальше начались настоящие сложности. Перед тем, как снести мост, рабочие пронумеровали каждый наружный гранитный блок 10 тысяч с лишним штук, чтобы после разборки собрать кладку заново в точности так же, как она стояла над Темзой. На каждом камне отметили номер пролета, ряд и место в ряду. Без этой разметки собрать переправу заново было бы попросту невозможно. Часть блоков перед отправкой еще и подрезали на каменоломне. Старая кладка была слишком массивной для новой, облегченной конструкции. Гранит погрузили на суда и отправили в долгий путь. Через океан, через Панамский канал, а дальше – к Калифорнийскому порту, откуда камень везли дальше сушей, через пустыню, к будущему городу. На американской таможне сделка вошла в историю еще раз. Мост оформили беспошлино, признав его антиквариатом старше положенного возраста, и с тех пор он числится крупнейшим антикварным предметом, когда-либо ввезенным в страну.
0: 3 года бригада из 40 человек собирала гранитную облицовку заново, но больше не на прежнем каркасе, а поверх новой бетонной основы, спрятанной внутри камня. Строили по чертежам первого инженера моста, увезли ведь не идею, а подлинную поверхность, и восстанавливать ее решили с уважением к оригиналу. Пока шла сборка, под будущим мостом прорыли канал, тот самый, что плещется здесь сегодня, и полуостров, на котором рос город, стал островом. Мост оказался единственным сухопутным путем на него. Открывали переправу торжественно, с лондонским лорд-мэром и аризонским губернатором, с закладкой памятного камня и с толпой в добрую сотню тысяч человек. По меркам молодого пустынного города, это была почти вся округа сразу. Рядом с мостом выстроили английскую деревушку с гостиницами, лавками и вывесками на старинный манер, чтобы турист, сойдя с моста, не выпадал из истории раньше времени.
2: Сегодня к этому мосту в пустыне съезжаются едва ли не больше людей, чем к любой другой рукотворной достопримечательности штата. Уступает он разве что Гранд-каньону. На самих камнях до сих пор различимы царапины, куда старше этого переезда. Солдатские подписи военных лет, оставленные еще над Темзой и перевезенные вместе с камнем через океан. Стоишь под этими сводами и понимаешь – мост никого не обманул. Ни разу не притворился чужим именем. Он просто оказался достаточно упрямым, чтобы после смерти на одной реке начать вторую жизнь на другой. Там, где никакой реки раньше не было вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими, что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь, не хочешь, замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд. И дальше самое неожиданное наблюдение. Что в огне вдруг стала видна вся красота.

а их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, прочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует. Где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката. И на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех, кто умеет продать идею городу и добыть на нее деньги. До Золотых ворот он строил разводные мосты попроще, а тут взялся за пролив, который многие инженеры считали непроходимым – сильное течение, частые штормы, дно, уходящее на десятки саженей вглубь. Штраус собрал команду, привез лучших консультантов, и один из них сделал почти всю тяжелую инженерную работу, о которой сам Штраус говорил мало. А может, для такого моста и правда хватает одного упрямого организатора с картинкой в голове. Остальное же просто чертят помощники. Тогда почему тысячи страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека?
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было, каждую цифру проверяли заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Эллис слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
0: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.

0: пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов. Под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить – тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
1: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса, только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете, просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту – то, которое пришлось возвращать заново. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

0: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого

0: коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папаненцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
1: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии. Несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представьте кошелек почти любого человека в России. Синяя десятка с мостом на просвет. Спросите, чей это мост, и вам ответят: тот самый, красноярский, инженера Проскурякова, что покорил Париж. История красивая. И почти вся неправда.
1: Лавр Проскуряков преподавал строительную механику и умел то, чего до него не умел почти никто. Считать мост так, чтобы металла в нем было ровно столько, сколько нужно, не граммом больше. В середине 90-х годов 19 века ему поручили мост через Енисей под Красноярском. Там Транссибирская магистраль упиралась в широкую Сибирскую реку, и переправить через нее поезд было инженерной задачей на грани возможного. Мост встал за 3 года, к 1899-му, причем на полгода раньше срока. Подрядчик Евгений Кнори гнал стройку в 2 смены, зимой прямо со льда. Через год чертежи и модель моста повезли на Всемирную выставку в Париж. Там же стояла свежепостроенная Эйфелева башня. И говорят, сам Эйфель, увидев красноярскую конструкцию, оценил ее по достоинству. Жюри присудило мосту гран-при и большую золотую медаль за смелость расчета и легкость, с которой стальные фермы держали вес поезда над быстрой сибирской водой.
0: Теперь про купюру. Может показаться, раз мост тот самый, парижский, значит, его и напечатали на банкноте в 10 рублей.

0: рублей. Логично же, тот же город, та же река. Но откройте купюру и приглядитесь к опорам. Это не решетчатые стальные фермы конца 19 века, а гладкие бетонные арки. На десятке коммунальный мост, его построили спустя больше полувека. С 1956 по 1961 совсем другие инженеры собирали его арки без временных опор и получили за это отдельную премию. Мост Проскурякова к тому времени успел устареть, а к 2007-му его почти целиком срезали на металл. В городе даже поставили памятник, не мосту, а самой 10-рублевой купюре, отлитой в бронзе, шутка, которая честнее любой легенды. Значит, слава на бумажных деньгах Проскурякову не досталась. Погодите, она нашла его с другой стороны материка.
1: В 1913-м на другом краю Транссиба, под Хабаровском, началась стройка через Амур, реку куда шире и капризнее Енисея. Фермы спроектировал снова Проскуряков, тем же расчетом, что взял золото в Париже, а арочные пролеты через боковую протоку – инженер Григорий Передерий, один из первых в мире, кто рискнул строить железобетонные арки такого размаха. Мост тогда стал самым длинным в России и во всей империи, его тут же прозвали «Амурским чудом». Стройка едва не сорвалась под водой. Опоры ставили на кессонах, стальных колоколах, куда рабочие спускались рыть дно под сжатым воздухом. Резкая разница давления калечила людей, и кессонная болезнь была ценой, которую в отчетах не любили упоминать вслух. Одна из опор пошла трещинами. Течение подмыло островок, гигантский стальной кессон весом в 3000 тонн накренился. Инженеры на ходу заменили его деревянным. Решение отчаянное, но мост выстоял и в 1916-м наконец открылся.
2: Мир вокруг моста тем временем рухнул. В 1920-м отступающие от Хабаровска красные партизаны взорвали два его пролета, чтобы задержать японские войска на другом берегу. Транссибирская магистраль оказалась разорвана на 5 лет. Поезда через Амур перевозили паромом. Мост латали из обломков собственных ферм, искореженный металл переплавляли и собирали заново. И к 1925-му движение восстановили. Могло ли все это оборваться прямо на воде, под тем самым инженерным расчетом, что годом раньше рукоплескал Париж? Вопрос не праздный. Расчет держал вес состава, а не удар взрывчатки, и мост выжил лишь потому, что его чинили те же руки, что строили.
1: В конце 20 века старую ферму признали слишком тесной для нынешних поездов и грузовиков, и к 2009-му мост перестроили заново, шире, современнее, на 2 уровнях. Именно эту, обновленную переправу, и напечатали на 5000-й купюре. Там мост теперь совсем не тот, что стоял под парижской медалью, а его наследник на тех же быках. Зато один демонтированный пролет 1916 года не отправили в металлолом. Его подняли на берег Хабаровский и открыли рядом музей. Прийти и потрогать те самые фермы можно и сегодня. Так у одного инженера в итоге все-таки оказались 2 купюры. Просто десятку получил чужой мост, а 5000-ю – мост, который Проскуряков спроектировал сам, только теперь не в прежнем виде. Где-то между Енисеем и Амуром это и есть настоящая цена инженерной славы. Она достается не тому расчету, что аплодировали в Париже, а тому месту, где мост однажды понадобился людям снова.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

Ветер бьет в лицо. Поезд качается на высоте 7 и более десятков метров над рекой. А внизу – черная вода эстуария Тей, Шотландского залива у города Данди. Именно так. Вечером в последнее воскресенье 1879 года шел почтовый состав из Эдинбурга. Паровоз, тендер, 5 пассажирских вагонов и багажный вагон. Впереди – мост длиной почти 3 километра. Самый длинный железнодорожный мост в мире на тот момент. Пассажиры знали – еще 15 минут, и они у себя, на другом берегу, встречают.

0: встречать Новый год. А может, мост просто устал держать столько поездов сразу, вот и качнулся посильнее обычного. Но мост не живое существо, у него нет усталости в этом смысле, зато у чугуна есть трещины, которые растут годами незаметно для глаза. Строил этот мост инженер Томас Баух. Всего за полгода до катастрофы королева произвела его в рыцари, за смелость замысла, перекинуть железную дорогу через широкий залив там, где раньше приходилось грузить вагоны на паром. Баучу рукоплескали, его чертежи печатали в газетах как торжество инженерной мысли века.
1: Расследование, которое началось сразу после падения моста, вскрыло вещи, которые торжественные речи не упоминали. Ветровую нагрузку при расчетах почти не закладывали. Считали, что чугунным опором хватит прочности и без запаса на бурю. А буря в ту ночь была нешуточная. По показаниям метеостанции в Глазго, ветер разгонялся до сотни с лишним километров в час. Порывами еще сильнее, и дул он поперек моста, будто нарочно выбрал самое неудобное направление. Хуже другое. Часть чугунных деталей моста отливалась с браком, и литейщики заделывали трещины особой замазкой на основе воска и металлической пудры. Ее называли «яйцом Боманта», потому что готовую заплатку формовали, будто яйцо. С виду деталь выглядела безупречно. Испытание молотком с виду проходило, а под нагрузкой ветра трещина открывалась заново. В ту ночь опоры одна за другой стали крениться по ветру. Верхние ряды кладки отрывались от нижних, каскадом, как костяшки домино. Когда поезд вошел в самый высокий, самый уязвимый участок, часть моста вместе со ставом рухнула в воду.
2: Точное число погибших неизвестно до сих пор. По разным подсчетам, от 59 до 75 человек из воды подняли меньше половины тел. Карьера Бауча была кончена в те же месяцы. Его лишили права строить мосты, и меньше чем через год он умер, по свидетельствам близких, не оправившись от удара.
1: А дальше в дело вступил человек, к инженерии отношения не имевший вовсе. Уильям МакГонагалл, ткач и странствующий декламатор из Данди, писал стихи с той же убежденностью, с какой Баух чертил мосты, только без малейшего слуха к языку. Строчки у него спотыкались через одну, рифмы держались на честном слове, а сравнения были такими прямолинейными, что современники давно окрестили его худшим поэтом на английском языке. Ему кидали тухлые яйца прямо на сцене, полиция иногда просила его больше не выступать в городе, а он продолжал писать, как ни в чем не бывало, искренне полагая себя большим художником. О катастрофе МакГонагалл откликнулся почти сразу. Прекрасный мост через серебристый Тей. Увы, мне очень жаль сказать, что унесло столько жизней. Топорно, зато совершенно честно, и в этом весь МакГонагалл. Он не пытался быть глубокомысленным, он просто хотел, чтобы люди запомнили тех, кто в ту ночь не доехал. Ирония в том, что мост забыт был бы, наверное, быстрее, если бы не эти неуклюжие строки. Инженерную катастрофу помнят историки техники, а стихотворения про нее до сих пор переиздают, цитируют и разбирают на занятиях как образец того, как писать точно не следует. Но именно поэтому оно живет полтора века, пока многие изящные стихи того времени давно забыты.
3: Новый мост построили рядом со старым, и возвышается он по сей день, чуть в стороне от прежней линии. А над водой, если приглядеться от воды, до сих пор торчат обрубки опор погибшего моста. Невысокие каменные столбы, будто редкие зубья, отмечающие путь, которым однажды в снежную ночь прошел поезд и не вышел на другую сторону. Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала:

0: Сначала ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно, с приговоренными так не церемонится.
0: В 2021-м музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием «горец приятный» и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
1: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987-м музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
2: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Вот что странно. Байкал – самое глубокое озеро на Земле. И вода в нем настолько прозрачна, что видно на 30-40 метров вниз. Словно смотришь не в воду, а в воздух. Но буряты никогда не объясняли это глубиной или холодом. Они говорили, есть хозяин, и он следит. Вот с этого противоречия между наукой и живым присутствием духа Ольхон и начинается. Посмотрите на эту воду. Она почти бесцветная, с чуть синеватым оттенком, как стекло, которое слишком долго лежало на свету. Ученые объясняют прозрачность просто: вода бедна органикой, холодна, почти лишена взвеси, и крошечные организмы-фильтраторы делают свое дело миллионами лет. Но в ольхонских легендах это ветер, помощник духа Байкала Хан Хото Бабая, одного из сынов неба. Он выдувает из озера все лишнее, не дает ни чистоте осесть, поэтому

13 столбов СРГ, коновязи духов. На них повязывают цветные ленты, оставляют молоко, водку, жир. 13 столбов – это память о 13 небесных Найонах, сыновьях Тенгриев, которые спустились сюда вершить суд над людьми. И суд по вере бурят не прекратился. Местные шаманы никогда не поворачиваются к шаманке спиной. Никогда. Это не суеверие, это протокол. Дух воспринимает спину как пренебрежение. Сын хан Хото-Бабая, хан Шубу-Нойон, явился людям в образе белоголового орла. Он первый шаман, получивший дар от небесного божества Тенгри, и именно с него началась передача шаманского знания трех миров – небесного, земного и подземного. На горе Жима, по этнографическим записям Матвея Хангалова, жил орел, породивший всех белоголовых орлов Альхона, живых посредников между людьми и небом. Когда видите здесь орла в небе, знайте, буряты смотрели на него именно так. Степи Ольхона – совсем другое. Забудьте про сибирскую тайгу. Центральная часть острова – это сухие продуваемые плато, ковыль, редкие лиственницы, пыль летом и режущий ветер зимой. Голая открытость. Шаманы ценили это место именно за нее. Духи не прячутся в лесу, их здесь видно. Любой холм на этих плато может оказаться древним погребением. Каменные круги и насыпи трогать не принято и не фотографировать без просьбы к духам. Ольхон долго оставался последним островком чисто шаманской практики. Когда в 17-19 веках буддизм захватывал Монголию и Забайкалье, сюда уходили те, кто не хотел ламства. Изолированность острова стала защитой. Здесь до сих пор жертвуют жир, молоко, табак, катают горящие головешки. Архаичный язык, который духи Байкала, говорят, понимают с детства. Спросите меня про деву-лебедь с Байкала и охотника Харидоя, отца бурятского народа. Я знаю, почему эта история начинается именно здесь, у воды, которая прозрачна, как воздух, но это уже ваша экскурсия.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рэлей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рэлеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха.

0: рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не ралеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нейрассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ралеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
1: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

Река Святого Лаврентия здесь сжимается в узкое горло. Ветер тянет вдоль воды. И над обрывистым берегом висит гигантская стальная ферма. Ребра, стойки, клепанные перекладины, уходящие пролетом через всю реку. Внизу – паром, которым веками переправлялись жители Квебека, потому что моста через эту точку никто не решался построить. Слишком широко, слишком быстрое течение, слишком дорого. Может, дело было просто в металле. Сталь еще не умели делать такой прочной. Вот конструкция и не выдержала. Но расчеты для моста

0: делал один из самых опытных инженеров континента. Человек, чье имя ставили на мостах через всю Америку. И именно точность считалась его коньком. Значит, не металл подвел. Подвело что-то в самих людях, которые этот металл вели к реке.
1: Инженера звали Теодор Купер. Мост он вел прямо из нью-йоркской конторы. На площадку почти не приезжал. Здоровье больше не позволяло дальних поездок. И все размеры, все допуски он утверждал по чертежам и телеграммам. Стройка шла бойко. Южное плечо консоли выступало над рекой все дальше, и рабочие каждый день поднимались на решетку, подвешенную над пропастью из воды и тумана. Весной инженер на площадке заметил, что одна из нижних опорных перекладин странно изогнулась. Отправил телеграмму начальству в Нью-Йорк с вопросом, откуда взялся изгиб. Ответ был спокойным. Эту деталь раньше роняли на складе, отремонтировали, дефект не опасен. Месяцы шли, изгиб рос, с малого до заметного глазу, а стройка продолжалась, заказы оплачены, поезд с рельсами давно расписан на зиму, останавливать некому и незачем. К концу лета инженер в Нью-Йорке наконец понял масштаб и отправил вторую телеграмму, короткую и жесткую, прекратить всякую нагрузку на мост, пока не разберутся. Телеграфист на площадке в Квебеке принес ее начальнику работ около 3 часов дня. Тот прочитал, отложил и решил, что смена отработает до конца. Снять рабочих с фермы означало сорвать график. В 5:15 пополудни южная консоль медленно, с гулом, сложилась и рухнула в реку.
0: На ферме находилось 86 человек. Выжили немногие, меньше дюжины. Среди погибших были мостовщики из индейской резервации Канавейк неподалеку от Монреаля. Мужчины оттуда славились бесстрашной работой на высоте и составляли едва ли не половину бригады клепальщиков. В тот вечер деревня потеряла разом десятки семей. Комиссия, разбиравшая обрушение, нашла простую причину. Инженер в конторе ошибся при расчете собственного веса фермы, а на площадке не оказалось ни одного человека, у кого хватило бы полномочий остановить работу раньше. Мост решили строить заново, с новым проектом, с независимой проверкой расчетов на каждом шаге. Через 9 лет центральный пролет, собранный на берегу, начали медленно поднимать домкратами на нужную высоту между двумя готовыми консолями. Подъем шел сутками. У воды собралась толпа посмотреть на завершение многолетней стройки. На последних метрах подъема один из опорных узлов лопнул, и весь пролет весом в несколько тысяч тонн ушел под воду вместе с рабочими, стоявшими на нем. На этот раз погибло 13 человек.
1: Мост все же достроили. Третью версию центрального пролета подняли еще через год, и она встала на место без происшествий. Пролет между опорами получился длиннее, чем у любого другого консольного моста на Земле, и рекорд держится по сей день. А в народе годами повторяют красивую историю, будто именно из стали рухнувшего моста выковали первые кольца, которые с тех пор надевают на мизинец рабочей руки молодые инженеры Канады при выпуске, как напоминание о цене ошибки. История трогательная и совершенно не подтверждается документами. Ритуал с кольцом придумали через 1.5 десятилетия после катастрофы. Писатель Рейдерт Киплинг помог составить для него торжественный текст. А самые первые кольца отковали не из моста, а из обычной стали, руками ветеранов войны в госпитале в Торонто. Металл к реке отношения не имел, только память.
2: Сегодня по этому мосту все так же идут поезда и машины, а вечерами его подсвечивают вдоль всей фермы, и с воды он похож на гигантский стальной скелет, вытянутый через реку. Инженеры, которые проходят обряд с кольцом, объясняют его иначе, без легенды. Кольцо тяжелое и слегка шероховатое специально, чтобы каждый раз, когда рука касается чертежа, ты чувствовал его на пальце и вспоминал, что за каждой цифрой в расчете находится человек на высоте.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

Вы знаете, что отпечатки этой гравюры в конце эпохи Эда использовали как упаковочный материал для экспортных товаров. То, что сегодня висит в лучших музеях мира, когда-то мяли, складывали и выбрасывали. Хокусай создал «большую волну» примерно в 1831-33 годах. Ему было уже за 70. Это не юный прорыв, это итог десятилетий наблюдения за тем, как вода движется, как небо давит, как человек мал перед стихией. Посмотрите на саму волну, она не фон и не декорация. Она живая, белая пена на гребне похожа на когти, изогнутый вал, почти как спина зверя, готовящегося к прыжку. А гора Фудзи вдали, крошечная, почти игрушечная. Хокусай перевернул привычный масштаб. Вечная гора стала меньше одного мгновения моря. И вот что поразительно. Белая пена волны по форме почти повторяет силуэт Фудзи. Хаос и вечность – зеркало друг друга. Гравюра печаталась ксилографией, тиражом. Именно поэтому она так быстро добралась до Европы. И Анри Ривьера, и художников круга японизма. Японское искусство перестало быть экзотикой и стало источником нового формального языка. Сегодня «волна» на японской купюре в 1000 иен. Одноразовая упаковка стала лицом целой культуры. Море не помнит, что было мгновением, а что – вечностью. Хокусай, кажется, знал это лучше всех. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Если ехать по набережной обводного канала, они появляются неожиданно. Огромные кирпичные цилиндры, которые не тянутся ввысь, как колокольни. Они приземистые, широкие, с толстыми стенами и арочными проемами. Похожи на крепостные башни. Или на водонапорные. Или на что-то, что просто не умещается ни в одну привычную категорию. Что это вообще такое? Может, это осколки какого-то промышленного укрепления, которое строили на случай войны? Нет, это газгольдеры. Резервуары, в которых хранился светильный газ, тот самый, что зажигал фонари на Невском проспекте больше 150 лет назад. История начинается задолго до самих башен. В 1839-м на берегу обводного канала заработал первый в России газовый завод. Уголь пережигали в закрытых печах, получали светильный газ и по подземным трубам гнали его прямо к фонарям. За первый год на Невском и Дворцовой площади вспыхнули 167 фонарей.
1: До этого ночной Петербург освещался масляными плошками. Они давали дрожащий желтый огонек, который ветер мог задуть в любой момент. Газ горел иначе, ровно, ярко, устойчиво. Горожанин той эпохи, впервые увидевший ночной Невский при газовом свете, видел совершенно другой город. Не сумрачный лабиринт, по которому надо было идти с собственным фонарем, а настоящую освещенную улицу, где можно читать вывески и узнавать прохожих. К 50-м годам 19 века рядом с первым заводом вырос конкурент – Общество столичного освещения. Оно тоже обосновалось на обводном, и именно оно построило кирпичные цилиндры, которые уцелели до нашего

0: наших дней.
1: Проектировал Газгольдер Рудольф Богданович Бернгард, архитектор и инженер. Первый директор Института гражданских инженеров в Петербурге. Первые два цилиндра появились в 1861-62. Еще два – в 1884 уже вместе с сыном Вильгельмом. Самый большой из них – 42 метра в диаметре и 20 метров в высоту. Перекрытие устроено по системе Шведлера. Радиальные металлические фермы расходятся от центра, как спицы огромного колеса. Это была инженерная новинка, и петербургский Газгольдер вошел в число первых в мире, где применили такой купол. Внутри работал поршень, подвижный диск, который поднимался и опускался вместе с уровнем газа. Давление в системе оставалось постоянным, и фонари на улицах горели ровно. Когда газа набиралось много, поршень уходил вверх, и со стороны казалось, что башня вдруг стала выше. Газгольдер буквально дышал. Газгольдерами был усеян весь город. Завод Сангалли построил шестиугольной, редкой формы. На Заозерной улице уцелел еще один цилиндр от конкурирующего предприятия, почти в первозданном виде. Под мостовой тянулись трубы, невидимые, но вездесущие.
0: В 1886-м рядом с заводом открылась электростанция. Сначала газ и электричество сосуществовали. В одном квартале – газовые фонари, в соседнем – дуговые лампы. Но итог был предрешен. К 1910-му газгольдеры опустели, и завод остановился. Потом долгие годы – склады, гаражи, забытье. И вот вторая жизнь. В круглом цилиндре на обводном открылся планетарий – купол, который когда-то накрывал тысячи кубометров газа, теперь несет на себе звездное небо. Рядом – клубы, выставки, кинозалы. В 2025-м один из газгольдеров получил статус регионального памятника. В 2026-м объявили о реставрации еще одного. Кирпичные цилиндры, которые больше полувека хранили городской свет, теперь хранят нечто другое – ощущение, что у Петербурга нет заброшенного прошлого. Есть только то, до чего еще не добрались руки.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

Зима 850 года. Берег залива Скейл на Аркнейских островах. И шторм такой силы, что срывает пласты дерна прямо с холма. Под ними каменные стены. Целые комнаты. Полки, кровати, шкафы – все из плетника. Местный лэрд Уильям Уот решил, что нашел старое викинское жилье. Радиоуглеродные датировки 20 века поставили все на место. Деревня старше викингов на 3000 лет. Старше Стоунхенджа. Старше пирамид Гизы. 8 домов. Самое раннее – около 3180 года до нашей эры. Последнее – около 2500. Жители сознательно утапливали постройки в насыпи торфа и отходов. Это был естественный утеплитель, защита от океанского ветра. Дерева на Аркнеях почти нет, поэтому весь быт из камня. Обратите внимание, каменный шкаф у каждой двери был обращен прямо к входу. По одной из версий, сакральная витрина, что-то вроде алтаря. Чужак, войдя, видел не хозяина, а символический центр его жизни. Между домами – каналы со следами стоков. В комнатах – желоба для воды. Никакого оружия, никаких укреплений. Для неолита Северной Европы – редкость. Деревню долго называли шотландскими Помпеями. Мол, один шторм все накрыл. Но слои осадков говорят иначе. Подступающее море, размыв почв, ухудшение климата. Люди уходили постепенно. Шторм был лишь последней страницей длинной экологической драмы. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Берега укрепляют. Датировки уточняют. Вопросы остаются.

Солнце. 5000 лет, и каменные полки все еще стоят на месте. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров и

0: идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет.
1: Ветер бьет в лицо. Поезд качается на высоте 7 и более десятков метров над рекой, а внизу – черная вода эстуария Тей, Шотландского залива у города Данди. Именно так. Вечером в последнее воскресенье 1879 года шел почтовый состав из Эдинбурга – паровоз, тендер, 5 пассажирских вагонов и багажный вагон. Впереди – мост длиной почти 3 километра, самый длинный железнодорожный мост в мире на тот момент. Пассажиры знали – еще 15 минут, и они у себя, на другом берегу, встречать Новый год. А может, мост просто устал держать столько поездов сразу, вот и качнулся посильнее обычного. Но мост не живое существо, у него нет усталости в этом смысле, зато у чугуна есть трещины, которые растут годами незаметно для глаза. Строил этот мост инженер Томас Баух. Всего за полгода до катастрофы королева произвела его в рыцаре, за смелость замысла. Перекинуть железную дорогу через широкий залив там, где раньше приходилось грузить вагоны на паром. Баучу рукоплескали, его чертежи печатали в газетах как торжество инженерной мысли века.
2: Расследование, которое началось сразу после падения моста, вскрыло вещи, которые торжественные речи не упоминали. Ветровую нагрузку при расчетах почти не закладывали, считали, что чугунным опором хватит прочности и без запаса на бурю. А буря в ту ночь была нешуточная. По показаниям метеостанции в Глазго ветер разгонялся до сотни с лишним километров в час, порывами еще сильнее, и дул он поперек моста, будто нарочно выбрал самое неудобное направление. Хуже другое, часть чугунных деталей моста отливалась с браком, и литейщики заделывали трещины особой замазкой на основе воска и металлической пудры. Ее называли «яйцом Боманта», потому что готовую заплатку формовали, будто яйцо. С виду деталь выглядела безупречно, испытание молотком с виду проходило, а под нагрузкой ветра трещина открывалась заново. В ту ночь опоры одна за другой стали крениться по ветру, верхние ряды кладки отрывались от нижних, каскадом, как костяшки домино. Когда поезд вошел в самый высокий, самый уязвимый участок, часть моста вместе со ставом рухнула в воду.
3: Точное число погибших неизвестно до сих пор. По разным подсчетам, от 59 до 75 человек из воды подняли меньше половины тел. Карьера Бауча была кончена в те же месяцы. Его лишили права строить мосты, и меньше чем через год он умер, по свидетельствам близких, не оправившись от удара.
2: А дальше в дело вступил человек, к инженерии отношения не имевший вовсе. Уильям МакГонагал, ткач и странствующий декламатор из Данди, писал стихи с той же убежденностью, с какой Баух чертил мосты, только без малейшего слуха к языку. Строчки у него спотыкались через одну, рифмы держались на честном слове, а сравнения были такими прямолинейными, что современники давно окрестили его худшим поэтом на английском языке. Ему кидали тухлые яйца прямо на сцене, полиция иногда просила его больше не выступать в городе, а он продолжал писать, как ни в чем не бывало, искренне полагая себя большим художником. О катастрофе МакГонагал откликнулся почти сразу. Прекрасный мост через серебристый Тей. Увы, мне очень жаль сказать, что унесло столько жизней. Топорно, зато совершенно честно, и в этом весь МакГонагал. Он не пытался быть глубокомысленным, он просто хотел, чтобы люди запомнили тех, кто в ту ночь не доехал. Ирония в том, что мост забыт был бы, наверное, быстрее, если бы не эти неуклюжие строки. Инженерную катастрофу помнят историки техники, а стихотворения про нее до сих пор переиздают, цитируют и разбирают на занятиях как образец того, как писать точно не следует. Но именно поэтому оно живет полтора века,

0: пока многие изящные стихи того времени давно забыты.
1: Новый мост построили рядом со старым, и возвышается он по сей день, чуть в стороне от прежней линии. А над водой, если приглядеться от воды, до сих пор торчат обрубки опор погибшего моста. Невысокие каменные столбы, будто редкие зубья, отмечающие путь, которым однажды в снежную ночь прошел поезд и не вышел на другую сторону. Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле Первом, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую?
2: Про Гороховую.
3: Да.
2: Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот. Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховая. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Пак Петр Первый планировал такие...
2: Именно это, прямые линии.
3: Прямые
2: перспективы. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть, должно быть совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да, да. Далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону... Дирижерский завод, как это называется? В сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет. Прямо. Но когда построили театр, то еще это перерезали. Ну, они так не мыслили.
3: А ТЮЗу тоже исполнилось юбилей, да?
2: А я вам скажу, 60... С 50-го до 60-го он строился.
3: 100 лет, по-моему.
2: Нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что ТЮЗ-то раньше был в другом месте.
3: Вот.
2: Брянцево. Вот.
3: Они не про это. Они про общее.
2: Все понял.
3: Они общее.
2: Вы правы.
3: 18-й год мы
2: Правильно.
3: И 2018.
2: Вот это правильно. Это вот. Там, где именно Брянцево, где на этой самой, на...
3: То, что они переехали...
2: Да, новый, да, это.
3: Но это пока опустили.
2: Да.
3: Что детскому театру...
2: 100 лет больше. Да, ну, сейчас лет. Уже 100, сейчас больше, да.
3: Да, это тоже интересно.
2: Это очень, конечно.
3: Я рекомендую сходить на детские спектакли. Потрясающе. Там,
2: да, конечно.
3: Учитывается и детский возраст, и подростковый возраст. И они, кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
2: Того самого, да.
3: 100 лет назад.
2: Да. Ну, как же, как... Ершов, да.
3: Привет.
2: А вот, это, вот этот вот зеленый,
3: да,
2: зеленой
3: вот
2: башни.
3: Очень интересно.
2: Вот очень интересно знать. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы. Там так написано. Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали, это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на это башенку, это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана, ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад.

0: потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эздерс и Схефельс. Больше того, когда закрыли, выгнали Эздерса и Схефельса, то сделали фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы. Вот, была большевичка. Большевичка, по-моему, она называлась. Большевичка. Да, да. Вот. А сейчас, конечно, все вернули, но...
1: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с Домом книги?
0: Конечно, это же модерн, абсолютно точно. Просто другая рука, но другой архитектор.
1: И башня присутствует.
0: И башня присутствует.
1: И
0: совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху, вот это же не шпиль, это называется кадуцей. Вот это вот, видите? И такой значок может носить человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет так, что вы везете, и у него вот такой знак. Это знак таможни. Ну, то есть торговли.
1: Торговля,
0: да, не таможня.
1: У нас торгово-промышленная палата.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа.

0: 2 миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

0: Скала над рекой Витим называется Ковришка. Плоская, будто и правда каравай хлеба, брошенный на берег. Рядом поселок Мамакан, недалеко город Бодайбо, кругом тайга и золотые прииски. В 1995-м иркутский археолог Алексей Титенькин копнул здесь землю и не остановился следующие три десятка лет.
1: Можно подумать, ну нашли стоянку, мало ли их в Сибири. Но у подножия скалы Титенькин со своей командой вскрыл не просто старое кострище. Вокруг очага, на пятачке в несколько шагов, лежало свыше 55 тысяч предметов, самое густое скопление находок за все годы работы на этом месте. Сколы, скребки, ножи, костяные резцы, крошечные и покрупнее каменные пластины. Возникает вопрос, может, здесь просто веками сваливали мусор, а мы теперь копаемся в древней помойке? Но мусор не лежит так плотно и не залегает одним ровным слоем. Это след людей, которые возвращались к тому же огню снова и снова, сезон за сезоном, и всякий раз садились точить орудия на прежнем месте. Само жилище сохранилось на удивление хорошо. По кругу шла каменная выкладка, она повторяла форму чума, будто камни специально уложили прижимать края шкур. А еще одна выкладка лежала прямо поверх очага. Раскопки такой сохранности редкость. Обычно от жилища остается в лучшем случае темное пятно золы, а тут цельная конструкция, которую можно разобрать по камешку и понять, как ее строили.
0: Возраст находок между 18 и 19 тысячами лет назад, самый конец последнего ледникового максимума, когда планета медленно выбиралась из глубочайшего холода. Ученые из Байкало-Потомского Нагорья изучали именно это. Как маленькая группа людей выживала на границе тайги и вечной мерзлоты, когда лето короткое, а зима не отпускает месяцами. Проект поддержал Российский научный фонд грантом почти в 3 миллиона рублей. Сумма небольшая по меркам науки, но для одной сибирской экспедиции ощутимая. Трассолог Павел Мороз рассмотрел под микроскопом кромки орудий и увидел на них следы разделки мяса и выделки шкур, мясные ножи, скобели.

0: Зооархеолог Светлана Шнайдер разобрала кости и установила, кого добывали чаще всего – снежного барана, а вдобавок медведя и горного козла. Здесь в дело пошел метод, для России новый – зоомес. Он определяет вид животного по мельчайшей костной крошке, той самой, что раньше просто выбрасывали как неопределимый мусор. Крошка, которую тысячи лет считали бы ничем, теперь называет зверя по имени.
1: Отдельно шел археомагнитный анализ. Камни очага хранят в себе память о том, до какой температуры их когда-то нагрели, если знать, как ее прочитать. Этим занималась Наталья Сальная из лаборатории палеомагнетизма Геологического института. Получается странная вещь. Холодный камень, пролежавший под землей почти 20 тысяч лет, еще помнит жар костра, у которого сидели люди эпохи Великого Оледенения. Тетенькин говорит о находке без обиняков. Памятник вышел на уровень ведущих археологических объектов мирового значения. И для Северной и Северо-Восточной Азии подобной насыщенности одного очага прежде просто не фиксировали. По итогам раскопок команда опубликовала 5 статей в изданиях высочайшего уровня. Редкий случай, когда полевой сезон в глухой тайге превращается в строчки авторитетных научных журналов.
2: Раскопки на Ковришке продолжаются и теперь. Спустя 30 лет после первой лопаты, воткнутой в берег Витима. Каждый новый сезон добавляет к тем 55 тысячам предметов еще горсть. И значит, история одного костра посреди ледникового мира до сих пор не дописана до конца.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же

Берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штауберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк – и все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить.

0: Баржа внизу тянет гудок. Ветер с реки в этом месте всегда холоднее, чем на набережных. И вода под фермами черная даже в солнечный день. Тут самое глубокое место Невы в черте города. Дно уходит на 20 с лишним метров. Люди, которые строили здесь мост, работали именно на этой глубине. И не все из них вернулись.
1: Победителем международного конкурса стал инженер Амант Струви. И опоры моста решили ставить не с барж и не намовным способом, а кессонами, стальными колоколами, куда рабочих опускали под давлением, чтобы они копали дно прямо под водой. Для России способ был в диковинку, и цену за него заплатили быстро. 16 сентября 1876 опора вдруг просела, полужидкий грунт хлынул в кессон, и пятеро человек остались там, под Невой, навсегда. Через год, 9 сентября, в другом кессоне случился взрыв. 9 строителей погибли на месте. Официальных версий причины взрыва несколько: скопившийся светильный газ, случайная искра, неисправность воздушного насоса, и ни одна не доказана до конца. Об этих смертях быстро заговорил весь город, и разговор незаметно перерос в другой. Раз река берет людей одного за другим, значит, дело не в инженерии, а в самой воде. Рассказывали, что на Невском дне под мостом лежит древний камень, которому поклонялись племена, жившие здесь до города, и что камень до сих пор просит крови. Похоже на объяснение, жертвы ведь были настоящие. Но у пропавших рабочих есть имена в ведомостях подрядчика, а у грунта под опорой есть акт комиссии, объяснявший обвал избытком воды в слое голубой глины. Мистики в документе нет ни строчки. Есть неправильно рассчитанное давление и спешка перед сроком сдачи.
0: А через два года после первой трагедии, 30 сентября 1879-го, тот же мост открыли, и на его фермах зажглись 12 электрических свечей инженера Яблочкова. Литейный стал первым постоянным мостом в мире с электрическим освещением. Раньше свечи Яблочкова горели на витринах магазинов и один вечер на площади в Париже, а здесь свет протянулся через реку и не гас каждую ночь. Петербуржцы специально приходили смотреть на мост издалека. Светящаяся дуга через черную воду выглядела как чудо техники в городе, где еще жгли керосин и газовые рожки. Так у одного моста оказались сразу два лица. Место, где под опорами остались тела строителей, и место, откуда в Россию впервые пришел электрический свет. Их разделяет не время, а буквально ночь. Последний рабочий день перед открытием и первый вечер, когда мост осветили. Легенда предпочла запомнить первое, а праздничная хроника – второе. И обе стороны правдивы одинаково.
1: Если сегодня подойти к перилам и рассмотреть решетку, видно то, что успели забыть за разговорами о проклятиях. Чугунный узор архитектора Карла Рахау, где герб города держит в лапах плавниках две русалки, а хвосты уходят в растительный орнамент. Никакого зловещего смысла авторы не закладывали, просто модный для той эпохи мотив из тех же справочников, что дали русалок фонарям на других мостах города. Но именно этот узор впоследствии читали как знак. Раз русалки, значит, река и правда что-то забрала себе. Позже лампы Яблочкова снял электрический век попроще. Кессонный метод давно заменили другими технологиями, а мост несколько раз перестраивали и укрепляли. Но форма ферм и рисунок решетки остались теми же, 1879 года. Сегодня, проходя по Литейному, можно остановиться у любой секции ограды и найти тот самый чугунный герб с русалками «Деталь», которая старше всех историй, рассказанных про этот мост, и которая никого никуда не заманивала. Она просто держится за реку дольше всех.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано «Мой гид.онлайн».

0: Представьте деревню, где почти нет мужчин. Не потому, что они ушли на войну, они в море. Так было веками. Мужчины Кихну садились в лодки, уходили бить тюленя, ловить салаку, наниматься матросами на дальние рейсы и пропадали на недели, а то и месяцы. Оставшиеся на суше не ждали молча. Они пахали, растили детей. И еще пели, ткали, судили споры и решали, как острову жить дальше.
1: Остров этот совсем маленький. 3 на 7 километров посреди Балтики, у эстонского побережья. Добираться 4 часа на пароме. Живет там человек около 700. И это на 4 деревни сразу. Такая крошечная община давно могла раствориться в большом мире, как растворяются диалекты и ремесла везде, где на смену им приходит работа на материке. Но случилось наоборот. В 2003-м ЮНЕСКО назвала культурное пространство Кихну шедевром устного и нематериального наследия человечества, а позже включила его в основной список, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением. Держится это пространство на женщинах. И держится буквально на нитках, а не образно. Главный символ острова – полосатая юбка-курт, которую ткут и вяжут сами хозяйки, из своей же шерсти, на домашнем станке. И вот что удивительно, по этой юбке остров умеет читать судьбу женщины, как по паспорту. Незамужняя носит юбку с яркими, кричаще красными полосами, сигнал, что в жизни все хорошо и она свободна. После замужества в узор вплетаются темные полосы. Это не траур в привычном смысле, а прощание с девичеством, которое тоже кончилось. А вот настоящий черный курт-остров понимает однозначно – женщина потеряла близкого. Вдова носит черное не меньше года, и по числу темных нитей в подоле опытный глаз на Кихну может сказать, сколько времени прошло с похорон мужа.
0: Могло бы показаться, что это музейный костюм для туристов. Но нет, женщины Кихну до сих пор в этих юбках доят коров, чинят заборы и разъезжают по песчаным дорогам на мотоциклах с колясками. Мотоциклы – наследство советских времен. После того, как Эстония получила независимость, на острове осталась целая коллекция старой техники, и она прижилась. Мотоцикл с коляской – не курьез для фотографии, а обычный транспорт бабушки, которая везет внука в детский сад, придерживая подол полосатой юбки одной рукой. Свадьба на Кихну – отдельная история, и она длится не один вечер, а 3 дня подряд. Первый день в доме невесты, второй – в доме жениха, где невесту встречают особыми обрядами перехода, а третий отдан гостям и общему застолью деревни. Внутри – руническое пение, старинные игры и причитания, повторяющиеся из поколения в поколение почти без изменений. Мари Митас, глава фонда, хранящего культурное пространство Кихну, говорит просто – главная роль здешних женщин – держать традицию живой.
1: А вот мужское лицо острова. Фигура почти легендарная, и здесь придется сделать честную оговорку. Самый знаменитый уроженец Кихну – капитан Энуэта, которого весь остров звал просто Кихну-Инь, Инь с Кихну. Родился он в конце 1848 года в рыбацкой семье, с юности ходил на парусниках. А к концу века командовал собственным судном «Фортуна» и ходил за красным деревом в Южную Америку, без официального капитанского диплома, отчего его и прозвали «Диким капитаном». Про него рассказывали десятки историй, как он спорил с портовыми чиновниками и торговался с иностранными купцами, и легенда обогнала факты еще при его жизни, так что сегодня трудно понять, где кончается один Энуэта и начинается миф о нем. Через полвека писатель Юхан Смуул сделал из этих историй пьесу «Дикий капитан», а по ней сняли фильм. И есть версия, что именно кихнусский моряк одолжил свои усы знаменитому капитану Врунгелю, хотя автор мультфильма прямо об этом не говорил. Это красивое предположение, а не доказанный факт. В этом и есть суть Кихну. Мужчины уходят за горизонт и становятся легендами, а женщины остаются на берегу и становятся хранительницами. Без одних не было бы историй, без других – некому было бы их помнить.
2: Сегодня равновесие острова меняется. Молодые семьи чаще уезжают на заработки в Швецию или Финляндию, а туристов летом приезжают.

0: составляет около 30 тысяч, в несколько раз больше, чем самих жителей. Кто-то видит в этом угрозу, традиция превращается в товар для приезжих. Но пока 90-летняя Вирве Эльфриде Кёстер, местная песенница, помнящая наизусть больше 250 сложенных ею самой песен, поет их вслух, а не только для этнографов с диктофоном. Культурное пространство Кихну остается не музеем, а живой деревней, где юбка на теле говорит о человеке больше, чем любая запись в паспорте. Эта история по одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Карта к ним — мойгид.онлайн.
1: Начнем с того, что для одних людей этот цвет-то праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси, примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы, высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар. Всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей» — повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь — не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали — этот цвет не просто освещает, он обнажает. И этот цвет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра.

про там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось.

Как вы думаете, что страшнее, потерять язык или забыть, что он вообще был? Вот он перед вами. Темный базальт, чуть холодный на вид, матовый, не блестит, не кричит о себе. И внутри этой скромности один из самых головокружительных переломов в истории науки. Это обломок, буквально нижняя треть стелы, поставленной в Мемфисе в честь 13-летнего царя Птолемея V. Верх утрачен, правый бок срублен, а то, что осталось, много веков служило просто строительным материалом в стене средневековой крепости близ Розетты, пока французские инженеры в 1799 году не начали разбирать кладку и не увидели шлифованную поверхность с тремя строчками текста. Один и тот же указ на древнеегипетском иероглифами, на дематическом письме и на греческом. Это и был ключ. Только вот двое мужчин, лондонский врач Томас Юнг и парижский лингвист Жан-Франсуа Шампальон, едва не разорвали его пополам в споре о приоритете. Юнг первым понял: овальные картуши с именами царей – это звуки, не символы идей. Но остановился. Шампальон пошел дальше и показал, что фонетический принцип пронизывает всю систему письма целиком. 14 сентября 1822 года он складывает картуши, видит имена Рамсеса и Тутмоса и падает без сознания. Несколько дней не выходит из комнаты. Живого камня он тогда в глаза не видел, работал по гипсовым слепкам. А текст, который открыл 3000 лет молчавшей цивилизации – это перечень налоговых льгот и храмовых церемоний. Бюрократическая коммюникия. Память возвращается.

Прощается не через откровение, а через скучный административный документ, который кто-то догадался высечь в камне. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид». «О, мой гид». 21 августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром просто снял панель со стены, вынул ее из рамы и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске, целых два года, Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуленепробиваемое, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид».

У большинства изобретений есть один автор и одна дата. У смайлика как минимум 4 претендента и больше 100 лет разброса. Это само по себе странно. Но страннее другое, каждый из этих людей по-своему прав. И спор между ними не закрыт не потому, что историки плохо искали, а потому, что все они говорят о разных вещах, называя их одним словом. Начнем с самого точного. 19 сентября 1982. 11 часов 44 минуты. Скотт Фалман, профессор университета Карнеги Меллон в Питтсбурге, оставляет сообщение на электронной доске объявлений. Он предлагает ставить в конце шуток комбинацию двоеточие дефис скобка, а для серьезных сообщений двоеточие дефис закрывающая скобка. С пометкой «читать сбоку». Нехудожественный жест, утилитарное решение. В локальной сети университета люди ругались из-за неудачных шуток, и нужен был маркер «это несерьезно, не обижайтесь». Архив с этим постом долго считался утерянным. В начале 2000-х его специально разыскивали в старых резервных копиях, то есть день рождения смайлика пришлось буквально откопать из цифровых развалин. Но за 19 лет до Фалмана, в декабре 1963-го, художник Харви Росс Болл в Устере, штат Массачусетс, рисовал совсем другое. Страховая компания переживала реорганизацию, увольнение, упавший дух, жалобы. Руководство наняло Болла придумать символ для значков, который поднял бы настроение. Желтый круг, два овальных глаза, дуга-улыбка. На работу ушло около 10 минут. Гонорар – $45. Никаких прав он не оформил. Значки разошлись миллионными тиражами, а сам автор за всю жизнь не заработал на своем изображении почти ничего. Коммерческую жизнь желтой мордочки дал уже другой человек – французский редактор Франклин Луфрани. В начале 70-х он начал помечать хорошие новости в газете этим значком и официально зарегистрировал его как торговую марку «Смайли». С этого момента пошли лицензии, мерч, судебные споры. В юридическом смысле автором коммерческого смайлика стал не Болл, а Луфрани. Этот раскол между моральным авторством и правами на бренд до сих пор подпитывает весь спор. Теперь еще дальше назад.

1881. Американский юмористический журнал «Пок» печатает 4 комбинации из знаков препинания: веселое лицо, грустное, удивленное, безразличное. Чистая типографика, никакого интернета, никакого набора символов, просто эксперимент с пунктуацией. Исследователи показывают этот номер как самый ранний смайлик. Но, и это принципиально, тот опыт остался эпизодом. Он не стал нормой, не распространился, не изменил переписку. В отличие от предложения Фолмана, которое сеть подхватила мгновенно. И отдельно Набоков. В 1969-м в интервью The New York Times его спрашивают, какого типографского знака ему не хватает. Он отвечает: «Давно хочу особый знак, маленький кружок с дугой рта и точками глаз». Этот ответ годами ходит по интернету как доказательство, что Набоков предсказал смайлик. Но тут важен тон. Он говорит о новой букве в шрифте, о пунктуационном символе будущего, не о последовательности клавиш. Это эстетический жест, редакторская мечта. Не протокол. И вот здесь суть. Под одним словом «смайлик» смешаны три разные сущности. Графический желтый круг – это Болл. Текстовый эмотикон из знаков препинания – это Фолман. Сама идея обозначать эмоции условным значком, она тянется от ПОК через Набокова и дальше в глубину веков, вплоть до черепков с процарапанными рожицами, которые археологи находят в самых разных культурах. Историк, медиа и программист говорят об одном слове, но о разных вещах. Поэтому универсального ответа нет и быть не может. Фолман, кстати, сам об этом говорил без пафоса. По его словам, главное было не в том, что он поставил двоеточие рядом со скобкой, а в том, что предложил это как договоренность: давайте так будем маркировать шутки. Не картинка, а социальный протокол. Именно из этого протокола и вырастут все эмотиконы и эмодзи, весь язык эмоций в цифровой переписке. Спросите меня про Харви Болла и $45, я знаю, чем закончилась его история с многомиллионными лицензиями, которых он так и не увидел.

0: Босфор не делит этот город. Он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова, а перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар 3 дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На 4-й день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
0: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Кот подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят «присядь, сначала чай», «не отвечайте, я спешу» без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», «поменьше сахара», и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.

0: мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут Маленький Муэдзин. В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими волосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято уважать пространство, где разные жизни сосуществуют без объяснений.
1: Помню, как впервые пересек Босфор на пароме в сторону Кадыкёя и почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно: «Кадыкёй – это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются, а зря. Именно там виден настоящий городской характер».
0: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители. –

0: Ветер с залива бьет прямо в лицо. Под ногами чуть заметно дрожит чугунная плита, а внизу, между гранитными быками, шумит темная Невская вода. Это первый постоянный мост через большую реку в этом городе. И почти два века назад люди стояли здесь ровно с тем же чувством. Наконец-то не нужна лодка, не нужен зыбкий наплавной настил. Под ногами настоящий камень и металл.
1: Строить его поручили молодому инженеру родом из небогатой дворянской семьи. Он преподавал в Институте путей сообщения и раньше не возводил ничего подобного такому размаху. 8 пролетов, 7 из них – чугунные арки, растущие к середине реки, а один – ближе к воде, раскрывающийся, разводной, чтобы пропускать мачтовые суда. Работа заняла годы. Сваи, кессоны, копер – 1500 человек на стройке одновременно. А может, все дело было не в мастерстве, а в тщеславии царя. Ходит байка, будто государь пообещал инженеру повышение в чине за каждый построенный пролет. И тот, узнав об этом, вдруг нашел повод удлинить мост, разбить его на 8 частей вместо 5 или 6, лишь бы получить лишнюю звезду на погоны. Красивая история. Но тогда почему подняли его в чине лишь однажды, да еще почти через год после того, как мост открыли и по нему поехали кареты?
2: Документы говорят другое. Чин подполковника инженер получил в самом начале работ, задолго до того, как были готовы хоть какие-то пролеты. А следующее звание – полковника, а затем и генерал-майора – пришло лишь в день торжественного открытия и позже. Ни одной ступени за отдельный пролет. Просто государь, довольный результатом, расщедрился один раз и обнял инженера при всех. Легенда красивее правды, но правда честнее – 8 пролетов появились не из жажды чинов, а из точного инженерного расчета. Таким было русло реки в этом месте. Настоящая цена этой стройки не чины, а люди. Тысячи работников тянули сваи в холодной воде, зимой долбили лед, дышали испарениями кессонов. Сколько из них не вернулось домой, документы того времени попросту не считали, и это молчание страшнее любой цифры.
1: Мост получил имя по площади и церкви на левом берегу, а вскоре после смерти государя стал зваться в его честь. Затем власть сменилась, и мосту дали имя лейтенанта, поднявшего восстание на крейсере. Оно продержалось почти весь 20 век. Историческое название вернули лишь совсем недавно по нынешним меркам. На одном из быков, у разводного пролета, инженер поставил небольшую

0: часовню, в память рабочих и просто как знак благодарности реке, которая позволила себя перейти. Внутри – образы святых, мозаика, тихий огонек. Простояла она около 80 лет. Новая власть посчитала часовню лишней и снесла ее ради борьбы со старым бытом. От нее не осталось даже фундамента, только упоминания в путеводителях и старые фотографии.
1: Разводной пролет с тех пор тоже переезжал. Сначала он стоял почти у воды, а спустя почти столетие мост перестроили и перенесли раскрывающуюся часть к середине русла, в самое глубокое место реки. Именно напротив этого пролета в дни переворота развернулся боевым бортом знаменитый крейсер. Только тогда мост звался в честь другого человека, а не по имени церкви.
0: Ажурные чугунные перила с трезубцами и морскими коньками пережили все переименования и обе перестройки. Их рисунок один искусствовед назвал лучшим украшением подобного рода во всем городе. Сегодня мост снова носит свое первое, самое тихое имя, и по нему все также ходят трамваи и катятся машины. А вечером, когда решетка расходится в стороны, пропуская редкое судно, видно, что инженерный расчет полуторавековой давности до сих пор держит реку под контролем лучше любой легенды о тщеславии.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Онлайн.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков – в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муссо возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот.

О, мой гид. О, мой гид.

0: Представь, идешь по Карельскому лесу, и между соснами вдруг встает не тропа, а гранитная лестница, вросшая в мох. Ступени высотой в человеческий рост, стены сложены без единого шва, как будто здесь была крепость, которую однажды просто бросили. Может, и правда крепость. Тогда откуда в стене ржавые петли размером с ладонь, явно от ворот, а не от бойниц? И почему в паре шагов отсюда течет действующий канал, по которому до сих пор ходят суда?
1: Это не крепость. Это шлюзовая камера, часть Сайменского канала, который построили в позапрошлом веке, чтобы возить лес и руду с внутренних озер Карелии к морю. И таких брошенных камер в этих лесах не одна и не две, а десятки.
0: Канал открыли в 1856-м. Для тогдашнего Великого княжества Финляндского это была стройка века. 40 с лишним километров пути и 28 шлюзов, каждый из тесаного гранита, с дубовыми двустворчатыми воротами, которые открывали вручную, проворачивая зубчатый механизм. Суда поднимались и опускались почти на 80 метров, соединяя озеро Сайма с морем через Выборг. 80 с лишним лет канал был для этих мест главной артерией. Лес, зерно, соль – все шло по воде, и оба берега жили этим одинаково – и финский, и русский, потому что тогда это была одна страна. Потом линия на карте сдвинулась. По мирному договору 1940-го Карельский перешеек и Выборг отошли Советскому Союзу, и канал оказался разрезан новой границей ровно посередине. Судоходство остановилось в один день.
1: Дальше почти 20 лет тишины. Заброшенный, наполовину разрушенный канал просто ждал. Одна половина в одной стране, другая в другой, и целиком он не был нужен никому. Ждал он до начала 60-х, когда президент Финляндии Урха Кекконен добился у Москвы права на полувековую аренду советского участка. Канал решили не восстанавливать таким, каким он был, а построить заново. Глубже, шире, для больших судов. Работы шли с 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лауритсала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
0: Но самый странный из всех – шлюз Ряйхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан, но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала, тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранте, рядом с действующим шлюзом Мялкие, работает музей канала, в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
2: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.

Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте. О, мой гид. О, мой гид.

Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует, где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката, и на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех,

0: страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека.
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было, каждую цифру проверяли заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Эллис слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
0: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
1: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
2: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса, только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете – просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту – то, которое пришлось возвращать заново. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Представьте одежду, что не боится дождя, не гниет в сырости и служит дольше иной ткани, притом сшита не из хлопка и не из шерсти, а из рыбьей кожи. Так одевались нанайцы на Нижнем Амуре. И это не бедность, а точный расчет. Рыбы вокруг было куда больше, чем овец или льна. Может, кожа рыбы – это просто высушенная и продубленная шкурка, обрезок, который выбросить жалко. Тогда почему нанайская мастерица тратила на один халат кожу нескольких десятков рыб, выбирала для каждой части одежды свой вид, кету на халат, сама на наколе.

0: ошейники, щуку на обувь. И училась этому ремеслу с детства, а не бралась за первую попавшуюся шкурку. Значит, дело не в экономии остатков, а в материале, который умели превращать в мембрану не хуже фабричной.
1: Работа начиналась сразу после улова. Свежую рыбу мыли, потрошили и слегка провяливали, а после женщина костяным ножом с тупым лезвием осторожно отделяла кожу от пленки, металл рвал волокно, кость снимала аккуратно. Снятую кожу растягивали на раме и сушили несколько дней. Затем складывали, придавливали грузом и подвешивали под потолком амбара, где она ждала своей очереди. Дальше начиналось самое трудоемкое – размягчение. Кожу смазывали размоченной кетовой икрой и мяли в деревянной колодикожемялке, отбивая деревянным молотком, пока жесткая пластина не превращалась в податливую, почти тканевую основу. Для праздничного наряда шли еще дальше. Ранним утром поросе срезали полынь или пырей и заворачивали в них кожи, трава смягчала и отбеливала волокно лучше любого раствора. На хороший женский халат уходило от 30 до 50 рыбьих кож, в зависимости от размера рыбы и размера будущей одежды. Швея размечала выкройку прямо на коже, сшивала детали сухожильными нитками и украшала синие аппликации с орнаментом «Нанайский глаз» двумя зеркальными завитками, что перекликаются с наскальными рисунками Сикачи-Аляна, которым 5000 лет.
0: Секрет прочности не в толщине, а в самой природе материала. Дубленая рыбья кожа легкая, но плотная. Она держит форму, отталкивает воду и почти не промокает под амурским дождем. Рыбак в такой одежде мог часами находиться у воды и оставаться сухим внутри. Для детской одежды кожу выделывали особенно тщательно. Маленьким нанайцам нужен был самый мягкий и самый прочный материал сразу. К середине минувшего столетия ремесло начало исчезать. Фабричная ткань пришла на Амур раньше, чем кто-либо успел записать все тонкости выделки, и мастериц, знающих полный цикл от свежей рыбы до готового халата, осталось совсем немного. Знание держалось не в книгах, а в руках матерей, которые учили дочерей мять кожу и класть стежок. Для рыбацкой рубашки годилась и простая кожа сазана или толстолобика, а вот тонкую детскую одежду и праздничный наряд шили только из кожи ленка или таймения, самой мягкой и самой плотной сразу. Каждый вид рыбы нес свою задачу, и опытная мастерица определяла это на ощупь, еще не начав кроить.
2: Сегодня рыбью кожу возвращают музеи и мода. В Хабаровском краевом музее хранят подлинные женские халаты и обувь нанайских мастериц, а исследовательница и модельер Элиса Паламина, работавшая прежде с домами Dior и Moschino, изучает рыбью кожу народов Амура рядом с айнской и инуитской традицией, как один из самых устойчивых природных материалов, который индустрия мод открывает заново. Так обрезок с разделочной доски стал материалом, за которым едут через океан модные исследователи и в котором современные модельеры ищут будущее. Потому что то, что веками грело нанайскую женщину у амурской воды, оказалось умнее многих тканей, придуманных после него.
3: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним мой гид.онлайн.

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи

наделала на тонких полосках бумаги. Еврейское имя, польское имя, адрес укрытия. И прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

0: Я... Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой,
0: я обещаю. Обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спасибо, спасибо. Я принят раскатанга. Спасибо, спасибо. Я принят раскатанга.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле. «Я есть, потому что мы есть». Не «я добился», значит, «я существую», а «я существую», потому что вокруг меня люди. Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь. Другой — власть правителя законна только

0: через волю народа. Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию Убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид». «О, мой гид».
1: Ветер над рекой Ист-Ривер треплет полы пальто. Внизу проходят баржи, а над головой гудят стальные тросы, толщиной в руку взрослого мужчины, туго натянутые между двумя каменными башнями. Мост держится на этом гуле вот уж почти полтора века, и придумал его один человек, а достроила совсем другая.
2: Начиналось все с инженера по имени Джон Реблинг. Он строил мосты по всей стране и, наконец, взялся за реку, через которую, все говорили, моста быть не может, слишком широко, слишком сильное течение. Реблинг рассчитал башни, тросы, весь принцип подвесной конструкции. И почти сразу же, еще во время первых промеров на берегу, паром прижал ему ногу к свае. Через несколько недель инженер умер от заражения крови. Строить мост, который, по общему мнению, построить нельзя, предстояло его сыну Вашингтону. Вашингтон Реблинг занял место отца и первым делом спустился под воду, в кессон, огромный железный ящик, вдавленный в дно реки. Внутри держали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь, а рабочие копали грунт под фундамент башни. Поработав там подолгу и поднявшись на поверхность слишком быстро, инженер почувствовал, как немеют ноги. Это была кессонная болезнь, тогда ее называли просто «бенц», и никто толком не понимал, отчего у людей после подъема из-под земли отказывают суставы и темнеет в глазах. Вашингтон слег. Врачи запретили ему покидать здание, где он жил, и вообще, по сути, спускаться к реке. Он остался на всю жизнь частично парализован и до конца всей стройки наблюдал за мостом только из окна своей квартиры на набережной, в подзорную трубу, вплоть до дня открытия.
1: Можно было бы решить, что на этом мосту и закончилась история. Незавершенный проект, обезноженный инженер, паника вкладчиков. Но у Вашингтона была жена, Эмили Уоррен Реблинг. И вот тут начинается самое интересное. Поначалу она просто передавала указания мужа-строителям на площадке, записывала, что он говорит с постели, и относила бумаги. Через месяц-другой она обнаружила, что теперь не просто передает, а сама отвечает подрядчикам на инженерные вопросы, потому что успела разобраться в математике достаточно, чтобы объяснять расчеты нагрузки на трос. Может показаться, что это была просто заботливая жена, немного поднаторевшая в записках. Тогда почему подрядчики годами обращались именно к ней, а не требовали найти нового главного инженера? Эмили выучила тригонометрию, сопротивление материалов, свойства стального каната, и следующие годы руководила стройкой изо дня в день. Принимала решения на месте, разбиралась со спорами рабочих и поставщиков, отчитывалась перед советом моста. Много лет городская пресса и члены попечительского совета вообще не подозревали о масштабе ее роли. Супруги сознательно это скрывали, опасаясь, что стройку заберут у семьи из-за болезни Вашингтона.
3: Когда мост наконец достроили, именно Эмили выпало первой проехать по нему, прежде официального открытия для города. Она села в коляску вместе с сыном, и с ними, как знак удачи и благополучия, прокатился живой белый петух на коленях. Все сходится. Символ хозяйки, идущий впереди инженеров и политиков. Через год после открытия по мосту провели целый зверинец. 21 слон и десяток верблюдов из цирка Барнума друг за другом поздним вечером, чтобы горожане своими глазами увидели, конструкция не шелохнется.

0: Незадолго до этого на мосту случилась давка. Кто-то закричал, что настил трясется, началась паника, и в толчье погибли люди. Слоны шли не для циркового веселья, а чтобы закрыть тему раз и навсегда. Если мост держит слона весом в несколько тонн, он выдержит и толпу.
1: Официально главным инженером в документах записан Вашингтон Реблинг. И это правда. Он рассчитывал конструкцию и принимал итоговые решения. Но каждый пролет троса эти годы прошел и через голову женщины, которую в бумагах не упоминали вовсе. Она ничего не подписывала, но без нее стройка встала бы в первый же год болезни мужа. Тот же кессонный недуг, что свалил инженера на Дестривер, годы спустя мучил рабочих на другой стройке, под Литейным мостом в Петербурге, где кессоны копали дно другой, Северной реки. Одна и та же физика воздуха и глубины настигала людей по разные стороны океана. Сегодня мост все так же несет машины и пешеходов. Из деревянной дорожки посередине хорошо видны оба каменных пилона. На них давно читаются потеки от долгих лет дождя. Но конструкция держится ровно так, как рассчитала когда-то семья Реблингов. Вся, целиком.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: 1 килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика – принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
2: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: На севере Сахалина есть язык, у которого во всем мире нет ни одного родственника. Ни в дальнем родстве, ни через десятое колено, вообще никакого. Лингвисты искали связи с языками Приамурья, с языками Японии, даже с языками через океан, и каждый раз след обрывался. Нифский язык остается один, как остров внутри острова. Долгое время у него не было и своих букв. Нифхи, народ рыбаков и охотников на нерпу, передавали знания голосом. Рассказ у костра, песни на медвежьем празднике, объяснение, как читать след на снегу. Записывать было незачем. Письмо появляется там, где нужно передать сообщение за горизонт, а стойбище и так слышало друг друга. Может показаться, что бесписьменный язык – это язык попроще, недоделанный, ждущий, чтобы кто-то его наконец оформил. Но тогда почему в нем столько тонкостей, которых нет в соседних языках? Отдельные слова для того, как зверь идет по насту и как он идет по мокрому снегу, отдельные формы для того, кто действие сделал сам и для того, с кем оно случилось. Бесписьменный не значит бедный. Просто вся сложность жила в памяти, а не на бумаге.
1: Первый алфавит на основе латиницы нифхам дали в 30-е годы прошлого века, вместе с другими малыми народами Севера. Тогда по всей стране в спешке придумывали письменности для десятков языков разом. Затем латиницу сменили на кириллицу. Но настоящая, продуманная система пришла позже, и ее автором стал не столичный кабинетный ученый, а человек, который сам вырос в нифском стойбище. Владимира Санги привезли на материк учиться, и он вернулся с педагогическим образованием, учить детей в родном поселке Ноблики. И столкнулся с обычной бедой. Писать было почти ни на чем. Существующая азбука плохо ловила звуки настоящей речи, и Санги взялся ее переделать. Он не просто расставил буквы по-новому. Он составил правила орфографии, написал первый букварь, а следом учебники, по которым нифские дети впервые в истории учили родной язык в школе, а не только слышали его в семье. Реформированный алфавит утвердили официально в конце 70-х годов. С тех пор он используется.
2: При этом сам Санги не только лингвист-самоучка, но и писатель. Он писал прозу и стихи на нифхском и переводил их на русский, и его называют основателем нифхской литературы как таковой. Получается редкий случай. Человек одновременно придумал грамматику языка и написал на этом языке первые книги, которые имело смысл читать не только ради урока. Что стало с языком дальше? Здесь честный ответ грустный. По переписи начала 2000-х годов нифхами себя называли около 4500 человек, а язык из них знали примерно 200. Свободно говорят на нем, по разным оценкам, несколько десятков, цифра тает с каждым годом, потому что живые носители в основном пожилые люди.
1: И тут возникает вопрос без утешительного ответа. Что происходит, когда изолированный язык теряет последних носителей? Пропадает не диалект соседнего языка, который можно восстановить по родственным формам, пропадает единственный экземпляр. Ни один лингвист мира не сможет заглянуть в грамматику другого языка и по аналогии достроить утраченный кусок нифского. Каждое забытое слово – потеря безрезервной копии. Поэтому запись живой речи сегодня – это не архивная блажь, а последний шанс. Фольклористы

0: записывают, как нивхи объясняют значение слов, как звучат старые песни. Часть этих записей выложена в открытый доступ, и услышать настоящую нивскую речь, не реконструкцию, не чтение по словарю, а живой разговор, можно и сегодня, не уезжая на Сахалин.
1: Санге дожил до глубокой старости и застал то, чего добивался. Нивские дети, читающие буквари на родном языке. Нивские книги на библиотечных полках. Но он не мог гарантировать, что на этом языке будут говорить их внуки. Алфавит спасает язык от забвения на бумаге, а не в живой речи на кухне. Сахалин обычно рассказывают через уголь, нефть и войну. Большие шумные истории 20 века. У острова есть и другой голос, тише, старше и почти беззащитный. Голос языка, для которого весь мир — единственная копия, и который один человек успел записать, прежде чем стало слишком поздно.
2: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Под ногами вздрагивает чугунная арка. Снизу тянет сыростью мойки, а с набережной летит запах мокрого камня. Здесь всегда кто-то задерживается подольше обычного, держится за перила, смотрит на воду и медлит переходить на другой берег. Название моста будто объясняет само себя. Конечно, здесь целовались влюбленные, конечно, отсюда и пошло.
1: Легенда рассказывает так. Когда река была границей города, отсюда провожали в дальний путь, и последний поцелуй перед разлукой будто бы и дал мосту имя. Красиво. Но тогда почему в старых бумагах об этом не слова? А вот имя простого человека, торговавшего вином на углу, там встречается прямо и без всякой романтики. Городской архив куда суше любой легенды. Название закрепилось за переправой в 1788-м, и происходит оно не от чувства, а от вывески. На левом берегу, на углу набережной и Никольской улицы, стоял питейный дом под названием «Поцелуй», и держал его купец по фамилии Поцелуев Никифор Васильевич. Мост был у его порога, горожане так и говорили «Мост у Поцелуева, мост Поцелуев». Ни один документ той эпохи не упоминает никаких свиданий и разлук, только кабак и фамилию его хозяина.
0: Но одной версией легенда не ограничилась. Город любит выдумывать про себя истории.

0: и покрасивее. Одни говорят, здесь стояли казармы гвардейского флотского экипажа, и моряки будто бы прощались тут с женщинами перед долгим плаванием. Другие вспоминают, что неподалеку находилась старая городская тюрьма, и родственники арестантов встречались с ними в последний раз именно на этих досках. Ни та, ни другая версия не подтверждена ни единой бумагой. Обе появились куда позже, когда настоящее происхождение имени теперь подзабылось, а звучное название требовало столь же звучного объяснения. Забавно, что сама переправа при этом меняла облик куда чаще, чем меняла легенды. Сначала, еще в конце 1730-х, здесь стоял простой деревянный пешеходный мост на каменных опорах, доски которого красили в разные цвета, за это его и называли цветным. Позже настил расширили под проезд экипажей, а прежнее пестрое имя постепенно вытеснило вывеска кабака на берегу.
1: Каменным и металлическим мост стал только после долгой стройки, растянувшейся из-за войны с Наполеоном на добрый десяток лет. Строил его инженер по фамилии Гести, и когда в 1816-м мост наконец открыли, городская газета не поскупилась на похвалу, писала о величине, отделке и красоте новой переправы. Однопролетная чугунная арка выглядела так уверенно, что почти без переделок простояла целый век, пока в начале 20-го столетия инженер Пшеницкий не заменил пролет на более прочный металл и не расширил мост почти вдвое. При входе и сегодня возвышаются гранитные обелиски с фонарями. Их сняли и переплавили военные годы, а вернули на место только после победы. На одном из них до сих пор видны выщербины, след осколков снаряда, долетевшего сюда во время блокады. Мост помнит и это. Не только вывеску купца и не только влюбленных.
0: Сегодня сюда приходят по совсем другому поводу, чем 200 с лишним лет назад. Свадебные процессии специально сворачивают к этой арке. Жених и невеста начинают целоваться на одном берегу и стараются не разжимать губ, пока не окажутся на другом. Считается, что тогда брак продержится долго. На перилах висят сотни замочков, которые оставляют влюбленные пары, и городским службам пришлось поставить для них отдельные решетки, чтобы мост выдержал вес чужой надежды. Так и получается, имя моста придумал трактирщик, а смысл ему придумали люди, которые об этом трактирщике никогда не слышали. Может быть, это и есть самая честная разгадка Петербурга. Город принимает случайное имя и терпеливо наполняет его своим собственным чувством, пока однажды оно не начинает звучать так, будто иначе и быть не могло.
2: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. .онлайн.

0: Представь, ты стоишь на середине моста через Волгу, держишься за перила, и они уходят у тебя из-под рук, вниз, вверх, снова вниз, будто под ногами не сталь, а корабельная палуба в шторм. Машины впереди подпрыгивают на ровном асфальте. Никто не врезался, никто не притормаживал специально, просто проезжая часть сама пошла волной. Это не выдумка и не спецэффект. 20 мая 2010-го, в самый час пик, ближе к 6 вечера, средние пролеты моста через Волгу, те самые, длинные, судоходные, вдруг начали ходить вверх-вниз у всех на глазах. Мост открыли всего полгода назад, в октябре предыдущего года. Проезжая часть еще пахла свежим асфальтом. И тут танец.
1: Инспекторы перекрыли движение через 40 минут к половине.

0: не седьмого. Дальше почти два часа мост просто качался сам по себе. Без единой машины на нем это и попало на видео, разлетевшееся затем по всему миру. Когда специалисты позже измерили амплитуду, вышло 35 сантиметров вверх-вниз. Предельная величина, после которой конструкция начинает по-настоящему разрушаться, 50. То есть до края оставалось не так уж много. Первая версия, которая приходит в голову, наверное, просто ветер был очень сильный, вот балку и раскачало, как ветку. Но ветер в тот вечер дул совсем не ураганный, обычный, майский, волжский. Тогда почему обычный ветер вызвал необычные последствия? Ответ оказался куда интереснее прямого удара стихии. Когда воздух обтекает длинную плоскую конструкцию, например, крыло самолета или пролет моста, он не течет ровно. Позади преграды воздух закручивается в вихре, они срываются по очереди то сверху, то снизу, и это называют дорожкой кармана, в честь инженера, который впервые описал такую картину течения. Каждый вихрь толкает конструкцию в бок и немного вверх или вниз. Если толчки идут в разнобой, мост просто чуть подрагивает и никто ничего не замечает. Но если частота этих вихревых толчков случайно совпадает с собственной частотой колебаний пролета, начинается резонанс. Каждый следующий толчок приходится точно в такт предыдущему и усиливает его, а не гасит. Раскачка растет сама собой, пока ее не остановит трение или разрушение.
1: Один из специалистов, приехавших разбираться в причинах, сравнил происходящее с крылом самолета. Воздушный поток, обтекая балку, создавал подъемную силу, которая постоянно меняла направление. Вверх, вниз, вверх, вниз. И именно это раскачивало пролет, а вовсе не порывы ветра сами по себе. Специалисты из нескольких городов – Москвы, Саратова, Петербурга – в один голос назвали случай уникальным. Раньше подобный резонанс видели у висячих мостов вроде знаменитого Токомского, рухнувшего в Америке еще в середине 20 века. Но чтобы так раскачалась обычная балочная конструкция без тросов и вант, такого прежде не фиксировали. Комиссия обследовала пролеты и не нашла ни трещин, ни оторванных болтов, ни следов усталости металла. Мост выдержал испытание, хоть и напугал полгорода. Но оставлять его как есть не могли. Следующий подходящий по силе и направлению ветер мог повториться в любой день. Лечение заняло почти полтора года. На боковые стороны пролетов поставили аэродинамические обтекатели, чтобы воздух срывался с них не сериями вихрей, а более плавно, безопасного ритма. А в середину самых длинных, судоходных пролетов встроили 12 массивных демпферов немецкого производства, каждый весом 5200 килограммов, размером с небольшой автомобиль. Внутри у них груз на пружине. Когда пролет начинает раскачиваться, груз движется в противофазе и гасит колебания, как рука, вовремя останавливающая качели.
2: С тех пор мост больше ни разу не танцевал. Ни при сильном ветре, ни в шторм. Но прозвище прижилось намертво. Местные и туристы по-прежнему называют переправу через Волгу «танцующим мостом», и это, пожалуй, редкий случай, когда авария не опозорила стройку, а сделала ее знаменитой. Сегодня, проезжая по этим самым судоходным пролетам, можно разглядеть решетчатые экраны и обтекатели по бокам. Тихие свидетели того майского вечера, когда инженерный расчет встретился с воздухом и на пару часов проиграл.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Сейчас. Мойгид.онлайн.

Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что самая высокая точка Европы до сих пор не умерла? Эльбрус – не просто вершина. Геологи классифицируют его как стратовулкан, слои лавы и пирокластики, спрессованные за миллионы лет. Под ледяной шапкой по сей день фиксируют фумаролы, выходы вулканических газов и участки теплых грунтов. На поляне Эммануэля, у северного подножия, снег в отдельных местах тает заметно быстрее, чем должен. В 20 веке несколько раз регистрировали резкое усиление газовыделения и слабые вулканотектонические толчки. До извержения не доходило ни разу, но геологи называют Эльбрус именно спящим, не потухшим. Это важное различие. 1829. Российская академия наук и командование Кавказской укрепленной линии совместно снаряжают экспедицию. Формальный командующий – генерал Георгий Эммануэль, герой войны с Наполеоном. Но по составу это скорее научная экспедиция. Геофизик Адольф Купфер, физик Эмили Ленц, ботаник Карл Мейер, художник Иосиф Бернардаце. Вспомогательный состав – около 1000 человек, солдаты, линейные казаки, местные проводники, носильщики. Подножие везли научные приборы, а также, по настоянию Эммануэля, огромный самовар и запас чая. Генерал был убежден, что горячее питье облегчает горную болезнь. Шел 1829 и одновременно шла Кавказская война. Выход русской военно-научной экспедиции

Акции на высочайшую вершину региона был в том числе демонстрацией контроля над пространством. Штурмовая четверка, Ленц, казак Лысенков и двое местных проводников, Ахес Атаев и Килар Хаширов, дошла до района Седловины. Дальше, из-за усталости, в финальный отрезок отпустили одного. Хаширов снял бурку, оставил часть снаряжения и в одиночку добрался до вершины. Там он укрепил шест и обложил его камнями. Это был символический знак «Первый человек на Эльбрусе». Точная дата в источниках расходится – 10 июля или 22 июля, споры не закрыты до сих пор. В первичных отчетах фигура Хаширова почти растворена среди описаний научных достижений экспедиции. В литературе 19 и 20 веков первенство порой приписывали Ленцу или группе экспедиции без имени горца. Лишь в последние десятилетия, после анализа дневников и военных рапортов, историки Кавказа последовательно возвращают Хаширову его место. Даже его происхождение долго оставалось предметом разногласий – карачаевец или кабардинец. Современные кавказоведы склоняются к кабардинской идентичности, опираясь на ревизские списки. Награды и деньги от Эммануэля он получил. Дворянство или ордена – нет, статус проводника оставался полумаргинальным. При Эльбрусе как туристический район – советский проект. Первые серьезные планы канатных дорог на южном склоне появились в 30-е годы, но война все остановила. Реальное строительство началось после 1945-го. Бетон для опор заливали при минусовых температурах и шквальном ветре практически вручную. Старые фотографии 60-х показывают колонны рабочих прямо на склоне. Постепенно открытые кресла и маятниковые подъемники уступали место гондольным линиям. Сегодня система поднимает людей до высоты около 3800 метров, туда, где еще недавно добирались только альпинисты и курсанты военных училищ. Каждая модернизация меняла социальный состав посетителей. Теперь Эльбрус – место семейного отдыха, фотографии на фоне седловины в кроссовках и пуховике. Северная сторона горы, откуда шла экспедиция 1829-го, выглядит иначе. Никакой плотной инфраструктуры, дорога серьезнее, атмосфера ближе к той, что знали участники первого восхождения. Там, на поляне Эммануэля, до сих пор тает снег немного раньше, чем должен. Гора ждет. Спросите меня про Ахиаса Атаева, проводника, который участвовал в том восхождении, а потом еще несколько раз поднимался на Эльбрус в очень преклонном возрасте. История его жизни ставит под сомнение все, что мы думаем о пределах человеческих возможностей.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное, понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечается

0: Гуманитарного кордона от духов, они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
1: Спросите меня про Саде, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

0: Представь хату в Наднепрянской степи, беленную белой глиной так тщательно, что стены светятся на солнце. Теперь представь женщину с кисточкой из кошачьей шерсти, которая рисует на этой стене огромный цветок, несуществующий в природе, выдуманный, в полтора раза больше настоящего подсолнуха. Зачем? Самое простое объяснение. Стена была грязной от печного дыма, и цветами прикрывали копоть. Но тогда почему рисовали не только внутри, где находится печь, но и снаружи, на фасаде, где никакой копоти в помине нет? Объяснение не выдерживает первой же проверки, и настоящая причина куда интереснее.
1: В селении Петряковка на Днепропетровщине хаты каждый год белили заново. Чистой глиной, известью, разведенной на молоке. Побелка держалась недолго. Дожди, солнце, копоть очага постепенно снимали с нее блеск и к большим праздникам стену обновляли. Вот только просто перекрасить хозяйки не хотели. Во дворе, где живут соседи, негласно соревновались, чья хата наряднее. И тогда белую стену начинали расписывать цветами, гроздьями калины, диковинными птицами. Раз в год роспись все равно смывалась дождем или закрашивалась заново, так что рисовали смело, будто в последний раз. Хозяек, что владели этим ремеслом лучше других, в деревне называли чепурушками, от слова «чепуритесь», «наряжаться». Чепурушка не просто украшала стену, считалось, что яркий узор оберегает дом от сглаза и беды. Красота сама по себе работала как защита, а пустая, неукрашенная стена будто приглашала несчастье войти. Узор готовили именно к теплому сезону, к смотринам, свадьбам, престольным праздникам, когда в деревню съезжались гости и каждый двор был витриной хозяйки.
0: Краски для росписи брали не в лавке, а прямо со двора. Желтый получали из шелухи лука или лепестков подсолнуха, зеленый – из травы, синий выменивали у заезжих торговцев редко и берегли. Пигмент растирали на яичном желтке или молоке, а закрепляли соком вишни или свекольным сахаром, чтобы краска не осыпалась.

0: сыпалась хотя бы до следующего дождя. И здесь все-таки находилось место сажи. Черную, самую темную линию, которой обводили контур цветка, чепурушки делали именно из печной копоти, смешанной с тем же желтком. То есть сажа была не тем, что скрывали, а тем, чем рисовали активным участником узора, а не его врагом. Инструментом служила кесточка из кошачьей шерсти, выстриженной с груди обычного домашнего кота. Такая шерсть мягче беличьей и при этом упругая. Ей можно провести и волосяную нить в одну линию, и широкий лепесток одним движением руки без нажима. Мастерицы говорили, что хороший кот в доме – половина ремесла. Не всякая шерсть годилась, а только с определенных мест и в определенное время линьки. Мелкие детали, тычинки, прожилки на листьях, крапинки на птичьих крыльях довершали пальцем, обмакнутым в краску. Отпечаток подушечки превращался в аккуратный лепесток или ягоду.
1: До конца 19 века роспись оставалась домашним делом. Хата, стена, соседское соперничество. Переломил ситуацию не спрос со стороны и не заказ, а один сельский учитель. В 1936-м Александр Статива открыл в Петриковке школу декоративного рисования. И туда пришла преподавать Татьяна Пата, крестьянка, которая расписывала стены с детства и довела прием до такой точности, что ее узнают по одному лепестку. Именно ее ученицы, среди которых была и Надежда Белоконь, перенесли роспись с обреченной на смыв стены, на бумагу и картон. Вещи, которые можно было сохранить, продать, увезти на выставку. Ремесло, которое существовало ровно до ближайшего дождя, стало искусством, которое пережило своих создательниц.
0: Дальше все было стремительно. Петриковские мотивы легли на посуду, шкатулки, ткани, а в советское время роспись превратилась почти в опознавательный знак украинской культуры. В 2012-м Петриковку признали частью нематериального культурного наследия Украины, а в 2013-м внесли в список ЮНЕСКО, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением, вещами, которые тоже держатся не на музейной витрине, а на живой передаче из рук в руки.
2: И вот что удивительно. Несмотря на музеи, дипломы и международное признание, кошачья кисточка никуда не делась. Мастерицы до сих пор ищут подходящего кота, до сих пор растирают краску на желтке и до сих пор обводят лепестки той же темной линией, печной копотью. Только теперь не потому, что стену нужно спасать от пятен, а потому, что без нее цветок на бумаге не будет дышать так, как дышал когда-то на беленой стене над Днепрянской хаты. Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид – .онлайн. Пару минут. Мой гид. .онлайн.

0: На станции «Океанская» под Владивостоком девочка каждый день видела одно и то же. С одной стороны сопки, с другой – вода до горизонта. Отец служил стрелочником и лесником, мать растила детей, и никто в семье море не выбирал. Оно просто было рядом всегда, как забор у соседей. Аня Щетинина запомнит эту картину на всю жизнь и опишет ее в книге «На морях и за морями». Почти теми же словами – сопки в одну сторону, волны Тихого океана в другую.
1: Может, море само выбирает себе капитанов. Взяла и указала на девочку с окраины. Так и легенды рассказывают о призвании. Но выбора никто не делал за нее. В 1925-м она сама пришла во Владивостокский морской техникум на отделение судоводителей, где брали крепких к тяготам. Инструкторы поблажек не делали никому. Самые тяжелые задания – ни одного исключения. Из 39 студентов курс закончили только 17. Обе однокурсницы Щетининой не выдержали и ушли. Дальше – практика на Симферополе и на Первом Краболове. Работа матросом на Камчатке. От матроса до штурмана она

0: прошла путь за 5 лет, по тем временам стремительно. А в 1934, в 26 лет, получила диплом капитана дальнего плавания. Такого диплома у женщины не было прежде ни у одной в мире.
1: Слава пришла через год. Летом 1935-го 27-летнюю Щетинину отправили в Гамбург принимать пароход «Чавыча», бывший немецкий «Хоенвельс», и провести его через Одессу и Сингапур до Петропавловска-Камчатского. Немецкие докеры смотрели на женщину-капитана как на диковину. Газеты разных стран написали о ней раньше, чем судно дошло до порта приписки. Дальше «Чавыча» 2 с лишним года ходила под ее командой по Тихому океану и Охотскому морю. И один из этих рейсов чуть не стал последним. Зимой 1936-го пароход зажало полярными льдами. 11 суток экипаж боролся за судно и за собственные жизни. Кололи лед, откачивали воду, ждали подвижки. «Чавыча» вышла из ледового плена почти без повреждений. Редкий исход для тех широт и тех льдов.
0: Затем пришла война, и она застала капитана на Балтике. Щетинина приняла транспорт «Саули» и вывозила людей из Таллина под бомбежками. Тот самый таллинский переход конца августа 41-го, когда из города вышли около 225 судов, а дошли до Кронштадта менее 200. Погибли тогда более 10 тысяч человек. Щетинина не просто провела транспорт через этот ад. Она подбирала людей с тонущих судов прямо по пути. За это ее представили к ордену Ленина. В итоге вручили орден Красной Звезды, тоже боевая награда, но решение о снижении так и осталось без внятного объяснения в документах. К зиме 41-го она приняла пароход «Карл Либкнехт», а с начала 43-го – «Жан Жарес». На нем случился эпизод, о котором долго вспоминали дальневосточные моряки. Американский пароход типа «Либерти» переломился пополам в шторм в Беринговом проливе. «Жан Жарес» подошел к месту крушения и снял весь экипаж до последнего человека.
2: После победы капитан не осел на берегу. Водила суда по Балтийским линиям, а в 1950-м получила еще один диплом – Ленинградского высшего мореходного училища. С 51-го преподавала, к 54-му стала деканом судоводительского факультета, в 56-м получила звание доцента. В 60-м ее перевели во Владивостокское высшее инженерное морское училище, и даже на кафедре она не превратилась в кабинетного профессора. Продолжала ходить капитаном в важных рейсах к берегам Африки, Австралии, Кубы и Индии, часто первой прокладывая маршруты для советского флота. Наград хватало – 2 ордена Ленина, звание Героя социалистического труда. Но интереснее другое. Списавшись на берег в 1983-м, она не замолчала. Написала книги «На морях и за морями» и «По разным морским дорогам», живую прозу о качке, о людях, о страхе и о том, как с ним справляться. И в 94-м ее приняли в Союз писателей России.
3: В Амурском заливе, там, где она выросла, теперь есть мыс ее имени. Умерла Анна Ивановна Щетинина в 1999-м в родном Владивостоке, в возрасте 91 года, единственная женщина, ставшая почетным членом Международной ассоциации капитанов дальнего плавания. Девочка со станции «Океанская», которая хотела туда, где трудно, прожила жизнь ровно так, как задумала. Тяжело, честно и на своих условиях. Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: IX век.
1: Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно, не просто странно, а почти неприлично. Пляшут, не спят ночью, жуют какие-то красные ягоды с блестящими темными косточками. Пастух срывает ветку. Нюхает. Пробует. Вот, собственно, с этого и начинается история, которая изменила то, как человечество думает. Само слово «кофе», по одной из версий, восходит к названию этой провинции Каффа. И не исключено, что так оно и есть. Именно здесь, в диких лесах Каффы, кофейные деревья до сих пор растут сами по себе, без плантаций, без агрономов, без орошения. Просто растут. Как росли тысячу лет назад. Но Калди еще не варит кофе. Местные племена 9 века поступают иначе. Перетирают зерна, смешивают с животным жиром и лепят небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата. Просто топливо. Легенда о Калди существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая в опьянение. Кофейни в Османской империи возвращаются, уже как часть городской ткани. В Риме конца 16 века богословы называют кофе «черным изобретением Востока» и требуют запрета. Судьбу напитка решает один жест. Папа Климент VIII пробует чашку. Согласно поздней легенде, говорит, что слишком вкусно, чтобы оставлять это только неверным. Кофепитие для католиков фактически легализовано.
0: 17 век.
1: Лондон, Париж, Вена. До кофе рабочим топливом интеллигенции был алкоголь. Пиво и вино сопровождали любой клуб, любой трактир. Кофейни меняют сам ритм мышления. Вместо замедленных, заплетающихся разговоров, быстрые цепочки доводов, ночные газеты, споры до рассвета. Современники называли лондонские кофейни университетами одного пенни. Ровно столько стоила чашка, открывавшая доступ к столу и дискуссии. Именно в этих залах, пропитанных запахом свежеобжаренного зерна и табака, складываются прообразы бирж и страховых компаний. В парижских кофейнях собираются кружки энциклопедистов и политические клубы. Этот факт до сих пор меня поражает. Просвещение – одна из самых мощных интеллектуальных революций в истории – частично обязана своим темпом напитку. А что же врачи? Они, как водится, спорили. Одни трактаты 18 века обвиняли кофе в истощении нервов, разрушении брака и снижении рождаемости, ночные беседы в кофейнях, дескать, отнимают у мужчин силы для семейной жизни. Те же врачи назначали кофе против летаргии духа и меланхолии. Противоречие было полным и очень человеческим. Сегодня в Эфиопии, в той самой Каффе, крупные компании и небольшие растерии ищут дикие деревья, анаэробные ферментации, редкие натуральные лоты.

возвращение к истокам. Кофе снова стал предметом исследования и ритуала одновременно. От монастырских ночных молитв к ночным дедлайнам, от кружков энциклопедистов к стартап-хабам. Козы Калди продолжают плясать. Просто теперь мы называем это рабочим утром. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Она отвечает вам уверенно, по делу и красиво, и при этом не понимает ни слова из того, что написала. Это не метафора и не преувеличение. Это буквальная инженерная правда о том, как устроен каждый чат-бот на основе большой языковой модели. И именно это противоречие – ключ ко всему, что вы сейчас услышите. Внутри нет мыслящего существа. Есть очень сложная математическая машина, которая разбивает любой текст на кусочки. Их называют токенами. Это может быть часть слова, целое слово или знак препинания. И на каждом шаге решает один единственный вопрос – какой кусочек будет следующим? Не «что я хочу сказать», а буквально «какое продолжение наиболее вероятно», исходя из всего, что шло до него. Представьте человека, который прочитал несколько сотен миллиардов слов, книги, статьи, форумы, научные журналы, чаты, инструкции, рецепты, законы, романы, комментарии к роликам. Все подряд, без разбора.

0: И теперь, когда вы пишете ему фразу, он не думает в обычном смысле. Он мгновенно чувствует, как эта фраза обычно продолжается в текстах, которые он читал. Вот это и есть языковая модель. Невероятно начитанная. Без глаз, без рук, без памяти о вас после окончания разговора. И без понимания в том смысле, в каком понимаете вы. Сейчас у кого-нибудь из вас, возможно, мелькнула мысль, но она же отвечает так, будто понимает. Да, именно поэтому мы тут и разговариваем. Потому что разница между «звучит как понимание» и «является пониманием» не очевидна снаружи, и она имеет серьезные практические последствия.
1: Из этого сразу следует одна важная вещь. Модель не хранит готовый ответ где-то внутри и не достает его, когда вы спрашиваете. Она строит его прямо сейчас, слово за словом, шаг за шагом. Поэтому один и тот же вопрос при разных настройках даст разные ответы. И это не сбой, это конструктивная особенность. Эту особенность инженеры назвали температурой генерации. Звучит технически, но идея простая. Представьте ручку регулировки. Повернули влево, машина выбирает самый безопасный, самый предсказуемый следующий токен. Повернули вправо, она рискует, выбирает менее очевидные варианты. При низкой температуре ответы стабильны и однообразны. При высокой – неожиданны, иногда блестяще, иногда совершенно мимо. Когда чат-бот выдает вам что-то по-настоящему неожиданное и точное, скорее всего, температура была чуть выше среднего. Когда несет ерунду с большой уверенностью – тоже. Это одна и та же ручка, и она работает в обе стороны. Теперь самое важное для тех, кто хочет получать от этих машин пользу, а не красивый туман. Промпт – слово, которое вы наверняка уже слышали. Некоторые думают, что это заклинание. Произнеси правильные слова в правильном порядке, и машина откроет все двери. Это не так. Промпт — это бриф, техническое задание, инструкция для исполнителя. И чем точнее бриф, тем точнее результат. Ровно как в жизни. Если вы просите строителя сделать что-нибудь с ванной, не удивляйтесь результату.
0: Есть четыре вещи, которые стоит включить в любую серьезную просьбу к нейросети. Первое – роль. Кем должна быть машина в этом разговоре? Редактором, юристом, школьным учителем, другом с медицинским образованием. Второе – контекст. Что уже известно? Для кого это? Зачем? Третье – конкретика. Что именно вы хотите получить? Список, текст, таблицу, краткое или развернутое. Четвертое – пример или критерий. Как выглядит хороший результат в вашем представлении? Возьмем живой пример. Вы хотите написать открытку бабушке на день рождения и просите нейросеть помочь. Пишите «Напиши поздравление с днем рождения». И получаете «Дорогая именинница, пусть каждый день приносит радость, здоровье и тепло близких». Формально – поздравление. По сути – заготовка, которую рассылают всем подряд. Потому что машина не знала ничего, никто бабушка, ни сколько ей лет, ни какой у вас с ней характер отношений. А теперь тот же запрос с брифом. Ты помогаешь писать личные послания. Мне нужна короткая поздравительная открытка для бабушки. Ей исполняется 80 лет, она любит юмор, мы с ней давно не виделись. Тон должен быть теплым, немного шутливым, без пафоса, 3-4 предложения. Результат будет живым, с характером, именно тем, что вы имели в виду. Та же машина, тот же момент, разница только в брифе. Или другой пример. Просите, напиши смешную песню про кота. Получаете куплет с рифмой «Кот живет». Нормально, но скучно. Просите иначе. Ты автор детских песен. Напиши веселую песенку про рыжего кота, который боится пылесоса. 3 куплета, простой ритм, рифмовка через строчку, для детей 4-6 лет. Это уже работа. Точка опоры изменила все. Самая распространенная ошибка в запросах – противоречивые инструкции. Объясни кратко, но очень подробно.
2: Без терминов, но технически точно.
0: По-простому, как в энциклопедии. Машина не спорит, она пытается выполнить обе инструкции одновременно. И получается каша. Вторая ошибка – слишком широкий вопрос без границ. Машина заполняет пространство универсальным общим текстом, потому что не понимает, какой именно угол вас интересует. Третье. Отсутствие критерия результата. Если не сказать, что нужен список из 5 пунктов,

0: а не эссе. Скорее всего, будет эссе.
1: И еще одна тонкость, которую замечают не сразу. Одна и та же формулировка может дать разные результаты в зависимости от того, что написано рядом с ней в диалоге. Модель воспринимает весь накопленный контекст разговора, и иногда добавление одной, казалось бы, уточняющей фразы сдвигает вероятности в сторону другого шаблона и делает ответ хуже. Это не интуитивно, и это правда так работает. Теперь про галлюцинации. Это слово вошло в обиход быстро, потому что явление оказалось массовым и коварным именно там, где его меньше всего ждут. Модель не лжет в том смысле, в каком лжет человек, намеренно, зная правду. Она оптимизирует правдоподобный текст, а не проверенную истину. Если в ее обучающих данных или в текущем контексте не хватает опоры для ответа, она все равно продолжает строить текст наиболее вероятными словами. И этот текст выглядит точно так же, как правдивый. Уверенно, гладко, с нужными оборотами речи. В 2023-м в американских судах разразился показательный скандал. Юристы подали документы, в которых ссылались на судебные прецеденты. Прецеденты были оформлены правильно, в правильном юридическом стиле, с реквизитами, и при этом не существовали. Их сгенерировал чат-GPT. Судья обнаружил это при проверке. Юристы оказались в крайне неловком положении. Этот случай разобрали как учебниковый пример. Красивый юридический текст не равен проверенной юридической информации. Особенно опасны запросы, где нужна точная цифра, конкретная дата, точная цитата, ссылка на источник, медицинская рекомендация, финансовый расчет. Именно в этих случаях модель звучит наиболее уверенно. И именно в этих случаях ошибается незаметно для читателя. Текст выглядит как нормальная энциклопедическая проза. Ошибка замечается только при проверке по первоисточнику. Кто-то сейчас думает: «Хорошо, но ведь нейросеть часто говорит правильно?» Да, часто. Именно это делает ее ненадежность особенно трудной для обнаружения. Когда человек говорит ерунду, у него обычно что-то меняется в голосе или поведении. У модели нет. Уверенный тон при правильном ответе и уверенный тон при вымышленном ответе звучат одинаково.
0: Практическое правило одно. Чем выше цена ошибки, тем меньше доверяйте ответу без внешней проверки. Особое внимание на слова «точно», «гарантированно», «официально». Если модель ссылается на конкретный документ, проверьте, существует ли он, прежде чем на него опираться. Есть простой прием для проверки прямо в диалоге. Если модель называет конкретную цифру, имя или ссылку, спросите ее: «Откуда это?» Можешь указать источник. Хорошая модель скажет честно: «Я не могу гарантировать точность, проверьте по первоисточнику». Плохая уверенно назовет источник, которого нет. Это тоже сигнал, который стоит уметь считывать. Отдельный разговор, голосовые подделки. Это уже другой, но технологически родственный класс инструментов. Они умеют имитировать голос конкретного человека по нескольким секундам записи. Здравый скептицизм к голосовым сообщениям с незнакомых номеров уже разумная привычка, а не паранойя. Вернемся к температуре, о которой говорили раньше. При высоких ее значениях модель иногда выдает формулировку, до которой вы сами бы не додумались, неожиданную связку идей, нестандартный угол, образ, который точнее вашего собственного. Именно поэтому ее используют в творческих задачах: написать концепцию, придумать название, найти неочевидный подход. Но та же высокая температура в задаче, где нужна фактическая точность, это риск. Факт, который звучит правдиво, может оказаться конструктом из знакомых шаблонов, за которым нет реального основания. Сейчас большие языковые модели быстро движутся в сторону уметь действовать по инструкциям и опираться на внешние проверенные источники. Растет и дисциплина верификации. Компании и пользователи все чаще требуют не просто красивый ответ, а ответ с возможностью проследить, откуда взята каждая деталь. Это правильное направление, и оно уже меняет то, как разработчики думают о следующем поколении этих систем. Но пока эти инструменты такие, какие они есть, невероятно полезные и принципиально ненадежные в одних и тех же местах, самое честное, что можно сказать, звучит так. С этой машиной разговаривают именно как с умным, очень начитанным, но незрячим и забывчивым помощником, уважительно, конкретно, с хорошим брифом и с пониманием, что последнее слово в любом случае остается за вами. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции

и можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле. И проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле. И проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами. Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
0: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, неокатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
2: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями,

0: не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе — это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи — полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
1: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. .онлайн.

0: Опора под ногами дрожит на реке Фонтанки. Так дрожит цепной мост, когда по нему идет конница. Морозное утро 1900 того. Лудноводе, скрип полозев сани навстречу коннице. Через минуту эскадрон конной гвардии, всадники вместе с лошадьми, санями и возницами, окажется в ледяной воде.
1: Городская байка с тех пор рассказывается одинаково. Солдаты якобы шли в ногу, слаженный шаг раскачал цепи в такт, и мост не выдержал этого ритма. Слушателю сразу верится. Марш, повтор. Металл будто не может спорить с сотнями сапог, бьющих в раз. Но если раскачка от шага и правда способна обрушить цепной мост, почему тогда военные годами до этого проходили здесь без всякой команды сбивать шаг? Городская дума собрала комиссию сразу после происшествия. Выяснить, что случилось на самом деле, а не по слухам с набережной. Мост обследовали инженеры, разобрали цепи звено за звеном. Официальный вывод оказался куда менее эффектным, чем миф о раскачке. Внутри одного из звеньев нашли раковину, скрытую пустоту в металле, брак литья, который снаружи не разглядеть никак. Прибавить сюда невысокое качество железа того завода и десятилетия нагрузки, и звено попросту не выдержало веса колонны, пришедшейся именно на него. Металловеды, разбиравшие историю много позже, добавили деталь, которую комиссия так прямо не формулировала. Чугун на морозе становится хрупким, теряет запас прочности именно в такую погоду, а обрушение случилось в трескучий мороз.
2: Раковина в металле, мороз и вес колонны сошлись в одной точке моста. Он сломался не от ритма шагов, а от собственной слабости, которую никто не видел изнутри цепи.
1: Сам мост построили инженеры Вильгельм фон Треттер и Василий Христианович 80 годами раньше, в 1826-м. Тогда столицу манила мода на все египетское. Сфинксы на гранитных постаментах, иероглифы на чугунных плитах, фонари над львиными масками. Скульптуры отлил по моделям Павла Соколова завод «Берда», тот же, что делал и другие переправы столицы. Сфинксы сторожили мост без малого 80 лет и пережили его крушение невредимыми, рухнули цепи и пролет, а гранитные постаменты с чугунными стражами остались стоять на набережной, будто ничего не случилось. Комиссия описала происшествие сухим языком протокола, скрытый дефект литья, а не заговор ритма и не пророчество каменных стражей. Но байка про строевой шаг оказалась живучей ровно потому, что она красивее отчета инженеров. В ней есть злодей, марш и мораль «не ходи в ногу по мосту». Отчет же говорит неприятную для любого начальства вещь. Завод отлил цепь с браком, а мороз довершил дело.
0: После аварии на месте цепного моста почти на полвека встала временная деревянная переправа на 9 опорах. Без всякого убранства, обычный служебный мост. Новый египетский мост, тот, что перекинут через Фонтанку сегодня, возвели только в середине 20 века, и туда вернули тех самых сфинксов. Они все это время терпеливо ждали на своих постаментах. Сегодня прохожие трут гранитные лапы сфинксов на удачу и фотографируются рядом, не вспоминая ни про раковину в металле, ни про городскую комиссию. Помнят только байку про строевой шаг, она проще и звучит эффектнее, чем протокол расследования. Хотя с тех пор кавалерии и правда велят сбивать шаг на мостах, не потому что раскачка доказана как причина той катастрофы, а потому что перестраховаться дешевле, чем еще раз разбирать цепь по звеньям.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак.
3: Ага.
2: Потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, как, потому Меркурий. Что Меркурий — покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думая, не вспоминайте.
2: Думаю, так вот, он красного цвета.
3: Вот это вот так надо сказать. Так они не кто-то да, кто-то да, но мало.
2: Но! А ведь он раньше не был покрашен.
3: А-а-а.
2: Ну, я имею в виду раньше.
3: Ну да, в советское время. Конечно.
2: Да.
3: Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево, да?
2: Почему он красный?
3: Почему он красный? Потому что тот синий. Да, да, да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз площади искусств. Площади Исаакиевской.
2: По Гороховой улице дошли до Красного моста.
3: Да.
2: До реки Мойки.
3: Да,
2: и
3: на Мойке же находится. На Мойке же находится.
2: Да.
3: Юсуповский дворец.
2: На Мойке.
3: На Мойке. На Мойке. Мойке 94, а здесь вон сколько.
2: А.
3: Тот 94 туда. Видите?
2: Да.
3: Эсдерс. Эцхайфальд. Он на самом верху, видите, такой прямоугольник.
2: Да, а ведь там тоже Руж написано, да, красный.
3: Мурлен Руж, да, Руж это...
2: Понт
3: Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
2: Сначала
3: да.
2: Был Красный мост, а потом...
3: Да, да, конечно, это позже, конечно. Это... Значок красный, что потому что простой народ. Как он будет? Какое-то имя. Вот не имя. Да. Где Красный мост, где Синий мост.
2: Ага.
3: Вот, так что все нормально.
2: И мы идем в направлении к Исаакиевской площади.
3: Да, вот Исаакиевский, Синий мост.
2: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый мост.
3: Да, да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно найти, но смотрите, как хорошо отреставрированы дома.
2: Правда.
3: Видите,
2: да.
3: это все прям замечательно. Отлично, да. Каждый дом. Да.
2: И у каждого свой стиль.
3: Да, ну уж, конечно.
2: Этот зеленый, он какой-то как венецианский.
3: Ну, с элементами, совершенно итальянский, да. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это кто хочет посмотреть, кто хочет увидеть.
2: Песочного цвета. В каком
3: очень интересно. Ну, в восточном каком-то, вот, может, византийский какой-то элементы.
2: И
3: тут элемент.
2: И окошечки, да, вытянутые.
3: Да, вытянутые. Ну, готика такая, неоготика, конечно. Mm-hmm. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведение царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
2: Чем интересна прогулка по набережной, в
3: отличие
2: от Невского проспекта?
3: Самое интересное.
2: Здесь значительно меньше народу.
3: Ну, конечно, конечно. Здесь
2: как-то
3: нет
2: можно такого... себя почувствовать.
3: Совершенно верно.
2: Петербуржцам.
3: Да, петербуржцам, да. Вот если бы было открыто, это здесь такое есть. Здесь
2: так,
3: такое
2: что
3: есть.
2: Здесь есть?
3: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые это, ворота черные. А если зайти, то старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот она закрыта.
2: Слышь,
3: очень
2: да
3: старая.
2: Так
3: нет,
2: пройти,
3: нет. Ну там
2: если заходит,
3: торговые, да, кто-то заходит, кто-то то, там. Да.
2: Можно организовать.
3: Можно организовать. Да там все время входят, выходят.
2: Да?
3: Ну, не все время, но постоянно. Довольно
2: усадьба.
3: Это.
2: А как Демида. Же так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы это что-то загородное.
3: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А внутри
2: у них территория
3: есть.
2: Там,
3: да,
2: да, получается.
3: Да.
2: Поэтому усадьба.

0: По Демидовской высоте. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов.
1: Это а сейчас он Гривцов.
0: Ну, это кто-то революционер какой-то. Мимо, да. Или военный человек, да. Но Демидов переулок вообще-то. Же я помню.
1: Понятно.
0: Я даже помню, что...
2: Спасибо, что шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

0: Городок на берегу Альпийского озера такой маленький, что кажется декорацией. Пряничные фасады, колокольня, узкая набережная. И над всем этим нависает серая гора. Внутри нее 7000 лет подряд добывают соль. Это не образ, а буквальный подсчет. Находки внутри горы датируются каменным веком, и добыча с тех пор почти не прерывалась.
1: Соль здесь называли белым золотом не для красоты. В доримской Европе она стоила как металл, ею платили жалование, ее меняли на бронзу и янтарь. Кто держал гору, тот держал деньги целого края. Может показаться, что богатство долины принесла удачная находка, просто наткнулись на пласт. Но соляной пласт под Гальштатом такой мощный, что его хватило бы на весь континент. Везение здесь ни при чем, дело в масштабе.

0: месторождения. В 1846-м управляющий соляными копями Иоганн Георг Рамзауэр начал раскопки на склоне над городком и за без малого два десятилетия вскрыл почти 1000 захоронений. Он делал то, чего до него почти никто не делал – зарисовывал каждую могилу на месте, до того, как ее потревожат, нумеровал находки, вел дневник раскопок. Из этой методичности выросла целая наука. Сама археология училась работать на его чертежах. Вещи из этих могил съезжались со всей известной тогда Айкумены. Янтарь с Балтийских берегов, стекло с юга, узоры, которых горная деревня сама придумать не могла. Открытие оказалось настолько важным, что имя городка досталось не только ему самому. Весь ранний железный век Европы, с 8 по 4 век до нашей эры, историки называют гальштатской культурой. Редкий случай, когда название деревни стало названием эпохи.
1: Внутри горы холодно, темно и очень сухо. Соль забирает всю влагу и убивает гниение. Поэтому здесь сохраняется то, что в обычной земле истлевает за век. Кожаная обувь, меховые накидки, деревянные рукояти инструментов, плетеные заплечные мешки, в которых носили руду. В 1734-м горняки, разбирая обвал в одной из старых штолен, наткнулись на тело человека. Соль пропитала его насквозь. На коже читались черты лица, сохранилась одежда. Рабочие решили, что перед ними товарищ, погибший при недавнем завале, и похоронили находку панхристиански на местном кладбище. Только тела давно нет, ученым осталось лишь описание в горных книгах. Прошло 2 с лишним века, и находку удалось датировать заново, по остаткам ткани и техники добычи. Возраст сместился на 2000 лет назад. Человек погиб примерно за 350 лет до нашей эры, при обвале, который завалил целиком всю штольню. Тогдашние горняки ошиблись в возрасте тела в 15 раз. И в этой ошибке нет ничего смешного. Просто у них не было других мерок для такой сохранности.
0: Ходить под гору за солью в древности было проще, чем спускаться пешком по крутому склону. Горняки строили внутри деревянные лестницы. Одна такая, найденная на большой глубине, оказалась старше всех известных деревянных построек Европы. Ее собрали примерно за 1344 года до нашей эры в Бронзовом веке. 8 метров длины, 1 метр с небольшим ширины. По этим ступеням поднимались с грузом в 30 килограммов соли на спине, и дерево до сих пор держит форму. А в самом городке, у подножия горы, есть место совсем другого рода. Земли под кладбище в тесной долине между озером и скалой всегда не хватало. К 12 столетию хоронить там стало попросту негде. Придумали способ. Через 10-15 лет останки поднимали, кости и черепа отбеливали на солнце и переносили в костницу при церкви. Она называется Бинхаус. Наивно можно подумать, что кости просто складывали в кучу от бедности, не было денег на новые могилы. Но взгляните ближе. С начала 18 столетия черепа стали расписывать венками из плюща и роз, именами, датами, иногда крестом на лбу. Значит, дело не в бедности, а в желании оставить умершему лицо, раз земля не могла оставить ему могилу.
2: Сегодня в костнице хранится больше 1000 черепов, и 6 с лишним сотен из них расписаны. Обычай держался дольше, чем можно ожидать. Последний расписанный череп поместили внутрь еще в конце 20-го столетия, по завещанию женщины, которая сама этого хотела. Слава городка обернулась и странной стороной. В Китае, в южной провинции, возвышается его точная копия. Та же колокольня, та же набережная, воссозданные по чертежам, случайно оставленным в местной гостинице. Строительство обошлось почти в $1 миллиард. А настоящий Гальштат в иные летние дни принимает столько туристических автобусов, что жители городка выходили с протестом на единственную площадь, ту самую, где 200 лет назад отбеливали кости на солнце.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Темно, как в норе, а идти нужно по торосам, где один неверный шаг оборачивается потерей ноги или целой упряжки. Настоящее решение оказалось тоньше. Вырезали узкую пластину из моржового клыка, плавникового дерева, оленьего рога, бивня вымерших мамонтов, который до сих пор находят в мерзлой земле. На аукционах продают именно чукотские очки из такого бивня, датируя их 19 веком. Пластину подгоняли точно под лицо, чтобы не осталось ни щели по краям, а посередине, на уровне глаз, прорезали одну или две узкие щелки тоньше карандаша.
1: Щель здесь работает не как штора, а как крошечное окошко камеры обскуры. Свет проходит через узкий проем и сам собой собирается в резкую точку на сетчатке, будто щель наводит на фокус вместо хрусталика. Даль в такую щелку видна не хуже, а иной раз и четче, чем простым взглядом, этот же пинхол-эффект и сегодня объясняют оптики, разбирая старые музейные очки. Одновременно щель отсекает почти весь боковой и отраженный снизу свет, тот самый, что бьет от наста. Проходит только узкий сноб прямо по центру, и глаз получает ровно столько солнца, сколько может выдержать, не обжигаясь. Внутреннюю сторону пластины иногда чернили сажей от костра, чтобы ни один случайный луч не рассеялся внутри и не долетел до глаза стороной.
0: У решения была цена. Узкая щель режет угол зрения, и боковым зрением человек в таких очках почти не видит. То, что сбоку, замечаешь, только повернув голову целиком. На неровном морском льду, где трещина может открыться сбоку в любой миг, узкая прорезь риска ступиться. И мастера сознательно делали щели пошире там, где предстояло идти по торосам, а не просто сидеть на нарте лицом к солнцу, так описывают эту тонкую настройку музейные каталоги подобных находок. Вещь получалась настолько личной, что подгонялась под лицо одного человека. В Канадском музее истории таких очков хранится больше сотни пар, и почти нет двух одинаковых. У соседей чукчей за проливом, на острове Нуневок, в начале 20 века очки той же формы делали из плетеной прибрежной травы с кожаной обвязкой, когда под рукой не было ни кости, ни плавника, годился и такой сплетенный шнур. Щель оставалась той же узкой полоской, менялся только материал.
2: Стекло давно победило кость и дерево, а узкая щель никуда не делась. Тот же пинхол-принцип разбирают заново каждый раз, когда конструируют защиту глаз от нестерпимого солнца, от лыжных очков до визоров. На восточном краю Чукотки, в селе Уэлин, с начала 30-х годов прошлого века работает единственная в мире косторезная мастерская, где по сей день режут по моржовому клыку и бивню мамонта, тому самому материалу, из которого веками делали эти пластины для глаз. При мастерской действует и музей резной кости, старейший в мире по этому ремеслу.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид — точка онлайн.

Утром 29 марта 1848-го жители городков на обоих берегах Ниагары проснулись от тишины. Не от звука, от его отсутствия. Грохот водопада сопровождал их всю жизнь, как сердцебиение, постоянное, неостановимое, само собой разумеющееся. И вдруг ничего. Только ветер. Люди выбегали на улицу, думая то, что оглохли. Потом бежали к реке. Там, где еще накануне с высоты 50 метров обрушивались сотни тысяч тонн воды в секунду, теперь торчали мокрые камни. Ниагарский водопад стоял. Как такое вообще возможно? Ниагара питается от озера Эри, одного из великих озер. Вся вода, которая низвергается через водопад, сначала проходит через узкое горло реки в самом начале, у города Буффало. Именно там и случилось то, что казалось немыслимым. Зима 1848-го выдалась суровой. К концу марта

Озеро Эри было забито льдом. 28 числа задул сильный юго-западный ветер и погнал миллионы тонн ледяных глыб к северо-восточному краю озера, прямо к устью реки Ниагара. Льдины громоздились одна на другую, набивались в горло реки плотнее и плотнее, пока не встали намертво. Ледяная пробка длиной в несколько километров закупорила реку так, что вода почти перестала течь. К утру 29-го водопад умолк. Первыми это заметили не люди, заводы. Фабрики на берегах Ниагары работали от силы падающей воды, и один за другим они начали останавливаться. Нет воды — нет энергии. Потом замолчали мельницы. Рыба оказалась на суше, вместе с речным дном, которое обнажилось так, как его не видел ни один живой человек. Тогда на дно реки спустились люди. Они ходили там, где никогда не ступала нога человека, между камнями, выли и тине, среди выброшенной на сушу рыбы. И находили вещи. Войны оставляют следы везде, даже на дне рек. Выли лежали штыки, мушкеты, томагавки, оружие со времен войны 1812-го. Несколько десятилетий течение ворочало это железо по дну, а теперь оно просто лежало и ждало. Американские кавалеристы, по одним сведениям из местного гарнизона, выехали прямо на речное дно и устроили там показательные маневры. Рабочие пароходной компании «Made of the Mist» воспользовались случаем. Динамитом разрушили несколько опасных подводных скал, которые мешали навигации. Делали это уже давно, но никак не могли подобраться. На берегах тем временем нарастала тревога. Люди, выросшие под непрерывный гул водопада, воспринимали тишину как знак. Церкви на обоих берегах, и американском, и канадском, открылись для молебнов в неурочный час. Одни молились о спасении, другие — о прощении грехов. В те годы телеграф только начинал работать. Железные дороги были ненадежны, и слух о случившемся расползался медленно. Но к 31 марта к водопаду стянулось больше 5000 человек. Просто посмотреть настоящую Ниагару. А потом лед треснул. В ночь с 31 на 1 апреля потеплело. Температура поднялась до 16 градусов выше нуля по меркам марта, почти лето. Ветер переменился. И где-то далеко вверх по реке ледяная пробка не выдержала давления воды, которая копилась за ней почти двое суток. Лед пошел. Говорят, сначала был низкий гул, как далекий гром, потом нарастающий рев, потом земля задрожала. И Ниагара вернулась сразу, без предупреждения, огромным валом воды, который смел все, что осталось на дне реки. Все это длилось чуть больше 30 часов. 30 часов, за которые люди успели пройти по дну одного из величайших водопадов мира, откопать оружие позапрошлого века, устроить кавалерийские учения там, где обычно идем десятки метров воды, и отслужить молебны о конце света. А потом Ниагара снова стала собой. С тех пор такого не повторялось. В 1964-м на озере Эри установили заградительную систему — ледяной бум, который не дает льдинам скапливаться у устья реки. Ниагара теперь застрахована от ледяных пробок. Но один раз, один единственный раз за всю историю наблюдений, она остановилась сама. И те, кто жил рядом, запомнили это на всю жизнь. Не грохот воды, а тишину там, где грохот должен быть всегда. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид!» Ответы в боте «О мой гид!»

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со

школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города, человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак. Тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не тот туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой – кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе. Видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х после пуска Иркутской ГЭС старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Представьте кустик размером с человека. Сухой, колючий, шарообразный. Он лежит посреди пустоши и кажется просто мусор, занесенный ветром. На самом деле это труп. Растение убило само себя, специально, в нужный момент, ради одной цели – разбросать семена как можно дальше.
1: Все лето куст, который ботаники называют солянкой, гонит корень в глубину, иногда на 2 метра, и растит семена. Их у одного взрослого растения набирается около 200 тысяч, крошечных, с бумажным крылышком, и куст не спешит их отпускать. Может, дело просто в том, что растение засыхает и погибает от старости, как любая трава к осени. Но тогда почему оно не падает и не гниет на месте, как прочие сухие стебли? Ответ проще и страшнее. Прямо у основания стебля вырастает особый слой клеток, который в нужный день попросту рвется. Растение отделяется от собственного корня. Это не увядание, это самоубийство по расписанию. Освободившийся шар подхватывает первый же порыв ветра. Он катится, иногда по прямой, иногда петляя, и на каждом обороте роняет часть семян через маленькие щели в чешуйках. Один куст способен проехать множество километров, рассыпая груз равномерно, будто сеятель на бегу. Ни одно растение с корнями не смогло бы засеять такую площадь. Перекатисполе платит собственной смертью за то, чтобы дети оказались как можно дальше друг от друга и от истощенной материнской земли.
2: Долгое время это растение звучало в русском языке как метафора одиночества, про человека без корней, про судьбу скитальца. В степях Южной России и Казахстана оно было просто частью пейзажа, разросшимся сорняком солончаков. Никто не думал, что этому кустику предстоит стать символом совсем другого континента. В 1873-м в округе Банем в Южной Дакоте поселенцы заметили на полях чужую колючую траву. Она пробилась вместе с семенами льна, которые фермеры-переселенцы привезли из южных губерний Российской империи. Льняное зерно было заражено, и никто этого не заметил. Прошло всего 15 лет, и растение докатилось до Канады и Калифорнии. Сегодня его нет разве что на Аляске да во Флориде.
1: Распахивая прерию под пшеницу, фермеры уничтожали густой ковер местных трав и невольно готовили пришельцу идеальную почву – рыхлую, потревоженную землю, где родная растительность больше не могла его вытеснить. Куст рос буйно, забивал посевы, а по осени срывался с места целыми ордами. В некоторых округах перекатисполе скапливалось так плотно, что пахать становилось попросту невозможно. И тут главный поворот истории. То, что задумано природой как способ разлететься по одному, превращается для человека в стихийное бедствие именно потому, что кусты не разлетаются, а собираются вместе. Ветер гонит их не по отдельности, а стенами, и эти стены упираются в первое препятствие – забор, здание, автомобиль.
0: В 2018-м калифорнийский городок Викторвиль пережил настоящую осаду. Ветер разогнался почти до 100 км в час, и сухие шары покатились через жилой квартал сплошным потоком. К утру заборы исчезли под курганами высотой в человеческий рост. У некоторых зданий колючая масса доходила до окон второго этажа. Люди звонили в экстренные службы, не потому что кто-то пострадал, а потому что выйти из собственной двери стало физически невозможно. Сначала нужно

0: було відкапуватися. В колорадському городке Фаунтин повторилась та же картина. У жилх построек вростали 10-метровий холм, укрывши машини целиком. А в одном сельском хозяйстве на юго-востоке Колорадо владельцам пришлось вызывать внука с трактором, чтобы разгрести завал у двери. И повторялось это не единожды. Есть и совсем нелепый на первый взгляд случай. В штате Вашингтон колонна перекати-поля перегородила скоростную трассу стеной высотой с трехэтажное здание. И дорогу закрыли на 10 часов. Ни наводнение, ни снегопад. Сухая трава остановила шоссе.
1: Получается редкий сюжет. Растение, придуманное природой для одиночного странствия, стало разрушительным именно в толпе. Каждый шар в отдельности – почти невесомая горсть сухих веток. Собранные вместе ветром в одном месте, они превращаются в стену, которая не пускает людей в собственные здания. Странник, который должен был исчезнуть в степи, стал растением, из-за которого вызывают спасателей в благополучном пригороде. И оно же умирает, чтобы разбежаться, а расселившись, собирается заново и осаждает города.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут мойгид.онлайн. Line.

0: Представьте, вы разворачиваете карту огромной страны. Горы, реки, тысячи городов. И где-то нужна точка отсчета, линия, от которой считается долгота. Казалось бы, любое место подойдет. Ну, воткнул флажок в землю, вот тебе ну левой меридиан. Тогда зачем строить огромную обсерваторию? Зачем вести из Германии гигантский телескоп? Причина простая и жесткая. Ошибка в нулевой линии расползается по всей карте сразу. Флот уходит не туда. Армия разворачивается в чистом поле. Нулевой меридиан должен быть точным настолько, насколько позволяет наука. Это жизнь и смерть навигации.
1: В 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга. Холм поднимается над равниной, городской дым туда не тянется, горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
0: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи – тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались – все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от Парижского меридиана, Испания – от Кадисского, Америка – от Вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
0: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса. Где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.
1: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
3: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
4: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманьщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову.

0: чем качали воду. Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
1: Заказчик. Граф Станислав Щенсный-Потоцкий. Богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после бал в Яссах и второй брак. В 1798 в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802.
0: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через 3 года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о мой гид. О мой гид.

Представьте человека, который ночью, прячась в темноте, тащит тяжелый сундук через пустынные улицы. Внутри не золото и не серебро, а рукописи. Тимбукту, 2013 год. Европа веками была уверена, что Тимбукту – это легенда. Город-мираж где-то в Сахаре, мерцающий золотом. Ну, золото там тоже было. Но самой дорогой вещью в городе оказалась книга. В 15-16 веках здесь работал университет Санкори. Не просто религиозная школа, право, медицина, астрономия, греко-римская философия в арабских переводах.

Все это было здесь, в Сахаре, пока Европа еще спорила, вертится ли Земля. Рукописей сохранилось от 70 тысяч до 300-400 тысяч. Разброс огромный, потому что большинство хранилось по семейным линиям, из рук в руки, без единого реестра. Среди этих текстов – трактаты о торговых сделках, о браке, о налогах. Не музей священных книг, а архив живого города. Когда в 2012 году север Мали захватили вооруженные исламисты, местные хранители вывозили рукописи тайно, в мешках, в коробках, ночью. Они понимали, потерять можно не просто бумагу, а несколько столетий африканской учености. Вот парадокс, который трудно отпустить. Самую большую библиотеку Сахары спасли не государственные архивы и не международные организации, а семьи, которые просто поколение за поколением не давали книгам пропасть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

0: востоку от Улан-Батора степь ровная и пустая на десятки километров. И вдруг из-за холма встает всадник. Сталь блестит на солнце, конь застыл на скаку, а сам хан смотрит не назад, на столицу, а вперед, туда, где взошло солнце его собственной судьбы. Можно подумать, обычный туристический аттракцион, каких в мире хватает у любой дороги, вырос, чтобы собирать деньги с автобусов. Но тогда непонятно, почему статую поставили именно здесь, в голой степи, а не у входа в город. Причина – не расчет, а легенда.
1: Здесь, по преданию, молодой Темуджин, будущий великий хан, возвращался от союзника и нашел на земле золотую плеть. Находка плети у монголов всегда считалась знаком судьбы. Летописи относят этот случай к 1177-му, задолго до того, как разрозненные племена собрались в один народ под его рукой. Через без малого 30 лет, когда племена объединились и родилась держава, это место так и осталось в памяти, там, где будущему хану впервые улыбнулась удача. Статую поставили не случайные энтузиасты, а вполне земная компания, которая занималась туризмом и строительством. Она выбрала это самое место, холм над рекой, в 54 километрах от столицы, именно из-за легенды о плети, и вложила в стройку сумму, которой хватило бы на небольшой завод. Строительство обошлось в 4 с небольшим миллиона долларов, и открыли всадника к 800-летию со дня основания державы. Получился всадник высотой 40 метров, вровень с 15-этажным зданием, весь из нержавеющей стали, без единого шва под открытым небом холодной степной зимой. Внутри пьедестала – музей. Доспехи и оружие конных воинов, повседневная утварь кочевья, копии старинных одеяний. А под самим конем 36 колонн, и каждая держит имя одного из ханов, что правили после основателя державы, вплоть до последнего из великой линии.
0: Самое неожиданное – не размер, а то, кто за ним стоял. Такие фигуры обычно ставит государство – к юбилею, по указу. А этого всадника подняла над степью частная туристическая компания. Великого хана вернули в степь не министры, а люди, которые возят путешественников. И, пожалуй, лучше всех понимали, зачем он здесь нужен, чтобы к нему ехали. Внутри комплекса есть еще один экспонат, который туристы находят забавным. Гигантский войлочный сапог традиционного покроя, признанный самым большим в своем роде и занесенный в Книгу рекордов. На него ушли сотни шкур и метры войлока. Вещь, сделанная не для ходьбы, а для того же чувства масштаба, что и всадник над степью. Подняться можно и внутрь самой скульптуры. Лестница ведет через грудь коня к шее, а оттуда – смотровая площадка прямо в голове лошади, откуда степь видна на все стороны разом.
2: Историки спорят, было ли предание о плети записано современниками события, или сложено много позже, когда держава разрослась настолько, что обзавелась летописцами, которые любили красивое начало для великой истории. Так часто бывает. Чем крупнее судьба, тем охотнее для нее находят маленькое, почти случайное начало. И в Эджией, в этом, пожалуй, весь смысл места. Люди приезжают в голую степь смотреть на кусок металла ростом с дом не потому, что там красиво само по себе, а потому что хотят постоять там, где, по преданию, удача в первый раз

0: посмотрела на человека и решила, что он ей подходит. Заодно оглядываются на бизнесмена, который в это предание однажды поверил настолько, что вложил в него состояние и, кажется, не прогадал.
1: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щелепродухи, а дверей нет вовсе. Это Даргавский некрополь в Северной Осетии, который в этих местах издавна называют городом мертвых.
1: Первые захоронения здесь появились примерно 700 лет назад, еще в 14 веке, а последние – в середине 19-го, когда горцы постепенно перешли на привычные гробовые погребения в земле. За эти века на маленьком отроге горы выросло 95 склепов. Считается, что внутри покоится около 10 тысяч человек, целое исчезнувшее селение, сложенное ярусами внутрь горы. Строили из грубого камня, скрепленного раствором, в который, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами. Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тела внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю. Будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты, и мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет, чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
0: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века.

0: По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест – увести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
1: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться. У каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
1: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода. Город на склоне так и остается без единого живого окна, и в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Большинство ответит: дальше, больше. Швецер ответил иначе. Он сам с собой заключил договор еще в молодости. До 30 лет – музыка, теология, наука. После 30 – отдать жизнь другим. Никогда придет кризис или война. По собственному внутреннему сроку. И ровно так и сделал. К 30 годам он был одним из главных толкователей Баха в Европе. Писал о нем так, словно слышал, как тот думал вслух. На концертах говорил залу: «Я играю Баха так, как он говорил бы о Боге». Публика замирала. Потом узнавала, что этот человек бросает все и садится за учебники медицины. Толчком стала одна строчка в миссионерском журнале: «В экваториальной Африке не хватает врачей». Не призыв, не судьба, просто факт. Но швейцар прочитал его как личный вызов. Он построил больницу в Ломбарене. Нобелевскую премию мира 1952 года перевел почти целиком в бетон, доски и лекарства. В письмах другу писал почти бухгалтерски: столько-то метров крыши, столько-то пациентов под ней. По ночам, после операций, он садился за орган в маленькой часовне. Бах смешивался с тропическим гулом насекомых. Представьте этот звук: горячий воздух, влажная темнота, и вдруг фуга. Его двоюродным племянником был Жан-Поль Сартр. Один думал о свободе, другой – о благоговении перед жизнью. Второй при этом строил. Благоговение – это не состояние. Это решение, которое принимают каждый день заново. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

0: Варвара Дмитриевна.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Как вы?
1: Я... Потрясающе просто.
0: Я почувствовал. Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо.
0: Я...
1: Потрясающе просто.
0: Я почувствовал. Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. На благо культуры нашей страны.

Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше сортировка по цвету. Прозрачная бутылка

0: едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок, почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
2: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной, она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Эти двери называют золотыми, но вблизи на них больше черноты, чем золота. Темная медь, а по ней тонкие светящиеся линии. Ангелы, львы, грифоны с хвостами, переходящими в узор. Это западные и южные врата Рождественского собора в Суздальском Кремле. Каждая створка выше 3,5 метров. Кажется, будто мастер вырезал фигуры из золотого листа и прибил к меди. Но тогда где края накладок, где гвозди? Их нет. Золото лежит в самой меди, как чернила в бумаге.
1: Делали это так. Медную пластину покрывали темным прокопченным лаком. Рисунок процарапывали по лаку, и в процарапанных линиях открывалась голая медь. Ее протравливали, затем покрывали амальгамой, золотом, растворенным в ртути. Пластину нагревали, ртуть уходила, и золото накрепко соединялось с медью, только в процарапанных линиях. Историк искусства Виктор Лазарев сравнивал эту работу с афортом. Сегодня технику называют золотой наводкой, и Суздальские двери – древнейший крупный ее образец, дошедший до нас.
2: Сюжетов на каждой двери больше 20. На западной – евангельская история и одно из первых на Руси изображений покрова Богородицы. На южной – деяния ангелов и архангела Михаила. В клеймах есть надписи, поэтому врата еще и памятник древнерусской письменности. Их датируют 1-3 XIII века. В 1238-м Суздаль разорили войска Батыя. Как уцелели двери, мимо которых невозможно пройти, искусствовед Герольд Вагнер написал честно. Трудно объяснить. В 1750-м обветшавшую деревянную основу заменили металлическим каркасом. При перемонтаже часть клейм поменяла порядок, а некоторые медные бляхи оказались перевернуты вверх ногами.
3: Почти 800 лет назад каждая из этих сияющих линий была просто царапиной в копоти.

0: Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
1: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог, в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит.

перед вами крепость, которую строили те же мастера, что возвели собор Василия Блаженного в Москве. Псковские зодчие постник Яковлев и Иван Ширяй работали здесь в 50-х годах 16 века, и если вы присмотритесь к силуэту стен, в нем почувствуется что-то непривычное для Поволжья. Этот слегка псковский ритм башенный прясел – не случайность. Это почерк. Но вот что важно понять с самого начала. Белокаменный Кремль, который вы видите сейчас, не древняя татарская крепость. До 1552-го здесь стояли деревянные стены, укрепления, унаследованные еще от волжских булгар и ханской Казани. После взятия города Иван Грозный приказал разобрать их до основания. То, что кажется нам вечным и само собой разумеющимся, это фактически перезапуск, новая цитадель, новый камень, новая инженерная традиция, наложенная поверх старого места. Стены протянулись примерно на 1800 метров, в разных источниках цифра немного плавает, потому что высота меняется от участка к участку, от 8 до 12 метров, в зависимости от рельефа и поздних надстроек. Живое сооружение, не монолит. Теперь посмотрите на башню справа, ту, со шпилем. Это Сююмбике. Отклонение ее шпиля от вертикали сегодня составляет примерно 2 метра в северо-восточном направлении. Одна из немногих падающих башен мира, и наклон считается стабилизированным. Башню не выпрямляют, ее наблюдают, укрепляют скрытыми инженерными решениями и фиксируют малейшие изменения, как врачи, состояние пациента. Имя башня носит в честь последней казанской царицы. И здесь самый острый разрыв между историей и памятью. Легенда гласит, Иван Грозный потребовал Сююмбике в жены, она согласилась при условии, что за 7 дней возведут башню, а на 7-й день поднялась на верхний ярус и бросилась вниз. Образ настолько сильный, что в Казани его пересказывают до сих пор. Иногда добавляют, что она бросилась с малолетним сыном, хотя документальных подтверждений этому нет. Реальность устроена иначе. Сююмбике была выдана замуж за московского царя и вывезена из Казани живой. А саму башню построили значительно позже, уже при русском владычестве.

юридический миф оказался прочнее хроники. Мечеть Кул-Шариф, которую вы видите в глубине Кремля, здание совсем другой эпохи. Ее построили в конце 90-х, начале 2000-х как символ возвращенной памяти. В 1552-м на этом месте был разрушен главный религиозный центр Казанского ханства. При строительстве использовали 14 видов природного камня из разных регионов мира, каждой породой как бы фиксируя географию современного ислама. Снаружи мечеть отсылает к восточным и османским мотивам, внутри планировка приспособлена к большому потоку экскурсионных групп и официальных делегаций. Кул-Шариф – не музейный объект. Это действующая мечеть. И последнее, что стоит держать в голове, стоя здесь. Казанский Кремль – единственная татарская крепость в мире, которая по сей день используется как резиденция действующего правительства. Внутри этих стен соседствуют музей-заповедник и администрация президента Татарстана. Во время Пугачевского штурма 1774-го мятежники взяли Казань, но сам Кремль устоял. Гарнизон переждал бунт за этими стенами. Объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под ногами – культурный слой, уходящий к X-XI веку. Это место не закончено ни археологически, ни политически. Спросите меня про Спасскую башню, главный вход в Кремль. Я знаю, что на ее стене нашли и зачем скрыли.

Где-то под этой землей дважды взрывали атом. Не как оружие, как инструмент. 1971 и 1974 годы. Два подземных ядерных взрыва, чтобы прощупать, что там внутри. Город не получил за это ни особого статуса, ни внимания. Просто рабочая площадка. Вот какова была логика Воркуты с самого начала. Территория, которой пользуются, но не берегут. Ее строили заключенные ГУЛАГа в 30-е годы. Не приглашали, привозили. Уголь нужен был индустриализации, потом войне, потом стране. 13 крупных шахт, орден Трудового Красного Знамени, почти 115 тысяч жителей на излете советской эпохи. А сейчас от силы 30-40 тысяч реальных людей, остальные числятся по прописке и давно живут южнее Полярного круга. Воркута потеряла почти 70% населения за 30 лет. Это рекорд для России, самый быстрый исход среди всех городов страны. Обратите внимание, здесь не просто пустые квартиры, здесь целые микрорайоны, целые поселковые кольца вокруг центра выключены. Несколько семей на многоэтажный дом, подъезды без света, панельки трескаются от мороза, и все же улицы без мусора. Люди, которые остались, держат свое пространство в порядке не потому, что велено, потому что это их север. Добыча угля здесь намечена примерно до 2037 года. Местные произносят эту дату как возможный приговор. Но некоторые, уехав, возвращаются. Там тепло, но там все.

все чужое. Воркута – город, который медленно прощается сам с собой и все равно остается чьим-то домом. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот ООО «Мой гид».

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу – результат спасательной операции, а не счастливая случайность.

Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. «Тальцы» – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В бурятской зоне – юрты, в эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бике-Тата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули, вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бикет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню.

0: и 7 лет учился у наставника Покержан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бекет, чьи молитвы сбываются. Дальше необычный поворот. Бекет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой. Шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие. Через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! О, мой гид!

Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень.

0: камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

0: Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭЙТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием двух систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюрон называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки – это игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюрон говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30

0: 10 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюран формулирует это как предсказуемая непредсказуемость. Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок, такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивает итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
1: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
2: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет, неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете «два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности», вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
3: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит «красиво», а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее. Мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшим

этому отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не «просто звучит хорошо». Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея, сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили в синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Смотри, солнце посылает к нам свет. И этот свет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый,

0: Он и мяч, он пролетает мимо. А синий маленький и легкий, вот его и сбивает. Красивая догадка. Только у света нет веса. Красный не тяжелее синего. И летят они одинаково быстро. Значит, дело не в весе. А в чем? Свет – это волна, как рябь на воде. И у каждого цвета свой шаг волны. У красного шаг длинный, у синего короткий. А молекула воздуха намного меньше любого из этих шагов. Короткая синяя волна заставляет молекулу дрожать чаще. А чем чаще она дрожит, тем больше света разбрасывает вокруг. Направо, налево, вверх, вниз. Синего разлетается раза в 4-5 больше, чем красного. Длинная красная волна прокатывается мимо, почти без помех. Вот и получается, синие лучи разлетаются по всему небу, во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч. Поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? У него шаг еще короче. Значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первая – солнце и посылает фиолетового меньше, чем синего. Вторая – наши глаза хуже видят фиолетовый, они к нему не очень чувствительны. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Небо – синее, а не фиолетовое. Глаз – хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое. Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синий свет разлетается по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синий по дороге разбросало во все стороны, и до ваших глаз он не доходит. Долетают длинные волны, красные и оранжевые. Вот и закат.
1: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому разбрасывать синий свет. Он летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Ни света, ни солнца, воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и днем небо там рыжевато-желтое. Зато закат на Марсе голубоватый. Тамошняя пыль пропускает синий к глазу лучше остальных цветов. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух прозрачный и состоит из крошечных молекул, которые гораздо меньше световой волны. А теперь опыт, который можно сделать у себя на кухне. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А, мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать отдельную экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тайцзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало, лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры. Левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
0: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно. Час, два – на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же. Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
1: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгует супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть и едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
0: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах – красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно открытая пачка сигарет или печенье для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
1: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный, иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хошимин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: на севере сначала думаем, потом делаем. На юге сначала делают, а если вышло, говорят, что так и задумано. Шутки тоже разные. На юге смеются над деньгами и удачей, на севере – над политикой и характерами. Но и те, и другие в 5 утра уже в парке.
0: Вьетнам пережил колонизацию, несколько войн, голод, жесткий дефицит. Но в разговорах с чужими об этом говорят коротко и без надрыва. Тяжелые времена появляются в историях как фон для шутки. Раньше ели рис.

солью, теперь выбираем между тремя видами молочного чая. Разве не прогресс? Это не бравада. Это отработанный навык выживания, который со временем стал характером. Выжили – значит повезло, надо пользоваться. Поэтому молодежь прыгает в стартапы, во фриланс, в бизнес с легкостью, которая поначалу кажется безрассудством, а потом понимаешь, они просто знают, что окно удачи не бывает открыто вечно. Когда вы в первый раз улыбнетесь незнакомому человеку на улице, и он улыбнется в ответ, вы поймете, что здесь это не вежливость, это приглашение. Это приглашение.

0: Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное, лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через 2 десятилетия. Врачи знают 3 вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит, санаторий. И значит, архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит «лечить подоконником» в Паймия – это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством, и Аалто понимал, звук воды в 3 ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стенке чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки, без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом, снизу удобно убирать. И главное – кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в 2 изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Аалто думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия». Цвет тоже шел ход как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов. Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хромотерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии.

0: стоишь в бывшей палате. Окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой. И понимаешь, что ничего здесь случайным не было. Здание думало о пациенте.
1: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции, не в регламенте, в наклоне умывальника, в угле спинки кресла, в повороте всего здания к солнцу. Альвар Аалто говорил: «Архитектура – синтез жизни в материальной форме». В Паймио это не метафора. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О мой гид» в Telegram.

когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном. Что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так,

0: как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор» Рембрандта и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действия почти нет. Именно поэтому они вместе – идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642-й. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством, в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение. Как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу. Они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга. Кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины. Ищите направление взгляда фигур. На «Ночном дозоре» одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура. Девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса. Это не случайная деталь и не причуда художника. По одной из распространенных интерпретаций, курица и когти связаны с эмблематикой самого стрелкового общества — клавинеров. Девочка работает сразу на нескольких уровнях — как символ гильдии, как точка света, как интрига. Она тянет взгляд сильнее, чем капитан. И это намеренно. Теперь скажу вам кое-что, что переворачивает само первое впечатление от этой картины. «Ночной дозор» — не ночная сцена. Вообще. Первоначальное название — «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, — это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. «Ночной дозор» буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
0: Теперь лес. «Утро в сосновом лесу» — это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагонали действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны — одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами — влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт, закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так, что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторство животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит.

0: надлежит Шишкину и Лису. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышло за пределы музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти полностью уходит в массовое зрение, и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
1: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном. Первый шаг. Не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг. Найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг. Вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. «Ночной дозор» задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. «Утро в сосновом лесу» задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию. Он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина – это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы.
2: Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. Или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: На самом краю России, в нескольких километрах от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры, где тело не истлевают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что копал он сам. Полтора века спустя монастырем управлял игумен по имени Корнилий. При нем выросли каменные стены, а пещеры прокопали еще дальше. Он же принял отряд из горстки стрельцов и окрестных жителей, когда крепость два месяца держала осаду войска польского короля. Но встретить

0: Старость игумену было не суждено.
1: По преданию, царь Иван Грозный заподозрил игумена в измене и своей рукой убил его у монастырских ворот. А после, как рассказывают, раскаялся и сам отнес тело в храм. С тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – Кровавый путь. Это предание – неподтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина. Не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
0: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда территорию покрывало Древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции, кладут вновь приставившихся, в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей mygid.online.

0: Вечер 1 октября 2026. 8 часов и 11 минут. На пульт пожарных приходит вызов. Горит здание на Исаакиевской площади, через дорогу от собора. К 9 вечера на площади около 300 зрителей. Кто-то из очевидцев скажет фразу, которую затем перепечатают все. Дым загибается и почти касается креста Исаакия. Горел трехэтажный особняк на углу улицы Якубовича. Огонь шел по деревянным перекрытиям, с этажа на этаж, и к ночи площадь пожара дошла до 2000 квадратных метров. Обрушилась часть кровли. 165 пожарных, 37 машин, вода в том числе из Невы. Открытое пламя сбили только без четверти 2 ночи. Пострадавших нет.
1: Если дом горит напротив главного собора города, наверное, это дворец, и жил в нем князь или граф. Только дворцы на этой площади наперечет и все с именами, а этот особняк построил для себя отставной военный инженер. Его звали Карл Логинович Миллер. В 1879 он купил на площади старый двухэтажный дом, построенный еще в 18 веке. Перестройку доверил родному брату. Франц Фердинанд Миллер был академиком архитектуры и строил для всего Петербурга склады братьев Елисеевых на Биржевом переулке, вокзал в Ораниенбауме. Для брата он надстроил третий этаж и одел фасады в итальянский ренессанс. Так на площади появился особняк, который сегодня зовут особняком Миллера.
0: У хозяина рос сын. Мальчик родился в Динабурге в 1867-м. Как пишет петербургская «Бумага», часть детства провел именно в этом доме, напротив Золотого купола. Звали мальчика Евгений. Евгений Карлович Миллер окончил кадетский корпус, стал кавалеристом, генералом. В 1919-м он возглавил белую власть на севере России, в Архангельске. Затем эмиграция, Париж и Русский общевоинский союз, который Миллер возглавил. 22 сентября 1937-го он пошел в Париже на встречу, которую устроил его соратник по Союзу, генерал Скоблин. Встреча оказалась ловушкой агентов НКВД. Перед выходом он оставил записку «Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». Его тайно вывезли в Москву и 11 мая 1939-го расстреляли в подвале на Лубянке. А дом его детства к тому времени давно жил другой жизнью.
1: После революции особняк национализировали. Парадные комнаты разгородили перегородками, получились коммунальные квартиры, а затем и конторы. А по соседству, в доме под номером 5, шла своя история. Граф Валентин Зубов в 1912-м открыл в семейном особняке Институт истории искусств. После революции он отдал здание новой власти, институт стал государственным и выжил. Сам граф пережил несколько арестов и в 1925-м уехал из России. Умер он в Париже. Два соседних особняка на одной площади, и обе семьи закончили путь в одном городе, только очень по-разному. Улица, на углу которой особняк, тоже с историей. С 1923-го она носит имя декабриста Александра Якубовича. По плану заговорщиков, именно он 14 декабря должен был повести солдат на Зимний. Утром он отказался.
2: В нашем веке особняк дважды выставляли на продажу, признали памятником, расселили и начали переделывать под жилье. Вечером 1 октября, по предварительным данным следствия, там шли сварочные работы. Комитет по охране наследия говорит, что самое ценное из отделки сняли заранее. Застройщик насчитал около 5 квадратных метров утраченной лепнины на верхнем этаже. Кирпичные стены уцелели. Губернатор обещает восстановить дом в первозданном виде к концу 2028-го.
1: Сама площадь, кстати, тоже родилась из огня. Ее разметили после двух больших пожаров в 1736 и 1737, когда город решили строить заново и просторнее. Петербург вообще умеет начинать с пепелища. Вопрос только в том, что он вспомнит, когда будет строить заново.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья вел нас по набережной Мойки мимо Демидовской усадьбы, той, что спрятана за воротами от чужих глаз. Сегодня мы выходим к Синему мосту, который больше похож на площадь, чем на мост, узнаем про тайный брак царской дочери и заглянем в бывшую немецкую церковь, ставшую банями.
2: Вот он, Синий мост, то ли мост, то ли площадь.
3: Совершенно верно, потому что он там, если плыть-то, это 100 метров хоть под ней. Как умели работать русские мастера, так никто не умеет работать. Поставить вот так конную статую, так вот поставить на две точки опоры. Он думал, что потом придет советская власть, что не будут любить Николая Первого, что его обязательно захотят, а потом вот это их остановит. Их это остановило. Уникальность постановки. Понимаете, вот инженерное решение. А это их остановило. Ну, посмотрите, какая красота. Постепенно открывается. Именно так. Вы романтик.
2: Мало памяти,
3: вы романтик, да. А это
2: потом
3: его...
2: Исаакиевский собор.
3: Совершенно верно.
2: Здесь, кажется, ой, флаги. Ну, здание-то посмотрите, какое красивое.
3: Дворец любимой дочери.
2: Нет.
3: Николая Первого, Марии Николаевны.
2: Не путать с Мариинским театром.
3: Театр, совершенно справедливо. Ну, а сейчас ЗАГС собрание, конечно.
2: Да.
3: Вот, у них уже подарки. Они себя не забывают.
2: А это что, тоже стоит? Эклектика?
3: Да, это Штокеншнейдер, такой Андрей Иванович.
2: Да.
3: Штокеншнейдер, середина века. Он все для Николаевских детей строил. Для Марии Николаевны, для Николая Николаевича. Вот, все строил. Да, эклектика, конечно, самое что ни на есть настоящее. Но Марии Николаевны тоже там интересная история. Вы знаете, что она... Ей сказано, значит, выйти замуж за герцога Лихтенбергского. А там любви никакой нету. Ну, папа сказал, и все. А почему он так сказал? Чтобы вот она не уезжала потом никуда. Вот, а герцога можно, значит, на службу в Россию. И вот он, значит, здесь служит, а она вышла за него замуж. И вот им построили вот этот дворец. А потом она такая интересная женщина. И она встречает на 5 лет младше ее графа Строганова. И влюбляется в него, он такой очень энергичный, красивый, такой смуглый, танцует мазурку. Все заглядывают, загляденье прям, все любуются, как он танцует мазурку умеет. Короче говоря, вот такой вот любовник у нее появляется. И потом умирает герцог. Ну, умер герцог, и значит, теперь-то можно уже выйти за вторым браком замуж? Нет, нельзя. Потому что граф Строганов не царской крови. Граф, ну и что? А у нее любовь. У нее страсть. Тем более он ее младше на 5 лет.
2: Что делать?
3: Что делать? Тогда тайный брак.
2: Влить царскую кровь.
3: Тайный брак. Тайный брак. Со Строгановым. Нашли престарелого священнослужителя, который все это выполнил честно.
2: И ушел на покой.
3: А это у нее была приятельница.
2: Ага.
3: Они где-то жили в... Типа в Ровше, вот где-то там mm-hmm. далеко.
2: Не помню.
3: Да. Там церковь, все по закону, ничего такого. Вот. И, значит, она, тайно... И Николай Павлович так и не узнал, что его дочь вторым браком застал. Да, нет, это был... Они никогда не появлялись вместе. Ну, потому что он с этим, к этому относился очень так внимательно. Дело в том, что... Слуга объявляет на бале каком-то герцог и герцогиня Лихтенбергские.
2: Ага.
3: Значит, никакого герцогини Лихтенбергской нету. Есть великая княгиня Мария Николаевна, моя дочь. Ты запомнил? Еще раз услышу. Короче, не герцогиня Лихтенбергская,
2: mm-hmm.
3: а великая княгиня Мария Николаевна. Так что, да, ну вот. Потом Николай Павлович умер, но жива же мать Александра Федоровна. Живы же тетки. В общем, это был тайный брак. Так вот всю жизнь прожили тайным браком. В тайном браке с графом Строгановым. Одна дочка родилась. Ну вот, такое вот интересное.
2: Мы пересекли Исаакиевскую площадь.
3: Да, и двигаемся по Мойке.
2: Перешли
3: Исаакиевскую площадь.
2: Вознесенский проспект.
3: Ага.
2: Да, и дальше двигаемся
3: по набережной Мойке. Да.
2: Мойке.
3: Здесь мы видим доходные дома. и одно удивительное какое-то строение. Да, где-то здесь, да. Да, и вот видим странное строение, запакованное вот так. Не, вы знаете, что это такое, да? А?
2: Конечно, такая связь. Да. Про это вы хотите
3: сказать? Конечно, конечно, да, но она стоит уже здесь, знаете, сколько лет? А я вам скажу, 40.
2: Удивительно, как оно сюда вообще попало. Да.
3: Не, ну как это понятно, уже это была немецкая реформатская церковь, в два раза выше. Потом пришла советская власть, что и немецкая реформатская, она и свои разрушает. Чего и немецкая реформатская? Она ее, значит, срезала. Такой был этот самый шатер.
2: А-а-а.
3: Посмотрите старые фотографии, очень много. И отдала связистам, потому что здесь этот самый почтамт.
2: Что значит срезала? То есть вот, ну, это вот основание?
3: Вверх шел шатер.
2: Ну, то есть оно подлинное?
3: Оно подлинное. Еще вверх шел шатер. Именно шатер, не шпиль, ничего, вот шатер. Представляешь,
2: что это?
3: Это была немецкая реформатская церковь. И ее, значит, вот эту верхнюю часть демонтировали. Вот, и отдали связистам. И, как вы правильно сказали, много лет был дворец культуры работников связи, связистов. Да? Потом почта обеднела, потому что, ну, телефоны появились. Зачем мы будем писать письма, когда мы, операционный зал для почты?
2: Сейчас на реставрацию.
3: Сейчас на реставрацию. Ну, вот не знаю, на реставрацию или...
2: Будем
3: ждать,
2: что там будет.
3: Да, она почте-то не нужна уже теперь, как таковая.
2: Не знаю. Будет какой-нибудь, может быть, арт-пространство.
3: Ну, наверное, сеновал. Да.
2: Трактир.
3: Трактир на Пятницкой.
2: Да, это у нас фонарный переулок.
3: Да, фонарный переулок, да.
2: Знаменитые фонарные бани.
3: Да, воронежские.
2: В которых сохранились, между прочим, подлинные интерьеры. Очень интересно в баню сходить.
3: А это где, в каком доме-то?
2: А вот буквально в фонарные бани. Вот они, да?
3: Интересно.
2: И там реставрация была. И, ну, даже
3: а как
2: есть...
3: баня работает?
2: Да. Даже есть вот такие, ну как, экскурсии.
3: Да, понятно.
2: С банным ритуалом, чаепитием. И рассказывают...
3: Ну да, историю, да. Право бывшая, значит, реформатская церковь, немецкая реформатская церковь, превращенная в дворец связистов, и сейчас, как видно, заброшенный.
1: Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше. Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый. Просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог.

0: на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
1: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Слух держится десятилетиями, будто в самом роскошном подземном дворце страны полы стелили дешевым линолеумом. Красиво звучит, но неправда. Ни один архивный чертеж, ни один старый путеводитель по метрополитену такого материала не знает. Линолеум в подземных залах 30-х попросту не применяли. Он для этого не годился, слишком быстро продавливался и скользил. Загадка в другом месте, и она куда интереснее выдумки.
1: Первую линию открывали 15 мая 1935-го 13 станций разом. Про них позже напишут. Подземные дворцы, каждая со своим лицом, мрамор и гранит, лепнина и бронза. Это правда, но не для всех 13 сразу. У одной из них, на Краснопрудной улице, платформу отделали не камнем, а обычным асфальтом. Кругом узбекский мрамор и уральский гранит, а тут то же самое черное дорожное покрытие, что снаружи на проспекте. Можно подумать, значит, экономили на всем метро, а роскошь – просто миф для парадных фотографий заезжих иностранцев. Тогда почему на соседних станциях того же дня открытия лежит настоящий камень, а колонны обшиты полированными плитами? Если бы экономили, экономили бы везде, а тут явно решали по каждой станции отдельно. Разгадка в самом плане линии. Станцию на Краснопрудной строили под пассажиропоток заметно меньше, чем у центральных пересадочных узлов. Платформа здесь получилась заметно теснее соседних, рассчитанная на редкую очередь, а не на толпу с вокзала.

0: Архитекторы Веленский, Ершов и Шагарина спроектировали зал строгий, почти без убранства, и пол под стать не витрина, а рабочая поверхность. При этом даже здесь не отказались от одной детали. Основание колонн обвели кружками белого мрамора, будто оставили подпись под скромным чертежом. Это тоже часть большого дворца, просто дальняя комната.
1: Асфальт продержался почти четверть века. К концу 50-х он вытерся до блеска, местами продавился под каблуками, и его сняли, заменив светлой метлахской плиткой с темно-красной окантовкой вдоль края платформы и вокруг тех самых колонн. Рисунок повторил прежнюю разметку почти один в один, только вместо асфальта и мрамора обожженная глина двух цветов. Задержись эта плитка на месте, и загадка была бы видна любому пассажиру. Одна станция линии одета иначе всех соседей. Но в 2000-х случился ремонт, и плитку сняли тоже. Теперь под ногами гранит с теплым красноватым оттенком, почти неотличимый на глаз от соседних станций дворцов. Станцию тихо подровняли под общий уровень, и разница, из-за которой когда-то спорили архитекторы, стерлась вместе со старым полом.
0: От 35-го не осталось ни асфальта, ни первой плитки. Только фотографии в архивах да упрямая цифра в проектной документации. Сколько человек в час ждали здесь поезда, и почему для них решили не тратить мрамор. Метрополитен строили как витрину эпохи, но витрину продуманную. Там, где на нее смотрели меньше людей, украшали меньше, и не стеснялись этого признать прямо в бетоне. Разговоры о подземных дворцах не были преувеличением ради красного словца. Метрополитен строили как витрину нового строя. Сюда возили иностранные делегации. И залы центральных пересадочных узлов нарочно доводили до убранства дворцовых приемных. Колонны, мозаика, бронзовые решетки. Но такая витрина работала только точечно. Не могла же вся линия целиком тянуться на уровень парадного зала. Иначе стройка растянулась бы на годы дольше запланированного срока. Поэтому за фасадом из нескольких показательных станций пряталась обычная инженерная линия, где решения принимались по расчету, а не по красоте. Именно поэтому судьба скромной станции интереснее, чем судьба любой из соседних станций дворцов. Спустя годы, в 2000-х, Комитет по культурному наследию Москвы все же признал ее памятником, вместе с той самой узкой платформой и колоннами, что когда-то не удостоились мрамора. Оказалось, что скромность тоже может стать частью истории архитектуры, а не только ее досадным исключением. Так и живет станция без роскошного мифа про линолеум, зато с настоящей историей. Не дворец, который обманом выдали за рабочую окраину, а честная рабочая станция, которой все равно досталась пара мраморных кружков на удачу и для порядка.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. .онлайн.

Запах свежевыпеченного хлеба – один из немногих запахов, которые мозг не умеет игнорировать. И это не случайность. За тысячи лет хлеб стал не просто едой, он стал документом. Лаваш – почти идеальный паспорт кочевой культуры. Тонкий, он выпекается на раскаленных стенках тандыра за считанные минуты, хранится неделями, служит одновременно скатертью и тарелкой. У армян свежий лаваш кладут молодым на плечи при входе в новый дом, чтобы хлеб всегда был сверху, чтобы жизнь начиналась с достатка. На Кавказе старики до сих пор определяют своих, потому как человек рвет лаваш. Свой отрывает кусками, чужой режет ножом. Багет – дитя регламента, а не романтики. Французские законы 18 и 19 веков жестко регулировали цену и вес хлеба. Длинная узкая форма позволяла быстрее пропекать тесто, меньше времени в печи, выше оборот. Около 65 сантиметров в длину – это еще и формат городских печей и удобство переноски под мышкой. Тот самый парижский силуэт. Символом Франции багет стал лишь в 20 веке. До этого он считался хлебом рабочих кварталов.

0: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид в Телеграм.
1: А что, если испанцы просто опоздали? «Не нашли» звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
2: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбо. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.

В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы Инсельберг — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному: некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о, мой гид,

0: Представьте, маленькая готическая часовня под Кутной горой. Снаружи ничем не примечательная, а внутри своды, гирлянды, огромная люстра. И все это сделано из настоящих человеческих костей. Не декорация под кости, кости и есть материал. Как так вышло, что церковь стала архивом целого города мертвых? Началось все с горсти земли. В 1278-м чешский король Пржемысл Отакар II отправил аббата Сеймова монастыря по имени Яндржих в Святую Землю. Тот привез горсть земли с Голгофы и рассыпал ее по кладбищу при аббатстве. Слух разлетелся по Центральной Европе. Быть похороненным здесь – почти как быть похороненным у подножия креста. Люди свозили сюда родных издалека, и маленькое монастырское кладбище стало одним из самых желанных мест последнего упокоения на континенте.
1: Дальше кладбище просто перестало вмещать мертвых. В середине 14 века через Европу прошла чума, и в одном лишь Седльце, по некоторым подсчетам, легли десятки тысяч человек. Затем, гуситские войны, снова тысячи погибших. Могилы копали друг на друга, землю поднимали и расширяли, а когда место совсем закончилось, оставался единственный выход – выкапывать старые кости и куда-то их девать. Наивно кажется, ну сложили бы кости в подвал штабелями, как дрова, и дело с концом. Но зачем тогда вообще их складывать красиво? Загадка в том, что для людей средневековья кости не были мусором, который прячут. Это были части людей, ждущих страшного суда, и обращаться с ними следовало почтительно, а значит, осмысленно, а не как попало. Первым, кто взялся за эту задачу, была, по преданию, полуслепой монах в 1500

0: тот 11-м. Считается, что именно он начал складывать черепа и кости в подобие пирамид в нижней часовне, не украшение ради украшения, а способ хоть как-то навести порядок среди тысяч и тысяч костей, которым больше некуда было деться.
1: 3,5 века спустя, в 1870-м, за дело взялся другой человек, резчик по дереву Франтишек Ринд. Его наняла семья Шварценбергов, владевшая тогда этими землями. И тут наивное предположение ломается еще раз. Можно подумать, что резчику просто велели прибраться. На деле Ринд отбелил кости и превратил часовню в цельный ансамбль, гирлянды черепов под сводами, 4 гигантских кучи колокола по углам, чаши и дароносицы. И в центре люстра, в которой, как считается, есть хотя бы одна кость каждого вида, что вообще есть в человеческом теле. Ринд пошел еще дальше. Он выложил из костей герб рода Шварценбергов с вороном, выклевывающим глаз черепу в тюрбане. Это напоминание о победе Адольфа фон Шварценберга над османским войском в 1598-м. Череп сделан из настоящей человеческой кости, а ворон – из костей кисти человека, которого при жизни мучил артрит, отчего суставы срослись в подходящую форму крыла. И, закончив работу, Ринд расписался, прямо на стене у входа, тоже костями. Подпись мастера на материале, который никогда прежде не служил холстом.
0: Сколько всего человек лежит в этих стенах, точно не знает никто. Историки называют цифры от 40 до 70 тысяч, и спор об этом не закрыт. Это не случайные жертвы одной беды, а слои нескольких веков, чумные и больные, погибшие в гуситских войнах, а обычные прихожане, которым просто не хватило места на кладбище при жизни их правнуков. Сегодня в часовню приезжает больше 200 тысяч человек в год. Это больше, чем когда-либо здесь было погребено разом. Кто-то едет за жутью, кто-то, потому что видел фотографию люстры из костей и не поверил своим глазам. Но если остановиться и правда всмотреться, здесь нет ни ужаса, ни насмешки над смертью. Есть люди, которые несколько веков подряд решали одну и ту же простую задачу – что делать с теми, кто покинул этот мир, но кому по-прежнему нужно место среди живых. И каждый раз отвечали на нее не забвением, а трудом.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано «Мой гид.онлайн».

0: Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам. Мол, японский менталитет – это просто, главное не паниковать. Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса. Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
0: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
2: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо. Внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
0: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
2: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
0: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после «Кремниевой долины» начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске.

0: российские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
1: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
0: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
1: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что если самые важные путешествия – это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?
0: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Белизна. Абсолютная, режущая белизна. И вдруг этот алый росчерк по льду. Как будто кто-то провел пальцем по снегу, и снег не забыл. Перед вами кровавый водопад ледника Тейлора. Не метафора, не легенда. Тонкая струя рассола, которая вырывается из-под льда и краснеет прямо на ваших глазах, в момент, когда касается воздуха. Это железо. Оно окисляется, ржавеет на лету. Буквально, ржавеющая вода в свободном падении. Но откуда она берется? Под этим ледником, на глубине около 400 метров, есть жидкость. В Антарктиде. Она не замерзает, потому что насыщена солью сверх всякой меры. Хлором, магнием, натрием. Этот рассол был отрезан от поверхности около 1,5 миллионов лет назад. 1,5 миллиона лет, в темноте, без кислорода, без солнца. И там живут микробы. Живут. Австралийский геолог Томас Гриффит Тейлор увидел это в 1911 году. Почти век у науки не было объяснения. Цвет списывали на водоросли, на какой-то живой пигмент. Оказалось, просто химия железа. Просто. Ржавчина. Самое тихое в этой картине – то, что ледник чувствует выброс. Когда рассол прорывается наружу, поверхность льда проседает, движение замедляется. Лед реагирует. Как живой. Здесь, в этой алой полосе на белом, ученые видят модель для поиска жизни на спутниках Юпитера, на древнем Марсе. Место, где изоляция длиной в эпоху не убила, а сохранила. Иногда самое древнее, самое живое. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о м...
1: Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные

течение поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом.

Вот представьте. Лиссабон, поздний вечер, старик в порту играет фаду. Музыка — это смесь тоски, нежности и легкой грусти по тому, чего уже не вернешь. Вы не знаете языка, никуда не отплывали. Но вдруг что-то сжимается внутри. Поздравляю, вы только что почувствовали саудаде. Это слово описывает именно такое состояние. Утраченное, которое все равно живет в тебе. Португальцы придумали его из векового опыта морских разлук. Уходящие корабли, города, оставшиеся только в памяти эмигрантов. Совсем иначе работает японский икигай. Само слово с 14 века, но миром оно стало известно через исследования долгожителей Окинавы. Там 90-летние рыбаки до сих пор выходят в море. Не потому что надо, а потому что это и есть их причина вставать утром. Икигай — не глобальная миссия, а просто маленький сад, который ты поливаешь, потому что так правильно жить. А датский хюгге — это вовсе не плед и свечка, как нас уверяют интерьерные магазины. Антрополог Еппе Тролле Линнет описывает его как социальную технологию доверия. Хозяин не запирает дверь, сосед заглядывает сказать «доброй ночи». Датчане сами скептичны насчет хюгге-туров. Боятся, что уют превратится в декорацию без настоящей культуры за ней. Все три слова сейчас активно экспортируются. Корпорации продают икигай в виде тренингов. Интернет-магазины торгуют хюгге. Но вот что любопытно. Понять их по-настоящему можно только там, где они живут. Не из книги, а из ощущения. Теплый носок вместо гостиничного сервиса, старик у причала, музыка в ночном порту. Путешествие и есть тот момент, когда чужое слово вдруг перестает нуждаться в переводе. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес «О, мой гид» в Телеграм. В Телеграм.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья.

Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Ветер над рекой Истривер треплет полы пальто. Внизу проходят баржи, а над головой гудят стальные тросы, толщиной в руку взрослого мужчины, туго натянутые между двумя каменными башнями. Мост держится на этом гуле вот уж почти полтора века, и придумал его один человек, а достроила совсем другая.
1: Начиналось все с инженера по имени Джон Реблинг. Он строил мосты по всей стране и, наконец, взялся за реку, через которую, все говорили, моста быть не может, слишком широко, слишком сильное течение. Реблинг рассчитал башни, тросы, весь принцип подвесной конструкции. И почти сразу же, еще во время первых промеров на берегу, паром прижал ему ногу к свае. Через несколько недель инженер умер от заражения крови. Строить мост, который, по общему мнению, построить нельзя, предстояло его сыну Вашингтону. Вашингтон Реблинг занял место отца и первым делом спустился под воду, в кессон, огромный железный ящик, вдавленный в дно реки. Внутри держали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь, а рабочие копали грунт под фундамент башни. Поработав там подолгу и поднявшись на поверхность слишком быстро, инженер почувствовал, как немеют ноги. Это была кессонная болезнь. Тогда ее называли просто «бенц», и никто толком не понимал, отчего у людей после подъема из-под земли отказывают суставы и темнеет в глазах. Вашингтон слег. Врачи запретили ему покидать здание, где он жил, и вообще, по сути, спускаться к реке. Он остался на всю жизнь частично парализован и до конца всей стройки наблюдал за мостом только из окна своей квартиры на набережной, в подзорную трубу, вплоть до дня открытия.
0: Можно было бы решить, что на этом мосту и закончилась история. Незавершенный проект, обезноженный инженер, паника вкладчиков. Но у Вашингтона была жена, Эмили Уоррен Реблинг. И вот тут начинается самое интересное. Поначалу она просто передавала указания мужа строителям на площадке, записывала, что он говорит с постели, и относила бумаги. Через месяц-другой она обнаружила, что теперь не просто передает, а сама отвечает подрядчикам на инженерные вопросы, потому что успела разобраться в математике достаточно, чтобы объяснять расчеты нагрузки на трос. Может показаться, что это была просто заботливая жена, немного поднаторевшая в записках. Тогда почему подрядчики годами обращались именно к ней, а не требовали найти нового главного инженера? Эмили выучила тригонометрию, сопротивление материалов, свойства стального каната, и следующие годы руководила стройкой изо дня в день. Принимала решения на месте, разбиралась со спорами рабочих и поставщиков, отчитывалась перед советом моста. Много лет городская пресса и члены попечительского совета вообще не подозревали о масштабе ее роли. Супруги сознательно это скрывали, опасаясь, что стройку заберут у семьи из-за болезни Вашингтона.
2: Когда мост наконец достроили, именно Эмили выпала первой проехать по нему, прежде официального открытия для города. Она села в коляску вместе с сыном, и с ними, как знак удачи и благополучия, прокатился живой белый петух на коленях. Все сходится. Символ хозяйки, идущий впереди инженеров и политиков. Через год после открытия по мосту провели целый зверинец. 21 слон и десяток верблюдов из цирка Барнума друг за другом поздним вечером, чтобы горожане своими глазами увидели, конструкция не шелохнется. Незадолго до этого на мосту случилась давка. Кто-то закричал, что настил трясется, началась паника, и в толчье погибли люди. Слоны шли не для циркового веселья, а чтобы закрыть тему раз и навсегда. Если мост держит слона весом в несколько тонн, он выдержит и толпу.
0: Официально главным инженером в документах записан Вашингтон Реблинг. И это правда. Он рассчитывал конструкцию и принимал итоговые решения. Но каждый пролет троса эти годы прошел и через голову женщины, которую в бумагах не упоминали вовсе. Она ничего не подписывала, но без нее стройка встала бы в первый же год болезни мужа. Тот же кессонный недуг, что свалил инженера на Дистривер, годы спустя мучил рабочих на другой стройке, под Литейным мостом в Петербурге, где кессоны копали дно другой, Северной реки. Одна и та же физика воздуха и глубины настигала людей по разные стороны океана. Сегодня мост все так же несет машины и пешеходов. Из деревянной дорожки посередине хорошо видны оба каменных пилона. На них давно читаются потеки от долгих лет дождя. Но конструкция держится ровно так, как рассчитала когда-то семья Реблингов. Вся, целиком.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

тень 1991 года. Двое альпинистов замечают в тающем леднике что-то похожее на тело. Они решают, что перед ними несчастный турист. Вытаскивают кое-как, повреждают одежду. И только потом выясняется, этому туристу 5300 лет. Так мир познакомился с Эдсе. Посмотрите на него, он лежит в холодильной камере. И это единственный человек медного века, про которого мы знаем буквально все. Последний обед. За 2,5 часа до смерти он плотно поел. Мясо горного козла, злаки. Не голодный беглец в ледяной пустыне. Нет. Сытый человек, у которого были планы на вечер. Планам не суждено было сбыться. Стрела сзади, в левое плечо, наконечник дошел до позвоночника. По одной из версий, это была личная месть. За несколько дней до гибели у него уже была травма руки от схватки. То есть кто-то его ждал. Знал, куда он пойдет. И вот еще деталь. 61 татуировка. Не узоры, короткие черные черточки, 1-3 мм толщиной. Они расположены точно там, где болели суставы и спина. Скорее всего, попытка снять хроническую боль. Человек годами лечил себя, как умел. Часть меток совпадает с точками, известными позже в акупунктуре, но исследователи честно говорят, прямых доказательств акупунктуры в то время нет. Просто эмпирика. Проверено на себе. 5000 лет спустя его продолжают читать спектрометром и цифровой обработкой. И каждый раз находят что-то новое. Он не закончен. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Осень 1238-го. По Волге движутся беженцы из Ярославля. Монгольские отряды уже прошли через северо-восточную Русь, города горят. На высоком правом берегу люди ставят убежище Борисоглебскую слободу. 45 лет спустя, в 1283-м, на левом берегу князь Роман Угличский закладывает крепость, контроль над торговыми путями, защита Заволжья. Так между двумя поселениями легла Волга, и она там лежит до сих пор. До 19 века Романов и Борисоглебск существовали как два отдельных города, разные администрации, разные купцы, разные кладбища. Романов считался более деловым и военным, Борисоглебск – рыбацко-купеческим. Объединение в 1822-м произошло не по велению сердца, а по велению Александра I. Двугородие обходилось казне слишком дорого в управлении. Решение бюрократическое, зато честное. На земле, впрочем, почти ничего не изменилось. Волга, как была границей между «своими» и «чужими» на том берегу, так и осталась. Потом пришел 1918-й. Город переименовали в честь красноармейца Ильи Тутаева, убитого при подавлении Ярославского восстания. Причем в первой неделе новое название звучало как Тутаев-Луначарск, одновременно красноармеец и нарком просвещения Анатолий Луначарский. Через месяц вторую половину отбросили, не прижилась ни в речи, ни в документах. Осталось одно слово – Тутаев. Посмотрите вправо, на высокий Романовский берег. Там стоит Воскресенский собор, и его колокольня видна за много километров по Волге. Храм строился в 17 и 18 веках на средства зажиточных купцов. Внутри сохранилась настенная живопись, которую сейчас используют как учебный материал по истории храмового искусства всего Поволжья. С площадки у собора виден весь расклад. Справа – каменные купеческие дома XIX века, деревянные лестницы к пристаням, церкви. Слева, на другом берегу, заводские кварталы, которые в советское время планировались как производственный узел Ярославской области. Это две разные эпохи, два разных уклада, и между ними широкая Волга. Паром ходит круглый год. Летом к нему добавляются частные моторные лодки, и расписание переправы для местных – такой же ориентир, как расписание электрички для жителей большого города. Вопрос о мосте обсуждается, по разным оценкам, несколько десятилетий. Его связывали то с развитием туристического Золотого кольца, то с нуждами машиностроительного кластера на левом берегу, то с необходимостью разгрузить Ярослав.

Каждый раз разговор упирался в стоимость, сложный рельеф берегов и еще один аргумент, неожиданный. Не уничтожит ли мост саму двоичность города, которая стала его главной особенностью? Сегодня нет ни подготовительной площадки, ни утвержденного графика. Проект существует, стройка – нет. Жители правого берега до сих пор говорят «поеду в город», имея в виду левый. И наоборот. Целые семьи живут поколениями на одном берегу, почти не бывая на другом – работа, школа, магазин – все свое. Это не изоляция, это укорененность, выросшая из парома. Тутаев, город 13 века, купеческий центр 19 и советский моногород 20, и все это умещается в одной городской черте, разрезанной рекой. Романов и Борисоглебск в местных экскурсиях и в разговорах продолжают жить как два отдельных характера, просто теперь у них одно имя. Спросите меня про Воскресенский собор, там есть один образ внутри, ради которого в Тутаев ехали за сотни километров даже в советское время, когда храм официально не работал.

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вон им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз

Воздух здесь пахнет холодом и мокрым камнем, даже в июле. Плато нависает над головой, склоны обрываются резко, почти без предупреждения. Но то, что вы видите перед собой, это не горный хребет в обычном смысле. Это поперечный срез магматического очага, который остывал в земной коре примерно 380 миллионов лет назад. Хибины – не складчатые горы, как Альпы или Кавказ. Это щелочная интрузия. Магма внедрялась в уже существующую кору по кольцевым и коническим разломам, несколькими фазами, одна за другой. Если смотреть на массив сверху, а геологи смотрели, он читается как система вложенных дуг. Каждая дуга – отдельная фаза кристаллизации. Перед вами не просто горы, а разрезанный временем и эрозией магматический реактор. Высшая точка – Юдычвумчор, всего 1200 метров с небольшим. Невысоко, но склоны крутые, вершины платообразные, а перепады погоды здесь такие, что туристы знают. Хибины требуют уважения. Саамы называли этот массив Умптек. Для коренного народа Кольского полуострова горы были не просто рельефом, они были живыми. Перевалы, ветра, камни имели собственную волю. Топонимы Хибин до сих пор несут следы саамского языка и традиционного ориентирования в этом ландшафте. За каждым труднопроизносимым названием чья-то давняя память о том, как здесь двигаться и чего опасаться. Промышленная история началась иначе, с упорного бурения, кайла и экспедиционных дневников. Александр Ферсман приезжал сюда в 20-е годы 20 века, когда хибины оставались почти белым пятном на картах. Именно его экспедиции закрепили идею. Под этой тундрой не пустота, а сокровищница редких элементов и руд. Для Кольского полуострова Ферсман стал человеком, который увидел в камне и пустыне будущую промышленную систему. Вокруг его работ вырос сначала рудник, потом город Кировск, целая индустриальная цивилизация, выросшая из одного геологического наблюдения. Главная руда здесь – апатит. Апатитово-нефелиновые месторождения Хибин образуют зону протяженностью около 80 километров. Одну из крупнейших в России и одну из богатейших в мире по этому типу сырья. Из апатита получают фосфорное сырье для удобрений. То есть этот заполярный массив напрямую влияет на сельское хозяйство в тысячах километров отсюда. За почти 80 лет промышленные разработки отсюда извлекли около 1,5 миллиардов тонн руды. Примерно половина промышленных запасов к тому моменту была уже выработана. Но апатит – это только начало разговора о хибинской минералогии. В массиве зафиксировано более 500 минералов. Свыше 100 из них были впервые открыты именно здесь. В некоторых источниках эта цифра превышает 120. Это одно из немногих мест на планете, где на сравнительно небольшой площади сосредоточено столько редких минеральных фаз, что геологи продолжают находить новые и сегодня. Прозвучала однажды оценка, что в Хибинах сосредоточено около 10% всех известных минералов Земли. Не буквальная инвентарная цифра, а способ передать масштаб аномалии. Обратите внимание, перед вами не музей. Хибины – это процесс, который не остановился. В районе Малого Вудьявра фиксировали термальные воды. В рудниках и карьерах наблюдают современное минералообразование. Прямо сейчас, в реальном времени. Добыча апатит-нефелиновой руды продолжается. Исследовательские программы по минералогии и геологии работают. И сюда все чаще едут горные туристы и лыжники, потому что суровый рельеф, который делает эти горы сложными,

делает их и притягательными. Несколько небольших ледников общей площадью около десятых долей квадратного километра – последнее напоминание о том, что здесь было после последнего оледенения. Почти ничего, но они есть. Хибины – это место, где одновременно существуют три времени – 380 миллионов лет назад, когда магма прожигала кору, 20-е годы прошлого века, когда Ферсман переписал карту этого края, и сегодняшний день, когда в карьере идет смена, а в лаборатории описывают очередной новый минерал. Все три времени здесь не прошлое, они просто слои одного и того же камня. Спросите меня про саамское название Умптек. Я знаю, что именно саамы слышали в этих горах по ночам и почему один из перевалов до сих пор обходят стороной. Но это уже ваша экскурсия.

0: Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В 9 веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старше Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался, когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом.
1: Представьте,

Минус 30. Кедровая тайга, наст скрипит под ногами. И вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает. Именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 50 духов. Пока.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставалось.

0: оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
1: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят. И обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид,

0: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера. Его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему

0: Находящемуся в 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мой гид.онлайн.

0: Ветер бьет в лицо. Поезд качается на высоте 7 и более десятков метров над рекой. А внизу – черная вода эстуария Тей, Шотландского залива у города Данди. Именно так. Вечером в последнее воскресенье 1879 года шел почтовый состав из Эдинбурга. Паровоз, тендер, 5 пассажирских вагонов и багажный вагон. Впереди – мост длиной почти 3 километра. Самый длинный железнодорожный мост в мире на тот момент. Пассажиры знали – еще 15 минут, и они у себя, на другом берегу, встречать Новый год. А может, мост просто устал держать столько поездов сразу, вот и качнулся посильнее обычного. Но мост не живое существо, у него нет усталости в этом смысле, зато у чугуна есть трещины, которые растут годами незаметно для глаза. Строил этот мост инженер Томас Баух. Всего за полгода до катастрофы королева произвела его в рыцари, за смелость замысла. Перекинуть железную дорогу через широкий залив там, где раньше приходилось грузить вагоны на паром. Баучу рукоплескали, его чертежи печатали в газетах как торжество инженерной мысли века.
1: Расследование, которое началось сразу после падения моста, вскрыло вещи, которые торжественные речи не упоминали. Ветровую нагрузку при расчетах почти не закладывали, считали, что чугунным опором хватит прочности и без запаса на бурю. А буря в ту ночь была нешуточная. По показаниям метеостанции в Глазго ветер разгонялся до сотни с лишним.

0: сотням километров в час, порывами еще сильнее, и дул он поперек моста, будто нарочно выбрал самое неудобное направление. Хуже другое, часть чугунных деталей моста отливалась с браком, и литейщики заделывали трещины особой замазкой на основе воска и металлической пудры. Ее называли «яйцом Боманта», потому что готовую заплатку формовали, будто яйцо. С виду деталь выглядела безупречно, испытание молотком с виду проходило, а под нагрузкой ветра трещина открывалась заново. В ту ночь опоры одна за другой стали крениться по ветру, верхние ряды кладки отрывались от нижних, каскадом, как костяшки домино. Когда поезд вошел в самый высокий, самый уязвимый участок, часть моста вместе со ставом рухнула в воду.
1: Точное число погибших неизвестно до сих пор. По разным подсчетам, от 59 до 75 человек из воды подняли меньше половины тел. Карьера Бауча была кончена в те же месяцы. Его лишили права строить мосты, и меньше чем через год он умер, по свидетельствам близких, не оправившись от удара.
0: А дальше в дело вступил человек, к инженерии отношения не имевший вовсе. Уильям МакГонагал, ткач и странствующий декламатор из Данди, писал стихи с той же убежденностью, с какой Баух чертил мосты, только без малейшего слуха к языку. Строчки у него спотыкались через одну, рифмы держались на честном слове, а сравнения были такими прямолинейными, что современники давно окрестили его худшим поэтом на английском языке. Ему кидали тухлые яйца прямо на сцене, полиция иногда просила его больше не выступать в городе, а он продолжал писать, как ни в чем не бывало, искренне полагая себя большим художником. О катастрофе МакГонагал откликнулся почти сразу. Прекрасный мост через Серебристый Тей. Увы, мне очень жаль сказать, что унесло столько жизней. Топорно, зато совершенно честно, и в этом весь МакГонагал. Он не пытался быть глубокомысленным, он просто хотел, чтобы люди запомнили тех, кто в ту ночь не доехал. Ирония в том, что мост забыт был бы, наверное, быстрее, если бы не эти неуклюжие строки. Инженерную катастрофу помнят историки техники, а стихотворения про нее до сих пор переиздают, цитируют и разбирают на занятиях как образец того, как писать точно не следует. Но именно поэтому оно живет полтора века, пока многие изящные стихи того времени давно забыты.
2: Новый мост построили рядом со старым, и возвышается он по сей день, чуть в стороне от прежней линии. А над водой, если приглядеться от воды, до сих пор торчат обрубки опор погибшего моста. Невысокие каменные столбы, будто редкие зубья, отмечающие путь, которым однажды в снежную ночь прошел поезд и не вышел на другую сторону. Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-х

В 70-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмение. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.

1293 год. Шведское войско высаживается на маленький скалистый остров в Финском заливе, сжигает карельский сторожевой пункт и начинает кладку камня. Не просто форта, целого политического послания, адресованного Новгороду. Здесь заканчивается запад, и дальше вы не пройдете. Так появился Выборгский замок. Само название говорит больше, чем кажется. В старошведской форме Выборг – святая крепость. Центральную башню-донжон посвятили святому Олафу II Харальдсону, норвежскому королю, который в скандинавской традиции считается утвердившим христианство на севере. То есть это не просто военный объект, это манифест. Каменный аргумент в споре между латинским христианством и православным Новгородом за Карельский перешеек. Посмотрите на башню святого Олафа, она и сегодня задает весь вертикальный силуэт острова. С нее начинался город, поселение буквально выросло под ее прикрытием, как птенцы под крылом. Остров небольшой, примерно 170 на 122 метра. На этом пятачке разместились три крепостных двора – верхний, кузнечный и нижний. Плотная, многоуровневая каменная машина, рассчитанная на автономную жизнь гарнизона месяцами. Внутри жили не только солдаты. Здесь был фогд, управляющий королевским имуществом, священнослужители, ремесленники, слуги. Выборгский замок был столицей целого пограничного региона Выборгского лена, резиденцией наместника шведского короля. От его решений зависели торговые пошлины, дипломатические переговоры, условия перемирия вдоль всей пограничной линии с Новгородом. Город внутри замка и замок как целый город. В середине 15 века крепость переживает расцвет, возводят 6 смотровых башен. Их название, как слепок повседневной жизни, новая, караульная, сапожника, пожарная, райская, тюремная. Где-то дежурили часовые, где-то работали ремесленники, где-то держали заключенных. А райская – это попытка вписать хоть немного воздуха и вида в суровый каменный мир. Интересно, что именно так они ее и назвали «райская». В 1710 году Петр I берет Выборг штурмом. Замок переходит России, но не превращается в реликвию. Напротив, 18 век приносит ему вторую военную карьеру. Достраивают казарменный корпус, арсеналы, приспосабливают шведскую крепость к нуждам регулярной армии. Каменные стены впитывают новый слой, русские военные команды, православные службы, петровские строительные стандарты. Нынешний

Облик замка – во многом продукт 1890-х годов. Тогда провели масштабную реставрацию и привели фортификации в систему, ближе к представлениям того времени об идеальном рыцарском замке. То есть перед нами средневековый скелет, одетый в романтический костюм XIX века. Это не обман, это слоеный пирог эпох, где каждый слой честен по-своему. Обратите внимание на донжон, туда можно подняться, и с площадки наверху одновременно видны и весь город, и акватория Финского залива. Ради одного этого вида стоит потратить несколько сотен рублей на билет, вход на остров свободный, музейные экспозиции оплачиваются отдельно. И последнее, что важно понимать, стоя здесь. Выборгский замок – единственный полностью сохранившийся средневековый замок на территории России. Ни руины, ни реконструкция на фундаменте, именно замок с дворами, башнями, стенами. За 7 с лишним веков он побывал шведским форпостом, российской военной базой, финским историческим памятником и советским складом. Сейчас музей-заповедник – площадка для фестивалей и исследований. Камень, который в 1293 году положили первым, все еще где-то здесь, под нашими ногами или в этой стене рядом. Просто никто уже не помнит, чья была рука. Спросите меня про библиотеку Алвара Аалто, она в 5 минутах отсюда. Я знаю, почему финский архитектор построил ее именно так, что советские солдаты не смогли ее уничтожить, но это уже ваша экскурсия.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей

Степанов. После него в Плес потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плесский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. Два века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: двух деревнях под Кингисеппом, среди сосен и песчаных дорог у воды Финского залива, еще звучит язык, которого нет ни в одном школьном учебнике. На нем не читают новости и не подписывают документы. И все же он жив, в устах нескольких глубоких стариков, которые помнят его с детства. Деревни называются Лужицы и Краколье. Место тихое, ни тайги, ни крайнего севера. Просто Балтийский берег в паре часов езды от Петербурга, рыбацкие дворы и огороды. Здесь жил народ Водь, один из самых малых коренных народов России, финно-угорский по корню и близкий родственник эстонцев. Себя Водь называют Водилен, так и переводится настоящее имя того, что в книгах назвали русским словом «водский».
1: Перепись 2002 года насчитала 7 десятков с небольшим человек, для кого водский был родным языком с детства. К 2000

0: десятым лингвисты говорили только о паре десятков. В последних подсчетах счет пошел на единицы, старики, которым за 80 и ни одного человека моложе. Самый молодой из известных природных носителей появился на свет в 1938-м. С тех пор родившихся на этом языке больше нет. Между глубокими стариками и их внуками молчание, среднее поколение попросту пропущено. Может показаться, раз детей на этом языке давно не воспитывают, он умер еще тогда, когда умер последний ребенок, что услышал его от бабушки. Но есть загвоздка. Годы идут, а язык все еще звучит вслух, и не только за печкой в деревенском доме.
1: С 2011 года каждое лето в Краколье приезжают студенты Тартусского университета из Эстонии, где родственный язык давно имеет письменность и государственный статус. Они разбирают падежи, слушают стариков, записывают слова на пленку. Учитель здесь чаще не природный носитель, а лингвист, который выучил водский как чужой и передает его дальше не по наследству, а по учебнику, которого на самом деле нет. Письменности у языка никогда не было. Каждое поколение исследователей заново решает, какими буквами его записывать. Похожая работа идет и в Петербурге. Еще с 1994 года лингвист по имени Мехмет Муслимов ведет городские курсы водского языка. Сперва для студентов, затем просто для неравнодушных горожан, которым интересно услышать, как звучал берег залива до того, как на нем заговорили по-русски.
2: В Лужицах есть маленький музей Води, несколько комнат, собранная утварь и старые довоенные снимки. Раз в год деревня празднует свой день Луца-Вакавы. И туда съезжаются те, чьи корни отсюда, даже если сами они у себя говорят только по-русски. Для кого-то это единственный день за весь год, когда родное слово вообще произносится вслух при посторонних.
1: Настоящая угроза пришла не из учебников, а с моря. Рядом разрастается порт Усть-Луга, один из крупнейших на Балтике. И его территория раз за разом наступает как раз на те земли, где находятся водские деревни. Само Краколье давно потеряло самостоятельный статус и числится частью поселка при порте. Директор Института лингвистических исследований в Петербурге говорил без обиняков: если людей отсюда переселят, язык вместе с ними попросту перестанет быть живым. Исчезнет не потому, что кто-то забудет слова, а потому, что не останется места, где их произносят вслух, у моря, среди своих. Именно поэтому детали здесь важнее общих слов. Имя лингвиста, дата первой летней школы, тираж музейных фотографий. Потому что за оптимистичной строчкой «язык изучают студенты» скрывается совсем не оптимистичный счет. Носителей – единицы, желающих учиться – десятки. И это соотношение не в пользу языка.
2: Так и получается. Язык, для которого не нашлось места ни в одной школьной программе, все еще звучит не благодаря постановлениям, а благодаря студентам, которые каждое лето садятся в поезд и едут в глухую деревню под Кингисеппом слушать глубоких стариков. Они записывают за ними слова, которые больше нигде на земле не произносят так же. И, возможно, именно эти записи однажды останутся единственным местом, где Вади Лайн еще можно услышать.
3: А про что рассказать вам, хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.
4: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
5: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни

0: В верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
1: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это? Разгрузочное пространство или неизвестная камера? Пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции «Старая Ангасолка». Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи,

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк. Оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их «горами без вершин». Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Ганасан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Путорана – одно из них.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо бывшей немецкой церкви, которую советская власть обкарнала и отдала связистам. Сегодня мы, наконец, у Юсуповского дворца на Мойке. Семья с татарскими корнями, родовым проклятием и собственным театром прямо в доме.
2: А к дворцу Юсуповых? Это один из самых таких знаменитых дворцов. Вот.
3: Лучший особняк Европы.
2: А, вот так читать, да? Да? О, видите, так. Хорошо, спасибо, что сказали.
3: Правда это?
2: Не, ну, нет, я вам как охотно верю. Ну, почему? У нас очень много дворцов. Есть такая, значит,
3: ученая.
2: Так и частные, частные есть. Очень интересные. Жирихина, ее фамилия Жирихина. Она такая дама уже довольно пожилая. Вот, большой знаток, большой. Она пишет вот про эти особняки, все, все это. Жирихина. Жирихина.
3: Ага, если кто-то захочет чуть больше.
2: Да, конечно, конечно. Вот у нее несколько таких книг больших, вот таких двойных форматов. Вот.
3: Что такое, ну, Юсупов для России вообще?
2: Ну, видите, они с Ногайской Орды когда-то, то есть они совершенные вот такие мусульмане, а потом пришли при Иване Грозном на русскую службу, ну, и выгоднее было. Но за это получили, так сказать, предупреждение. Сколько у тебя сыновей не было, только один пересечет рубеж 26 лет. Вот сколько у тебя, 10 сыновей, вот тут вот, все уйдут, кроме одного. И вот последнее, значит, когда Зинаида Николаевна, у нее Феликс, да? Ну, это понятно. Феликс,
3: это предсказание?
2: Предсказание, было? Да. Это за то, что перешли из другой религии, религию отцов. Смотрите, осторожно. Вот. И вот, значит, Зинаида Николаевна, у нее два сына замечательных. Николай Феликсович и Феликс Феликсович. Никто ничего плохого не знает. И вдруг она ничего не получает. У нее как обухом по голове. Прибегает слуга, вот ничего не знает. Два сына, прекрасных сына. Ну, один Феликс, потому и знает. А другой, значит, этот самый Николай. И вот он прибегает, слуга, и говорит: Зинаида Николаевна, беда. Коля, Николай, Коля погиб.

0: и погиб. Ну вот просто, просто обухом по голове, то, что называется. Ну вот, упала в обморок. Потом оказалось, что он, значит, ухаживает за дамой. А дама вот-вот, девушка должна вот-вот выйти замуж. А он все ей голову, значит, кружит. Вот я тебя люблю, ты меня любишь, мы должны быть вместе. А ей вот-вот уже замуж выходить. За Монтефеля, немецкого офицера, нашего, русского. Вот. И он ее, значит, увлекает, этот самый Николай, короче говоря. И, а тот его вызывает на дуэль и убивает. Ну, вот, который должен быть ее мужем. Ну, вот. Так что вот. И все-таки, значит, один Феликс выжил. Один Феликс выжил. Во всех поколениях. Вот. Потом это дворец когда-то был, значит, не для них построенный. Потом приехал сюда Николай Борисович Юсупов на Фонтанку, не сюда. Потом здесь был Борис Николаевич, его сын. Николай Борисович там, Борис Николаевич здесь. Потом Зинаида Николаевна. Вот. А в конце 19-го, в начале 20-го, ну, совсем в конце 1895 год, архитектор такой Степанов перестраивает домашний театр. Пришли к театру во дворце Юсуповых. Этот домашний театр заканчивает анфиладу. Ну, вы бывали, конечно, знаете зала. Уникальный интерьер, в котором соблюдает традиции европейского театра. Европейской архитектуры, реализованной в миниатюрных габаритах. Это же маленький театр, понимаете? Маленький театр такой, прям домашний. В миниатюрных габаритах, в компактном пространстве зрительного зала устроен партер, два яруса всего лишь, центральная ложа, глубокая оркестровая яма, потом сделана будет, вот, для оркестра. Центральная ложа, глубокая оркестровая яма, прихотливый, обильно вызолоченный лепной декор, плафон утро прогоняет ночь, сценический занавес с изображением их фамильного архангельского подмосковного. Вот театр, а там нарисован Архангельск. Блестящая имитация стиля рококо. Такой еще барочный, да, еще до рококо.
1: Пышный,
0: да, совершенно верно. Живописные работы выполнен художник и историк искусства, знаменитый Липгард, сотрудник Государственного Эрмитажа. Вот, вот, и здесь. Что они?
2: Спасибо Илье и всем, кто был с нами. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. С нами. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Это дорога на остров Хайлуото, Финляндии. И всю зиму она была просто замерзшим морем. Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.

0: Хайлуота – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив ставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе, чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом краю материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному. Там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
1: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуота держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины. И остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с суши происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев. И в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуота почти 60 лет подряд, вышел в свой последний рейс и встал у причала.
0: Местные вспоминают эту паромную очередь без особой ностальгии. Опоздал на минуту, жди полтора часа следующего рейса, и так десятилетиями, в любую погоду. А ледовая дорога вообще была капризнее парома. То трещины, то вода поверх льда, то метель заносит след так, что не разобрать, где полотно, а где уже открытая вода. И все же этой зимой люди специально приезжали, чтобы просто проехать по ней в последний раз. Кто-то один, кто-то компанией, кто-то автостопом, лишь бы пересечь на машине то место, где раньше было только море подо льдом. После того, как исчез последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась. Мост стоит теперь на месте, где прежде каждую зиму намерзала дорога. А сама дорога никуда не делась, просто снова стала просто морем.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

Как выглядит место, где планета еще не решила, быть ли здесь суше или океану? Вот оно. Данакильская впадина, Эфиопия. 100 метров ниже уровня моря. Воздух здесь не просто горячий. Он плотный, как расплавленное стекло. Среднегодовая температура около 34 градусов, без единого прохладного месяца за 6 лет наблюдений. Это не рекорд одного дня, как в Долине Смерти. Это стабильная, неотступная жара. Посмотрите, если позволить себе представить, на эти лужи. Ядовито-зеленые, лимонно-желтые, оранжевые. Температура воды выше 50 градусов, кислотность ниже нуля по шкале pH. Хрупкая соляная корка поверх кипящей серной жижи. Гейзеры выбрасывают насыщенные растворы, и те на воздухе мгновенно застывают. Вырастают соляные грибы, кораллы, минеральные башни. Этот пейзаж не стоит на месте. Он строится прямо сейчас. И фотография десятилетней давности уже

уже не совпадает с тем, что здесь есть сегодня. Под ногами расходятся три тектонические плиты. Кора истончена, магма близко. Геологи говорят, через миллионы лет здесь будет новый океан. Соляные поля Данакиля лягут на дно морское. НАСА смотрела сюда в поисках подсказки, как искать жизнь на Марсе. И получила неожиданный ответ. Минералы способны выглядеть живыми. Красивая химия умеет притворяться биологией. Самое поразительное здесь — не жара и не кислота, а то, что планета еще в процессе. И мы успели застать. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и Векоре задумано. Ответ в боте «О, мой гид!» —

и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее.

Анастасия Викторовна. До слез.

Андрей Баташов приехал в эти леса не потому, что любил природу. Он приехал сюда, потому что здесь было железо, вода и достаточно далеко от Москвы, чтобы никто особо не мешал. Конец 18 века. Братья Андрей и Иван Баташовы выстраивают в Приокской глуши металлургическую империю, 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, которые давали около 10% всей российской выплавки металла, 10% страны, из одного болотистого угла Нижегородской губернии. Это не провинциальный успех. Это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна. Рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а Ока выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь, ба, побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк зарос, помещения переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам. По остаткам росписей под слоями краски, по старым фотографиям, по ведомостям о закупке мебели. Не просто архитектуру восстанавливали, социальную историю, как жила династия, каких гостей принимали в парадных залах, что заказывали художникам. Это такой детектив с кистью и архивными документами. Теперь про металл как эстетику. Владимир Шухов, тот самый, с гиперболоидными башнями и ажурными каркасами, работал с тем же материалом, который веками выплавляли здесь. Для Выксы железо не сырье, а культурный код. От доменной печи до арт-объекта логика одна. Металл как форма, как воздухопроницаемая структура, как знак модерна. Шуховская эстетика на Выксунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. Выкса – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку притяжения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь – это не украшение.

украшения фасадов – это разговор с травматической историей. На стенах – рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки. Цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в Выксе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова, я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия. Башен, но это уже ваша экскурсия.

Посмотрите вниз. Там, под ногами, почти 2 километра воздуха, и на дне, далеко-далеко, бирюзовая нить реки. Не синяя, не зеленая, именно бирюзовая, как на открытках, которым обычно не веришь. Здесь, на плато у поселка Дубки, первая реакция почти у всех одинаковая. Неужели не фотошоп? Не фотошоп. Цвет дают взвеси известняка и чистота воды, усиленные перепадом глубин, под прогулочной лодкой внизу, местами до 100 метров. Сулак несет воду с характером, но смотрится как горное озеро. Гиды здесь говорят, река-ледник наоборот. Максимальная глубина Сулакского каньона – около 1920 метров. Гранд-каньон в Колорадо – примерно 1800 метров в самой глубокой точке. То есть Сулак глубже, не в рекламных буклетах, а по честной математике. При этом ширина здесь непостоянна. Местами каньон сжимается до нескольких десятков метров узкая каменная щель, а местами раскрывается до 3 километров, превращаясь в целую долину. Один и тот же каньон, и видите, совершенно разные масштабы в зависимости от точки. Но прежде чем сюда пришли туристы, сюда пришли инженеры. Черкесская ГЭС на Сулаке – самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа и самая высокая арочная плотина в России. Высота бетонной стены – больше 200 метров. Строили ее в 70-х годах 20 века, свозили лучших бетонщиков и взрывников со всего Советского Союза. Инженеры тогда фотографировались на краю свежевырубленных уступов и не подозревали, что через полвека по этим же точкам выстроятся очереди с телефонами. Строительство водохранилища создало у каньона собственную затопленную историю. Старый аул Черкей с садами, кладбищем, улицами, спускавшимися каскадами к реке, оказался в зоне затопления и был полностью переселен. Уровень воды в последние дни поднимался почти на метр в сутки. Местные старики рассказывают, что мальчишки тогда соревновались, кто дольше продержится, переплывая уже наполовину ушедшие под воду садовые деревья. Сейчас рыбаки говорят, что иногда на эхолоте угадываются прямые линии, то ли остатки стен, то ли уже легенда, которой гиды охотно добавляют драматизма. Есть у каньона и неожиданная литературная страница. Одна из смотровых площадок носит имя Александра Дюма. Писатель действительно путешествовал по Кавказу в 19 веке и описывал дагестанские ущелья в дорожных заметках. Он не мог видеть ни плотины, ни водохранилища, но очень точно описал психологический эффект кавказских пропастей. Человек на краю чувствует не только страх высоты, но и странное желание шагнуть вперед. Современные гиды цитируют Дюма перед тем, как попросить туристов не подползать к обрыву ради селфи. Редкий случай, когда европейская литература 19 века работает как инструкция по технике безопасности. Массовый туристический бум начался примерно с середины десятых годов нынешнего века.

До этого сюда ездили в основном альпинисты, рыбаки и те, кто знал сам. Потом появились официальные сайты, десятки местных туроператоров, однодневные туры из Махачкалы, джипинг, лодки по каньону, заезд на барханы Сарыкума. Цены на экскурсии за несколько лет выросли в разы. Для многих жителей Дубков и окрестных сел туризм стал реальной альтернативой сезонным заработкам на стройках в других регионах. И вот здесь самый острый вопрос, который каньон задает прямо сейчас. Тысячи туристов в сезон, лодочные моторы, стихийные кафе на краю обрывов и тот же хрупкий кавказский ландшафт, за которым сюда едут. Местные активисты поднимают вопрос о регулировании нагрузки, идут споры о новом строительстве на склонах, обсуждается более строгий режим охраны. Сулакский каньон сегодня – это не только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койб, барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Объяснимы. Это нет.

0: Представьте, раннее утро, 5 часов, еще почти темно. По улице идет монах в шафрановых одеждах, босиком, с миской для подаяний. Рядом с ним на корточках сидит немолодая женщина, протягивает рис. Она не смотрит ему в глаза. Это знак уважения, не холодности. Он не благодарит ее вслух. Его молитва и есть ее награда. Все это длится 30 секунд. И в этих 30 секундах весь Таиланд.
1: Вот что важно. Этот монах, возможно, сосед той женщины. Или ее сын. Почти каждый тайский мужчина хотя бы раз уходил в монастырь, на несколько недель, иногда на месяцы. Таксист, который везет вас из аэропорта. Продавец, который жарит лапшу на углу. Офис-менеджер в галстуке. У каждого из них есть личный опыт рассветной медитации, бритой головы и утреннего обхода с миской. Поэтому, когда они говорят о карме, это не абстракция. Это буквально пережитое.
0: Из буддизма вырастают два слова, которые стоит выучить до того, как вы выйдете из аэропорта. Первое – джай-йен, дословно «прохладное сердце», спокойствие, сдержанность, умение не взрываться, даже когда внутри все кипит. Тайцы искренне считают, человек, который теряет контроль и кричит публично, становится социально опасным. Он разрушает общую атмосферу и тянет за собой плохую карму для всех вокруг. Поэтому в ситуации, которая вас взбесила, задержка, ошибка в счете, сломанный кондиционер, вы услышите улыбку и фразу «My Pen Rai» – «Ничего страшного». Это не равнодушие. Это техника, осознанная, отточенная веками.
1: И вот тут европеец попадает в ловушку. Он думает, раз улыбаются, значит, согласны. Раз говорят «посмотрим», значит, будет. Но улыбка в Таиланде – это сложный инструмент. Ею выражают неловкость, несогласие, растерянность, даже злость, и это сознательно, это способ сохранить лицо. Не свое лицо, общее. Публично поставить человека в неудобное положение, высмеять ошибку, закатить сцену в кафе – удар не только по конкретному человеку, но по всей группе рядом. Поэтому вместо прямого «нет» обтекаемое «может быть». Вместо спора – вежливое молчание и другое решение на следующий день.
0: Есть еще одно слово – «санук» – удовольствие, игра, веселость. И вот тут начинается то, что кажется парадоксом – буддийская сдержанность и одновременно требование, чтобы жизнь была веселой. Даже работа должна быть хоть немного санук. Иначе, говорят тайцы, она неправильно устроена. Именно поэтому продавец на рынке может хохотать, перекидываться шутками через 3 прилавка, но при этом моментально замолкает, если кто-то рядом начинает кричать. Смех – пожалуйста, гнев – нет.
1: Помню, один мой знакомый удивлялся, почему тайский работодатель с меньшей зарплатой выигрывает у иностранной компании с высокими ставками. А вот почему. Есть слово «себий» – «мне удобно», «спокойно», «ничего не давит». Идеальный день для тайца – это когда и сейнок есть, и себий не нарушен. Никто не кричал, не давил, не заставлял через силу. Лучше заработать чуть меньше, но прийти домой человеком, а не выжатым лимоном. Понимаете? Это не лень. Это другая система ценностей.
0: Теперь несколько вещей, которые работают как коды уважения. Первое – вай, сложенные у груди руки, легкий поклон. Младший приветствует старшего, гость – хозяина. Вы не обязаны делать это первым, но когда вам делают вай, ответить тем же жестом значит очень многое. Второе – голова – самая высокая и чистая часть тела. Не трогайте чужую голову, даже ребенка, даже ласково – это вторжение. Ступни, противоположное, самое низкое. Вытянули ноги в кафе и стопой указали на собеседника или статую Будды – оскорбление, даже если вы просто устали. Третье. Статуя Будды – не реквизит для фото с коктейлем. И маленький амулет с Буддой нельзя класть в карман брюк или в сумку на полу, он должен быть выше пояса. Эти детали замечают.
1: И последнее, что мне кажется самым теплым во всей этой культуре. Вечером на рынке семья садится не за один стол, они обходят 3-4 киоска, берут у каждого по блюду, тащат все на общий столик и начинают обмениваться тарелками. Дети делают домашку на соседнем стуле. Бабушка режет что-то прямо тут же. Продавец, который помнит, что вы любите больше базилика и меньше перца, он уже немного часть этой семьи. Стритфуд здесь не еда для бедных и не экзотика для туристов. Это социальная ткань. Живая.
0: Когда вы в первый раз улыбнетесь в ответ на улыбку, не потому что так надо, а просто потому что не смогли не улыбнуться, вот тогда вы поймете что-то важное. Эта страна не открывается громким требованием, она открывается тихо, как то утро с монахом и рисом. Надо просто сбавить температуру сердца на пару градусов. Сбавить температуру сердца на пару градусов.

0: Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу.
1: Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 70.

51,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз.

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать, заказал рыбу? Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, мойва, треска. За рыбой – тюлени. Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баринцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня.
0: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белек остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы.

0: Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
1: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». Три дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский Союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе 2010-го – всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на Аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется. Это была уже третья скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
2: Ресторан «Причал». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

Под ногами гудит камень, а вокруг сухой воздух, пальмы и озеро посреди пустыни. Пахнет нагретым асфальтом и водой канала, который прорыли специально под этот мост. Кажется, что декорация. Слишком уж на своем месте выглядит здесь тяжелая английская кладка. Но камень настоящий. Каждый блок когда-то держал на Темзе лондонских извозчиков, а затем переплыл океан и лег заново. Здесь, в городе Лейк-Хавасу, штат Аризона. История начинается не с покупки, а с усталости старого моста. Тот, что стоял над Темзой с 1831-го, к середине 20 века больше не держал возросший поток машин. Он медленно оседал, и город Лондон решил его заменить. Старую кладку выставили на продажу. Редкий случай, когда мост целиком уходит с молотка, будто дом или

0: вообще можно было разобрать и увезти. Может, тогда дело было в тщеславии – купить редкость ради самой редкости. Тоже нет. У Макалока была вполне трезвая цель. Несколькими годами раньше он с воздуха разглядел пустой участок в пустыне и решил построить там город с нуля, под свой моторный бизнес и под будущих переселенцев. Городу нужно было имя, о котором заговорят. Старый лондонский мост подходил идеально. Не подделка, не рисованная вывеска, а подлинная британская история, которую можно потрогать руками.
1: Свою цену на торгах Макаллок высчитал по собственной логике. Взял смету на снос старого моста, удвоил ее и прибавил еще по небольшой сумме за каждый год собственной жизни, который, как он рассудил, доживет до открытия нового. Ставку он выиграл у нескольких конкурентов, среди которых был даже знаменитый эстрадный артист. Итоговая сумма стала одной из самых громких строчек в истории лондонских торгов недвижимостью. Дальше начались настоящие сложности. Перед тем, как снести мост, рабочие пронумеровали каждый наружный гранитный блок 10 тысяч с лишним штук, чтобы после разборки собрать кладку заново в точности так же, как она стояла над Темзой. На каждом камне отметили номер пролета, ряд и место в ряду. Без этой разметки собрать переправу заново было бы попросту невозможно. Часть блоков перед отправкой еще и подрезали на каменоломне. Старая кладка была слишком массивной для новой, облегченной конструкции. Гранит погрузили на суда и отправили в долгий путь. Через океан, через Панамский канал, а дальше к Калифорнийскому порту, откуда камень везли дальше сушей, через пустыню к будущему городу. На американской таможне сделка вошла в историю еще раз. Мост оформили беспошлино, признав его антиквариатом старше положенного возраста, и с тех пор он числится крупнейшим антикварным предметом, когда-либо ввезенным в страну.
0: 3 года бригада из 40 человек собирала гранитную облицовку заново, но больше не на прежнем каркасе, а поверх новой бетонной основы, спрятанной внутри камня. Строили по чертежам первого инженера моста, увезли ведь не идею, а подлинную поверхность, и восстанавливать ее решили с уважением к оригиналу. Пока шла сборка, под будущим мостом прорыли канал, тот самый, что плещется здесь сегодня, и полуостров, на котором рос город, стал островом. Мост оказался единственным сухопутным путем на него. Открывали переправу торжественно, с лондонским лорд-мэром и аризонским губернатором, с закладкой памятного камня и с толпой в добрую сотню тысяч человек. По меркам молодого пустынного города, это была почти вся округа сразу. Рядом с мостом выстроили английскую деревушку с гостиницами, лавками и вывесками на старинный манер, чтобы турист, сойдя с моста, не выпадал из истории раньше времени.
2: Сегодня к этому мосту в пустыне съезжаются едва ли не больше людей, чем к любой другой рукотворной достопримечательности штата. Уступает он разве что Гранд-каньону. На самих камнях до сих пор различимы царапины куда старше этого переезда. Солдатские подписи военных лет, оставленные еще над Темзой и перевезенные вместе с камнем через океан. Стоишь под этими сводами и понимаешь. Мост никого не обманул. Ни разу не притворился чужим именем. Он просто оказался достаточно упрямым, чтобы после смерти на одной реке начать вторую жизнь на другой. Там, где никакой реки раньше не было вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Встаньте на насыпь у города Сызрани и слушайте. Под ногами гудит железо, снизу тянет холодом и рыбой, а вдаль, через всю ширину Волги, уходит решетчатая цепь ферм, 13 пролетов подряд, каждый длиной с футбольное поле. Поезд идет по нему почти минуту, и все это время внизу только вода.
1: Реку тут решили одолеть не сразу. Раньше вагоны переправляли на паромах и баржах. Летом кое-как, зимой по льду. А в распутицу движение просто останавливалось на неделе. Может показаться, что раз баржи справлялись летом, то и мост – просто более длинная баржа, скрепленная намертво. Но лед ломает такие переправы каждую весну, а под водой у Волги – зыбкое дно, где ни одна опора не устоит без основания глубоко внизу. Строить здесь взялись профессор Николай Белелюбский вместе с инженерами Владимиром Березиным и Константином Михайловским. И придумали они не облегченный вариант переправы, а совершенно новый способ ставить опоры сквозь толщу воды и ила. Рабочие спускались в кессонах, стальных колоколах, куда закачивали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь. Там, на дне, в тесноте и духоте, они рыли грунт и клали фундамент под очередную опору. Поднимались наверх, и у многих сводило суставы. Организм не успевал привыкнуть к перепаду давления. Это была цена, о которой в отчетах писали сухо, а в бараках возле стройки знали хорошо. На реке трудились больше 2500 человек и около сотни инженеров. Работали три парохода и несколько десятков барж. Ушли миллионы пудов цемента.

0: гранита и железа. Строили 4 года.
1: Когда в 1880-м мост наконец открыли для движения, оказалось, что он не просто самый длинный в России. 13 пролетов вытянулись почти на 1,5 километра. И по этому показателю мост стал самым длинным во всей Европе. Европейские газеты писали о нем как о гордости русского инженерного искусства. А сам способ строить опоры в кессонах через большую реку с тех пор называли «русским методом» и повторяли на других стройках. Мост назвали Александровским в честь 25-летия правления императора Александра II. Но важнее символа было то, что через него наконец пошел прямой путь из центра страны за Волгу, на Урал и дальше в Сибирь. До этого сибирский хлеб копился на левом берегу и ждал парома или ледостава. Теперь вагоны с зерном шли через реку без остановки в любое время года. И Сызрани с тихого уездного города стала узловой станцией, через которую тянулись составы с хлебом, лесом и товарами с юга.
0: В 1918-м, когда к Сызрани подходили красные части, отступающие чехословацкие подразделения взорвали 2 пролета моста, те, что ближе к правому берегу. Расчет был ясен. Без переправы через Волгу удержать соседний город становилось почти невозможно. Мост встал. Но зерно и грузы для фронта нужны были немедленно, и зимой того же года через реку соорудили ледовую переправу. Намораживали слой за слоем воду вперемешку с хворостом, пока настил не выдержал вес груженных составов. По этой хрупкой дороге за одну лишь зиму провезли 1000 вагонов с хлебом, оружием, хлопком из Средней Азии. Разрушенные пролеты со временем восстановили, и мост снова принял поезда. Он пережил и Вторую большую войну. Немецкая авиация не раз пыталась разбомбить эту переправу через Волгу, понимая ее значение не хуже, чем чехословацкое командование 20 годами ранее, но мост уцелел.
2: К середине 20 века по мосту пустили второй путь, а в 2000-х заменили те самые пролеты, что когда-то восстанавливали после взрыва. На этот раз плановой реконструкции без спешки и войны. Сегодня у переправы два имени сразу. Одни зовут ее Александровским мостом, по-старому, другие – Сызранским, как повелось при новой власти, и оба имени в ходу равно. Рядом возвышается памятный знак, поставленный к 120-летию открытия. А поезда по нему идут и сейчас, так же, как в 1880-м, разве что счет им ведут больше не десятками в сутки, а сотнями. Мост, который строили против самой строптивой в этих местах реки, победил не однажды, а трижды – реку, войну и время.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас – мойгид.онлайн. Онлайн.

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особь вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Редкий зверь – это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно,

мечи, тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук — материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод — твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам. Мол, японский менталитет – это просто, главное – не паниковать. Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса.

0: Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
1: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
0: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо. Внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
1: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
0: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
1: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
0: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
1: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
0: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что если самые важные путешествия – это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?

Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша. Линия наша.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Сверху. 30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа.

Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их горами без вершин. Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены крайнего севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Путорана – одно из них.

0: под Якутском, на глубине 12 метров, в толще вечной мерзлоты находится обычная с виду штольня. Ни одного насоса, ни одного компрессора, ни единого провода, который грел бы или охлаждал воздух. И все же там, в темноте и стуже, десятки тысяч семян годами дожидаются часа, когда понадобятся живыми. Может показаться, что мерзлота – просто холодный подвал, и семена там лежат так же, как в любой морозильной камере. Но морозильную камеру нужно кормить электричеством без остановки. Отключится она на сутки в жару, и коллекция погибнет. А глубже под якутской землей холод держится сам собой. Круглый год, без единого киловатта. Тогда почему во всем мире хранилища семян строят дорогими и электрическими, если под ногами есть готовый холод бесплатно?
1: Ответ начал складываться еще в 70-х годах прошлого века. Ученые из Якутского института биологии, среди которых был Владимир Дахунаев, спустились в старую шахту вместе с коллегами из Ленинградского института растениеводства, носящего имя Николая Вавилова. Они привезли туда свыше 10 тысяч образцов семян бобовых культур и оставили их под замком мерзлоты, просто чтобы посмотреть, что будет через десятилетия. Никто из них не рассчитывал дожить до итога, слишком долгим был задуманный срок. Десятилетия прошли. Когда часть семян подняли на поверхность и проверили в лаборатории, результат удивил даже тех, кто ставил опыт. После 30 с лишним лет промерзшей толщи всхожесть держалась на уровне 90, местами и 100%, а число поврежденных хромосом оставалось ничтожным. Для сравнения, в обычной холодильной камере за 10-13 лет всхожесть той же коллекции падает до половины, а иногда и ниже. Разница оказалась не в пользу дорогой техники.
0: Стало ясно, якутская мерзлота хранит семена лучше, чем самая изощренная аппаратура. Институт мерзлотоведения имени Павла Мельникова расширил старую штольню, и теперь там, на минус 60 градусах, лежат больше 10 тысяч образцов, злаки, дикоросы, редкие и исчезающие растения родом со всей страны. Экскурсии туда водит младший научный сотрудник Василий Куваев. Он показывает гостям стеллажи с пакетами и объясняет, почему свет в тоннеле горит от обычной розетки, а холод не обходится ни в рубль. Здесь невольно вспоминают другое хранилище. То, что построили норвежцы на архипелаге Шпицберген и назвали резервной копией мирового сельского хозяйства. Там на 4,5 миллиона образцов держат температуру около минус 3 градусов. И ради этого круглый год работают холодильные установки. Заглохнут они надолго, растает вечная мерзлота острова. А с ней и смысл всей затеи. В Якутске ту же задачу решает просто толща земли, которой не нужна электростанция и не страшны перебои с электричеством.
1: Директор института Михаил Железняк называет это наследством, которое республика

0: публика получила бесплатно и обязана передать дальше. За последние годы якутский холод из угрозы климату превратился в научный инструмент против нее же. При научном центре открыли молодую лабораторию, которая занимается генетическими ресурсами растений, именно криолитозоны. Сотрудникам там нет и 30, а изучают они технологию, которой скоро полвека. Сейчас республики готовят проект куда большего хранилища Федерального криобанка редких и исчезающих видов растений почти на 2000 квадратных метров, рассчитанного на сотни тысяч образцов. Строить его собираются рядом со старой штольней 70-х, той самой, что все это время молча доказывала свою правоту. Так простой холод земли обернулся страховкой для целой страны, без единого провода.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

Александр Ферсман добрался до Хибин в 20-е годы 20 века и увидел то, что изменило промышленную карту страны. Хибины – не просто горный массив. Это крупнейшее в России щелочное тело особого строения. Лополит – гигантская чаша магматических пород, которая формировалась в глубинах Балтийского щита около 390 миллионов лет назад. Высшая – Юдичвумчер – чуть больше 1200 метров. Негромко по альпийским меркам, но крутые склоны и арктический климат делают эти горы куда суровее, чем цифра на карте. Главное открытие Ферсмана – апатит. Он называл его «камнем плодородия». Именно из него получают фосфатные удобрения. Хибинские залежи – апатит-нефелиновые, протяженные рудной полосой длиной больше 10 километров. По оценкам, здесь сосредоточено около 30% мировых запасов апатитовых руд. Стратегический масштаб без преувеличений. Освоение шло жестко. К 1 января 1935 года только в одном Хибиногорске насчитывалось больше 21 тысячи спецпереселенцев. Промышленный мир здесь строился их руками. Отдельная деталь – минералогия. В Хибинах описано около 600 видов минералов. Это примерно 1/10 всех известных минеральных видов на планете. Один массив и 1/10 часть мира. Сегодня хибины живут сразу двумя жизнями – действующие горно-обогатительные предприятия и лыжные склоны Кировска, куда едут кататься при полярной ночи и смотреть на северное сияние. Горы, в которых плодородие и добыча существуют рядом уже 100 лет. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления.

январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции получает обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Впереди асфальт, уходящий за горизонт. Слева степь, справа скала. И где-то в воздухе пыль, которой тысяча лет. По этому маршруту еще тысячи лет назад шли верблюжьи вереницы с чаем, шелком и шкурами. Мунгальский путь — северная ветвь Великого Шелкового пути. Нынешние обочины тракта стоят буквально на местах тех древних ночевок.
1: Официальный день рождения дороги — 1 января 1935 года. Но еще в 1933-м тракту присвоили статус военизированного. Дорожники носили форму, жили по уставу. Трасса считалась стратегической артерией на азиатском направлении. Зимой 41-го и 42-го колонны с грузами растягивались на десятки километров, а бригады всю ночь откапывали заносы лопатами.
0: Журнал National Geographic поставил Чуйский тракт пятым в списке красивейших дорог планеты, единственная российская трасса в этом ряду. И вот почему. За одни сутки пути дорога проводит вас через четыре климатических пояса. Лесостепь сменяется тайгой, тайга – сухой котловиной, котловина – высотогорной каменистой пустыней. Утром – жара у придорожной столовой под Бийском, к ночи – иней на палатке у Курайского хребта. А у самой обочины, в урочище Калбактаж, прямо над асфальтом – тысячи петроглифов. Охота, шаманские сюжеты, верблюды, колесницы. Слои культур от бронзового века до тюркского средневековья, в 200 метрах от фур. 968 километров до монгольской границы. Но тракт не обрывается там, он входит в трансевразийский маршрут, который тянется до Пакистана и Аравийского моря. Сибирский проселок и одновременно позвоночник целого континента. Такие дороги не едут к пункту назначения, они едут к самому пути.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.
3: Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка, изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание столько же. Ветер и при наледи на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
4: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация.

Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 см, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить.

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги, еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор.

0: Гюстав Эйфель построил башню, которую весь Париж ненавидел, и преспокойно поселился на ее вершине. Почти 100 квадратных метров по третьим уровням, гостиная, столовая, пианино, книжные полки, цветы в горшках и лаборатория с приборами прямо за стеной. Снаружи тысячи заклепок, сталь, вибрация от ветра. Открываешь дверь и попадаешь в тихий буржуазный салон, который висит над облаками. Сюрреализм чистой воды. Богатые парижане, конечно, немедленно захотели купить хотя бы одну ночь на вершине. Предложения шли одно за другим, и Эйфель каждый раз отказывал. Можно владеть особняком вдоль Сены. Но ночь над всем Парижем не продается.
1: Лита могла подписывать протест против чудовину фабричных труб, а потом умолт пустить их туда переночевать.
0: Что, согласитесь, характеризует ее исчерпывающе. Сюда поднимался Томас Эдисон, лично вручить хозяину новейший фонограф. Два символа индустриальной эпохи сидели в этой небесной гостиной и обсуждали будущее. Сегодня их восковые фигуры так и застыли за стеклом. Загляните направо, когда окажетесь на третьем уровне. Башня, кстати, должна была простоять 20 лет и исчезнуть. Спасли ее именно эксперименты из этой квартиры. Метеонаблюдение, радиосвязь, телеграфные линии. Наука оказалась убедительнее архитекторов с их протестами. Железная дама приняла миллионы гостей, но свое маленькое сердце наверху оставило доступным лишь для короткого взгляда через стекло. Что, пожалуй, и есть высший класс. А про что рассказать вам?
1: Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился. Та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу.

тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. Открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о домашнем театре Юсуповых. Крошечном, но невероятно пышном. Сегодня выходим на улицу. Смотрим на дворец снаружи и доходим до Поцелуевого моста.
2: Ничего особенного.
3: Классический,
2: да, с колоннами.
3: Да,
2: но колонны, видите, какие? Там коринфские, пышные. А здесь это называется дорико-дорические колонны. Вот.
3: И, да, значит, ты не представляешь.

0: представишь себе, что внутри,
1: настолько
0: роскошный.
1: Да. Ну и, конечно, это дворец Солнышко, смотрите, нам с вами.
0: Да, все сейчас заходят с улицы декабристов.
1: И, конечно, да.
0: Большое, да?
1: И оно там, да, большое, оно там настроено, там настроено, там же гардероб.
0: Земельная территория.
1: Есть,
0: то есть,
1: есть,
0: да, по принципу
1: есть.
0: Усадьбы.
1: Это
0: да?
1: Усадьба, это именно настоящая усадьба.
0: Угу.
1: Ну и, конечно, это памятно тем, что 16 декабря 16 года здесь был убит Распутин Григорий Федорович. Распутин, да. Это тоже загадка. Кто-то же-то его считает святым, надо его только святым объявить. А кто-то считает исчадием ада. То есть кто-то считает черным, кто-то считает белым. Понимаете? Это как очень часто у нас. Так же, ну, условно говоря, не начиная спор, как Ленина, кто-то считает великим... Нет, ну, сейчас просто для примера, да? Великим политическим деятелем, а кто-то считает и так далее. Вот. И так много в русской истории. Вот именно таких черно-белых. Не то, что там...
0: А вот вопрос по поводу театра.
1: Ага, вот этого.
0: Какие-то, да, вот этого домашнего театра, с красивейшего, не знаю, можно ли сказать, конечно, не копия Мариинского, да?
1: Ну, нет, ну да, конечно, такая реплика домашняя.
0: Историческая.
1: Да, да, да, интерьер,
0: но
1: да.
0: Но уменьшенная, я не знаю, в 10
1: конечно,
0: раз она,
1: конечно,
0: да, или
1: конечно.
0: Больше. Какие-то вот здесь особые постановки или истории происходили? Или в этом домашнем театре?
1: Вот не буду говорить, не знаю, может быть, надо раскапывать, что, какие здесь эти самые. Не для кого, это же только для своих, понимаете, только для своих.
0: Кто был актером в этом? Там труп...
1: А приглашенные, это приглашенные. Сюда приезжают ну, уже готовые, так сказать, труппы, дают представление и так далее, так далее, так далее. Вот, они очень много за границу путешествовали, особенно Николаевна-то. Вот, потом вообще был какой-то перерыв после смерти Николая, вот этого сына-то старшего.
0: Mm-hmm.
1: Она вообще была вне себя определенное какое-то время, ну, условно, полтора года, да?
0: Mm-hmm.
1: Вот, потом они стали, и у них же в Крыму, это самое, их имение в Крыму. Mm-hmm. Ну, а потом вообще вот это убийство, и потом революция, и так далее, и так далее. А сына она женила на племяннице Николая II, да, Ирине. На Ирине, да, и вот такой был брак. Собственно, вот почему сюда Юсупова-то затащили, потому что он сказал, я тебя познакомлю с Ириной, а Ирины сейчас вообще здесь нету. Вот это огромное здание, вот смотрите, вот закончился дворец,
0: да,
1: вот там закончился желтый, и вот начиная вот эта двухэтажка, и вот это все, вот это огромное военное ведомство.
0: Написано Санкт-Петербургская академия.
1: Да.
0: Военное,
1: да, да, это был военный суд. Всегда. То есть это территория военная. Вот. А с той стороны, где вход, да, вот
0: да,
1: с той стороны.
0: Декабристов.
1: Там какой-то садик, значит, вы знаете.
0: Да.
1: И вот я. А мы работали во Дворце культуры связистов. Вот как раз сейчас. И, значит, при нас этот садик назывался Солдатским. Почему? Да потому что это часть вот этой территории, понимаете? Солдатский сад.
0: Но вот. Сейчас этот садик как-то, мне кажется, принадлежит
1: Юсуповскому дворцу.
0: Да, Юсуповскому.
1: Да? Наверное, да.
0: И там ландшафтный дизайн.
1: Дизайн, и можно всё пройти, красиво
0: положено,
1: посидеть,
0: да. И кафе там.
1: Да, есть, конечно, конечно. Конечно. Место, конечно, замечательное. Все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург вернется совсем скоро.

Вот деталь, которую все пропускают. Рассел Сейтс, физик из Гарварда, в 2006-м подсчитал, что интернет весит примерно 50 граммов. Это 2-3 клубники. Но что именно он взвесил? Ни серверы, ни кабели, ни диски. Он взвесил только электроны в движении, поток зарядов, который в каждую секунду бежит по цепям всех серверов мира. Когда вы выключаете компьютер, 50 граммов исчезают. Это как сказать, что вес поезда – это масса воздуха, который он толкает перед собой. Логика Сейтса такая. Ток в 1 ампер – это поток порядка 10-18 степени электронов в секунду. Оцените суммарное энергопотребление всех серверов планеты, переведите в ток, умножьте на массу одного электрона и получите те самые 50 граммов. Сейтс сам говорил, что это игровой ответ на детский вопрос. Настоящая физика здесь в другом. Чтобы подпитать этот поток, человечество держит в работе энергетическую машину мощностью десятки миллионов лошадиных сил. Граммы – ничто. Энергия – все. Через год журнал Discover зашел с другой стороны. Не через энергию, а через информацию. Они оценили тогдашний интернет-трафик примерно в 40 петабайт и спросили, сколько электронов нужно, чтобы закодировать все эти биты в памяти. В их модели 1 бит единица – это около 40 тысяч электронов, а бит 0 почти ничего не весит. Итог. Весь тогдашний трафик тянет примерно на 5 микрограммов. Не клубника, капля выжатого клубничного сока. Обе цифры верны арифметически. Обе измеряют разное. Кристофер Уайт, президент лаборатории NEC, ветеран Bell Labs, сказал про 50 граммов прямо, просто неправильная цифра. Его претензия не к математике, а к постановке задачи. Серверный парк эпохи Netflix и больших языковых моделей несопоставим с тем, что Сейтс считал в 2006-м. Физик Дэниел Уайтсон сравнил этот подход с попыткой вычислить цену пончика через мировой ВВП. Число получится, но смысла не прибавит. Уайт предложил третий способ. Он взял принцип Ландауэра, фундаментальный физический предел. Стереть 1 бит информации при комнатной температуре значит неизбежно рассеять минимальную порцию энергии. Уайт оценил весь объем интернета примерно в 1,65 умноженную на 10 в 24 степени бит, умножил на эту энергию и перевел через формулу Эйнштейна в эквивалентную массу. Результат – порядка 5,03 умноженных на 10 в минус 14 степени грамма. 53 квадриллионных доли грамма. Уайт сам заключил, при строгой физической модели интернет ничего не весит. Но вот что интересно. Если записать тот же объем данных в молекулу ДНК, 1 грамм ДНК вмещает до 215 петабайт, весь интернет займет около 960 килограммов. Почти тонна. 64 тысячи клубник. Тот самый интернет, который не весит ничего, как набор возбужденных битов, превращается в ощутимый физический архив, если выбрать другой носитель. Вот почему точного ответа нет и не может быть. Слово «интернет» накрывает сразу несколько разных объектов – протоколы, трафик, серверные здания, оптоволокно, смартфоны в карманах. Масса зависит от того, что именно вы решили взвесить. Сейтс взвесил движение. Уайт взвесил термодинамический след. Биотехнологи взвесили потенциальный архив. Все трое правы, и никто не ответил на вопрос. Это и есть настоящий урок. Вопрос, сколько весит интернет, не задача на физику. Это приглашение договориться о том, что мы вообще называем информацией и в каком смысле она существует в материальном мире. Спросите меня про принцип Ландауэра подробнее, там есть следствие, о котором почти никогда не говорят. Любое вычисление в идеально обратимой машине не рассеивает тепла вовсе, и такая машина теоретически возможна. Это меняет все, что мы думаем о будущем энергопотребления цифрового мира.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мыс из XVI века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсиное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в VII веке, жизнь перетекла сюда. К XIII веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. Четыре разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Телла. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто «морская башня». В начале XVI века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики. Именно его историки считают прообразом шекспировского Отелло, ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Марк-Антония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа-паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине 20 века, квартал Вароша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-х-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вароша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вароша был закрыт как военная зона, из-за

закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилось в капсулу времени. Отели с рекламой 74 года. Манекены в витринах в моде того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Варошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагуста живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же, в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев, и венецианцев, и осаду 1570-го, и превратился во что-то, чего вы точно не ожидаете увидеть внутри.

0: Представьте хребет на границе Адыгеи и Краснодарского края, длинный, каменистый, продутый ветром. Туристы идут по нему ради видов на плато и водопады. А несколько лет назад археологи копали рядом старый курган и наткнулись не на могилу, а на что-то живое – 5 очагов, 4 маленьких и 1 большой. Ни склеп, ни тайник с вещами, кухня. Место, где 3000 лет назад грели руки и варили еду люди, о которых до этой находки почти ничего не было известно. Заголовки в тот август обещали сенсацию – древнейшие поселения скотоводов. Хочется сразу поверить, картинка красивая, степь приручили раньше, чем думали, юг России переписывает учебники. Но раскопки на этом хребте идут не первый год, и слои там разные. Есть следы людей возрастом 7000 лет, есть более позднее, бронзового века. Очаги с кухонной утварью – совсем другая эпоха, 10 и 9 века до нашей эры, то есть человечество к тому моменту тысячелетиями держало скот и сеяло зерно. Древнейшее – тут не про всю историю пастушества, а про конкретное открытие. Впервые на этом хребте нашли не только погребение, но и жилой очаг тех же людей, которых раньше знали только по костям в могилах. А кто они были, выяснилось благодаря совсем другому счастливому совпадению. Рядом с очагами лежал могильник, несколько десятков захоронений, накопленных за годы раскопок. Ученые назвали этих людей протомиатами, предками более поздних миотов, которые позже войдут в летописи Причерноморья под собственным именем. Тела лежали вытянуто на спине, и ориентация менялась в зависимости от того, где именно на хребте оказалось захоронение – в одних группах, головой к югу, в других – к северу. Мелочь, но за такими деталями обычно скрывается правило, которое сами протомиаты знали наизусть, а мы только начинаем разгадывать.
1: Кости в очагах рассказали больше, чем украшения. Специалист заповедника определил в золе остатки крупного и мелкого рогатого скота, то есть коров, овец, коз, вперемешку с костями косули, горного козла и дикого кабана. Получается не чистое скотоводство и не чистая охота, а смесь. Стадо паслось рядом с домом, а мужчины при случае уходили в горы за дичью. Нашли даже кости невысоких лошадей, судя по всему, для верховой езды, а не только для стола. Афлотация – метод, при котором землю из очага промывают водой, и легкие частицы всплывают, подняла со дна зерна пшеницы двузернянки и ячменя. Значит, рядом с хребтом были поля, пусть небольшие. Может показаться, что горные скотоводы жили в вечной нужде и умирали молодыми. Так подсказывает воображение – суровые горы, холод, тяжелый труд. Но антрополог, изучивший останки из могильника, назвал результат неожиданным даже для себя. Заметная часть людей доживала примерно до 50 лет. Редкая удача для 10 века до нашей эры, а не норма. Кто-то в этих горах успевал состариться, судя по всему, жил не так плохо, как подсказывает картинка продуваемого ветром хребта. Украшения из могильника.

0: Америка подсказывают еще одну сторону этой жизни. Бронзовые булавки, массивные бусы, бляшки, браслеты с добавлением олова, свинца и сурьмы. Металл с такими примесями в этих горах сам по себе не рождается. Руду и готовые вещи возили издалека, из Закавказья. При этом оружия в могилах почти нет. Только в жилище нашли костяной наконечник стрелы, скорее охотничий, чем боевой. Люди хребта не выглядят воинами с картинки, скорее общиной, которая держала связи с соседями и умела выменивать нужное.
1: Здесь хочется остановиться и честно спросить, а могли бы протомиаты сами сделать такое украшение без всякого Закавказья? Ремесленник в горах вполне мог найти олово и свинец где-то рядом и отлить бляшку сам. Зачем тащить готовую вещь через перевалы? Только состав металла, не догадка, а анализ. Сочетание примесей у местных руд другое, а в бляшках из могильника оно совпадает именно с закавказскими месторождениями. Значит, вещь либо привезли целиком, либо привезли металл и работали с ним здесь. Но сырье точно пришло издалека, и это не предположение, а химия. Сейчас находки продолжают разбирать. Генетики пробуют вытащить ДНК из костей, чтобы понять, откуда пришли эти люди и с кем они были в родстве. А археоботаники уточняют, что именно сеяли на соседних полях. Ученые готовят новую заявку на продолжение работ и книгу с итогами нескольких сезонов раскопок. История хребта еще не дописана.
2: И вот что удивительно. Если бы не старый курган рядом, эти пять очагов так и остались бы никому неизвестной ямой с золой на продуваемом ветром хребте. Могильник рассказал, кто здесь лежал, а дом, как эти же люди на самом деле ели, пасли скот и растили хлеб. Учебники не переписывают заново, но одну строчку в них теперь можно уточнить. За 3000 лет до нас на этом хребте кто-то доживал до седины, торговал с дальними соседями и знал толк в бронзовой булавке. Немного для сенсации. И достаточно, чтобы люди с хребта перестали быть просто костями в земле. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную, УГТТшка онлайн. УГТТшка онлайн.

Посмотрите на горизонт, там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако, это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров, восточная – до 5621. Разница – 21 метр, меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.

Ус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша.

0: построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна ее величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: Представь, тебя увозят за 1000 километров, в чужой город, с завязанными глазами, и выпускают. Ты летишь домой без карты и компаса, и долетаешь. Так каждый раз поступает обычный сизый голубь, и до конца никто не может объяснить, как у него это получается. Может, дело в зрении. Птица запоминает дорогу сверху, как турист запоминает улицы. Тогда почему голубь находит дорогу из мест, где никогда раньше не летал, и в густом тумане, когда земли не видно?
1: Первая подсказка – солнце. Голубь держит направление по светилу, но оно за день перемещается, и птице нужны внутренние часы, чтобы вносить поправку. Ученые подменяли голубям время суток искусственным освещением, и птицы брали курс с ошибкой ровно на тот угол, на который сдвинули их чувство времени. Вторая подсказка – магнитное поле Земли. Долгие годы разгадку искали в клюве. Там нашли скопление клеток с частицами железа и решили, что это компас птицы. Версию повторяли в учебниках четверть века. В 2012-м клетки пересчитали под микроскопом заново, и оказалось, что это не нервные окончания, а обычные макрофаги, клетки иммунной защиты, которые просто поглощают железо из крови. Сигнал подавать они не способны. Настоящий магнитный датчик голубя не найден до сих пор.
0: А в 1997-м случилась история, которая подкинула третью подсказку и настоящую загадку. С гонки из Франции в Англию не вернулись домой почти 60 тысяч голубей одновременно, у опытных птиц с исправными крыльями. За два следующих года пропажи повторились еще трижды, и всякий раз в те же даты, что и полеты сверхзвукового самолета «Конкорд» неподалеку от маршрута. Разгадкой занялся геофизик Джонатан Хакструм, специалист по колебаниям земной коры, а не по птицам. Он предположил, что голуби слышат инфразвук, колебания настолько низкие, что человеческое ухо их не различает, а рождают их океанские волны за 1000 километров.

0: Как Струм поднял журналы голубятни Корнеллского университета и сравнил дни, когда птицы долетали, с днями, когда терялись. В удачные дни между стартом и голубятней стояла непрерывная дорожка низкочастотного гула. В неудачные та же дорожка обрывалась из-за перемены погоды или тонула в ударной волне сверхзвукового самолета. Получалась карта не из линий, а из тишины и гула.
1: Пока ученые спорили об инфразвуке и магнитных белках, голуби столетиями делали свою работу и без всякой теории. При осаде Парижа зимой 1870 и 71 года из окруженного города выпускали воздушные шары с клетками голубей, а обратно, через прусские позиции, письма летели на крыльях. Фотограф Рене Дагрон переснимал их на микропленку. Один голубь уносил под крылом 30 тысяч сообщений разом, свернутых в крохотную гусиную трубочку. За месяцы осады так доставили в город около 100 тысяч депеш. Годом раньше тот же прием, ради денег, а не спасения города, придумал предприниматель Пауль Юлиус Ройтер. Между Брюсселем и Ахеном телеграфная линия обрывалась, а биржевые новости из Парижа теряли ценность с каждым часом опоздания. Ройтер завел упряжку из 45 голубей, и те покрывали разрыв за 2 часа. Поезд тратил на этот путь на 6 часов больше. Через год телеграф достроили, а контора Ройтера стала агентством новостей, которое работает по сей день.
2: Самая известная история случилась в 1918-м во французском лесу под Верденом. Батальон американских солдат попал в окружение и под огонь собственной артиллерии. Координаты перепутали. Из 8 голубей 7 погибли под обстрелом. Последнего звали Шер Ами, дорогой друг. Ему прострелили грудь и оторвали лапу с запиской, но он долетел и передал координаты вовремя. Голубя наградили французским военным крестом, а после смерти чучело заняло место в Национальном музее.
1: И вот что удивительнее простреленной лапы. Оксфордские зоологи проверили, помнят ли голуби дорогу домой спустя годы после единственного полета, и выпустили птиц через 3-4 года после первого маршрута. Голуби взяли почти тот же путь, будто расстались с дорогой вчера. Внутри птицы уживаются сразу несколько систем – солнечные часы, чувствительность к магнитному полю, слух, настроенный на гул океана за горизонтом, обоняние и долгая память на дорогу. Ни одна из них сама по себе не объясняет полет целиком. Обычный сизарь на площади все еще носит устройство, которое человек умеет только частично разобрать и ни разу не сумел воспроизвести.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Представьте, посреди раскаленной равнины Раджастхана земля вдруг проваливается вниз идеальной перевернутой пирамидой. Ни воды, ни тени сверху не видно, только тысячи ступеней, уходящих во тьму симметричными зигзагами. Это Чанд-Баари, и на первый взгляд кажется, что здесь просто добывали воду. Может, спустился человек с кувшином, зачерпнул и ушел обратно. Тогда зачем строить 13 ярусов и 3500 ступеней ради одного кувшина?
1: Ответ проще и хитрее. Колодец построили не для одного похода за водой, а для целого образа жизни в пустыне, где влага под землей – редкость, а солнце сверху – почти враг. По преданию, стройку затеял Раджа Чанда из династии Никумбха в IX веке от Рождества Христова. Прямых надписей, подтверждающих его имя, историки не нашли. Это версия, которую повторяют гиды и путеводители, а не доказанный факт. Зато сама постройка не спорна. Около 30 метров вглубь, 13 уровней ступеней, спускающихся с трех сторон навстречу друг другу, а с четвертой – галереи с резными нишами, где когда-то стояли фигуры Ганеши и Дурги. Вода в такой яме – только часть замысла. Здесь, внизу, воздух держится градусов на 5-6 прохладнее, чем наверху, на самом солнцепеке. В деревне, где к полудню камни жгут ноги, разница в 6 градусов. Это разница между обмороком и отдыхом в тени.

0: Женщины спускались сюда не только за водой. Ступенчатый колодец оставался единственным местом, где можно было укрыться от жары компании, постирать одежду, поговорить без лишних ушей мужской половины деревни и заодно совершить нужный обряд у воды, которую индуистская традиция издавна считает священной. Рядом находится храм богини Харшатмата, покровительницы радости, и колодец с храмом составляли одно целое – помыться, попросить благополучия, отдохнуть в прохладе, все в одном спуске по ступеням. На дне археологи находили расчерченные на камне игровые поля. Значит, здесь не только молились и стирали, но и коротали время за игрой, пережидая полуденный зной. Симметрия ступеней – не только красота. Узкие лестничные марши на трех стенах создавали естественную тягу воздуха и тень друг для друга. Спускающийся почти всегда шел в полосе прохлады, а не под прямым солнцем. Так пустынная архитектура делала жару союзником, а не врагом. Чем глубже стены, тем меньше просвета для солнечных лучей.
1: А затем эти колодцы почти исчезли с карты Индии. Пришли англичане и решили, что ступенчатые колодцы не гигиеничны. Стоящая вода, сырые стены, духота, рассадник заразы, как тогда считали колониальные врачи. Вместо колодцев провели трубы и построили резервуары, а старые баари просто засыпали землей или огородили и бросили. Сотни сооружений, которые веками кормили целые деревни водой и прохладой, превратились в свалки и общественные уборные, потому что новая власть не понимала или не хотела понимать их прежнего смысла. Наивно было бы подумать, что колодцы просто устарели сами собой, ведь на смену им пришел водопровод. Но вопрос в другом. Зачем тогда сохранился именно Чандбаари, когда сотни похожих построек сравняли с землей? Дело не в водопроводе. Там, где рядом стоял почитаемый храм, колодец не решались тронуть. Разрушить святыню значило бы поднять деревню против себя. И Чандбаари просто оставили в покое, забытым, но целым.
2: Сегодня баори возвращаются. По всей Индии, от Дели до Джодхпура, реставраторы расчищают заваленные колодцы. Где-то воду снова пускают в городской водопровод, где-то бывший колодец становится сценой для концертов. Чандбаори давно превратился в место паломничества другого рода. Сюда едут ради одного взгляда вниз, где свет и тень складываются в геометрию, которую не рисует ни один архитектор нарочно. Историки до сих пор спорят, кто именно распорядился вырыть эту перевернутую пирамиду и зачем ей понадобилась такая глубина. Может быть, дело было не только в воде и прохладе, а в том, чтобы однажды, через тысячу с лишним лет, кто-то встал на верхней ступени и замер, не в силах отвести взгляд.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Online.

выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39, суммарной длиной 8 километров. И только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин, десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ей.

0: Представьте валун высотой в человеческий рост, который держится не на земле, а на трех маленьких камнях-ножках, будто присел отдохнуть и вот-вот встанет. Такие валуны разбросаны по лавозерским тундрам на Кольском полуострове, и саамы, коренной народ этих мест, называли их сиидами. Для них это были не камни. Это были живые существа, а иногда окаменевшие люди. Может быть, ветер однажды подхватил гору и поставил ее на попа, играя, как ребенок с кубиками. Тогда почему рядом, на соседнем склоне, ни одной такой фигуры нет, только там, где решил поиграть ветер? Загадка не в том, что валун держится криво. Загадка в том, что здесь именно этот и именно на этом месте.
1: По саамским преданиям, в сиидов превращались ноиды, шаманы, чья сила была так велика, что после смерти она осталась в камне. На острове Лавозира находится Акка, старуха, которой приписывали власть над погодой. На западном берегу Умбузира – Лейпкетьк, хлебный камень. А на скале над Сиидозером саамы различали лицо великана Куйвы и старались не говорить рядом громко и не браниться. Озеро слушает. Сиидам служили, а не просто их боялись. Рыбаки мазали камень рыбьим жиром и клали перед ним вторую рыбу улова, первую съедали сообща у воды. Оленеводы окропляли валун кровью, оставляли рога и шкуры. Охотники перед дорогой клали пулю. Если сейд стоял в неудобном месте, для него все равно находили способ дотянуться. Камень окунали в кровь жертвы и бросали его сторону. Разговор с сейдом был честным в обе стороны. Он давал улов и удачу в охоте и ждал внимания взамен. Тот, кто забывал приносить дары, рисковал остаться без рыбы. Не потому, что камень мстил, а потому, что связь, которую держали веками, рвалась молчанием. Сейд, переставший получать почтение, переставал быть сейдом этой семьи, превращался обратно в обычный валун среди тысячи таких же.
0: В 1922-м в эти же тундры пришла экспедиция совсем иного рода. Александр Барченко, врач и исследователь, интересовавшийся меречением, состоянием, похожим на массовый гипноз, отправился к Сиидозеру искать не только объяснение этому явлению, но и следы древней цивилизации, которую позже назовут Гипербореей. Он привез в столицу снимок каменной кладки, назвав ее остатком древней дороги.

0: Ни одной такой фигуры нет, только там, где решил поиграть ветер. Загадка не в том, что валун держится криво. Загадка в том, что здесь именно этот и именно на этом месте.
1: По саамским преданиям, в сеидов превращались ноиды, шаманы, чья сила была так велика, что после смерти она осталась в камне. На острове Лавозира находится Акка, старуха, которой приписывали власть над погодой. На западном берегу Умбузира – Лейб-Кетьк, хлебный камень. А на скале над Сейдозером саамы различали лицо великана Куйвы и старались не говорить рядом громко и не браниться. Озеро слушает. Сеидам служили, а не просто их боялись. Рыбаки мазали камень рыбьим жиром и клали перед ним вторую рыбу улова, первую съедали сообща у воды. Оленеводы окропляли валун кровью, оставляли рога и шкуры. Охотники перед дорогой клали пулю. Если сеид стоял в неудобном месте, для него все равно находили способ дотянуться. Камень окунали в кровь жертвы и бросали его в сторону. Разговор с сеидом был честным в обе стороны. Он давал улов и удачу в охоте и ждал внимания взамен. Тот, кто забывал приносить дары, рисковал остаться без рыбы. Не потому, что камень мстил, а потому, что связь, которую держали веками, рвалась молчанием. Сейд, переставший получать почтение, переставал быть сейдом этой семьи, превращался обратно в обычный валун среди тысячи таких же.
0: В 1922-м в эти же тундры пришла экспедиция совсем иного рода. Александр Барченко, врач и исследователь, интересовавшийся меречением, состоянием, похожим на массовый гипноз, отправился к Сейдозеру искать не только объяснение этому явлению, но и следы древней цивилизации, которую позже назовут Гипербореей. Он привез в столицу снимок каменной кладки, назвав ее остатком древней дороги. Но негатив потерялся, а независимая проверка, снаряженная через год, следов дороги не нашла. От легенды о Гиперборее в сухом остатке осталась одна фотография, которой никто больше не видел. Ученые, изучавшие саамскую культуру полтора века назад, тоже расходились во мнениях. Один исследователь провел в Лапландии только половину лета и записывал рассказы с чужих слов. И объявил, что почитание сейдов у саамов не существует вовсе. Другой, знавший язык и живший среди саамов дольше,

0: специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж – почва, камни, корни деревьев. Второй – твердая скальная порода. Третий – а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров – огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину. Дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху – это не единственный вариант. У вулкана есть жерло – это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина – кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
0: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке – это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота – около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и

тенденциозность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в Боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а Боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо.

0: и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
1: Восемь впадин в земле, расставленных ровным кругом посреди березовой рощи. Ни вала, ни рва, ни единого следа стены. Именно так выглядит место, которое несколько сезонов подряд не дает покоя археологам в Башкирском Зауралье, в предгорьях хребта Ирендык. Поселение назвали по соседней вершине – Кангартау, и добавили номер 20. Обычная с виду полянка среди степи и деревьев оказалась головоломкой, для которой пока нет решения. Первое, что приходит в голову при взгляде на такой ровный круг, не мог ли он получиться сам, просто от многолетних стоянок скота или от игры воды и ветра. Но тогда впадины ложились бы где придется, а не строго по кругу, будто спицы одного колеса. Случайность такой рисунок не оставляет. Здесь явно действовал план, и его держали в голове задолго до первой лопаты.
2: Отряд, который ведет раскопки, возглавляет археолог Рамиль Насреддинов. Памятник нашли еще в 2022, но лишь недавно решили сказать вслух. Планировка выглядит загадочно и не похожа ни на одно из ранее изученных здешних поселений. На ровной, поросшей травой площадке, со всех сторон окруженной деревьями и огибаемой ручьем, отчетливо видны 8 жилищных впадин. Они расположены по кругу, диаметр которого около 80 метров, а каждая впадина достигает от 14 до 20 метров в поперечнике и не глубже 3 метра. Такая радиальная планировка на первый взгляд роднит Кангартау со знаменитыми поселениями страны городов Аркаимом и Синташтой, которые давно стали визитной карточкой Южного Урала. Но есть разница, из-за которой находку и назвали загадочной. Там, где Аркаим и его соседи прятались за валом и рвом, здесь нет ничего похожего на защиту. Ни следа укреплений, только круг жилищ, открытый на все стороны света.
1: Где другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая. И лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
2: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
3: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи – полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы,

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой, и вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием,

а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: зажмите уши ладонями и скажите что-нибудь вслух. Слышите этот теплый, чуть гудящий голос? Теперь послушайте запись и почти наверняка скажете: «Это не я». Так говорят почти все. Дикторы, певцы, опытные ораторы. В первый раз каждый морщится одинаково. Что-то не то. Кто-то похожий, но не я. И первая мысль у всех одинаковая. Виноват микрофон. Дешевый, плохой, с каким-то искажением. Только вот дорогой студийный конденсаторный дает ровно тот же эффект. И телефон, и диктофон, и профессиональная запись в акустически обработанной студии – все одно. Запись везде одинаково чужая. Значит, дело не в технике. Микрофон работает честно. Это мы привыкли слышать что-то другое.
1: Настоящий ответ не в микрофоне. Он спрятан в костях вашего черепа, которые каждый раз, когда вы говорите, передают вибрации напрямую к улитке внутреннего уха. Когда вы говорите, звук добирается до ваших ушей двумя путями сразу. Первый – обычный, воздушный. Волны от голосовых связок летят через воздух и попадают в уши так же, как любой внешний звук. Именно этот путь проходит звук, когда его слышат собеседники, и именно его записывает микрофон. Второй путь невидим. Вибрации от связок расходятся по мышцам, хрящам и костям черепа напрямую к улитке. Этот путь называется костной проводимостью, и о нем обычно не думают, пока не услышат себя в записи. И вот в чем фокус. Кости черепа плохо поглощают низкие частоты, они передают их почти без потерь. Поэтому голос, который вы слышите изнутри, богаче и глубже. К воздушному звуку добавляется целый пласт низких вибраций, которых снаружи не слышно никому. Микрофон ловит только воздух. Значит, запись – это ваш голос без костного слоя.

0: меньше, суше, выше. Не хуже и не искаженный, просто другой.
1: В феврале 2023-го нейроученые из Федеральной политехнической школы Лозанны поставили элегантный эксперимент. Руководил исследованием Пава Орепич. Участникам давали слушать записи голосов, своих и чужих, через обычные наушники и через наушники с костной проводимостью, передающие звук через кости черепа в обход ушного канала. Через обычные наушники люди с трудом узнавали себя, через костные – заметно лучше. Результат вышел в журнале Royal Society Open Science. Самое точное в этом эксперименте – вот что. Костная проводимость помогала именно с собственным голосом. На распознавание чужих голосов она почти не влияла. Вывод. Наш внутренний слуховой образ себя выстроен именно на костном звуке, а не на воздушном.
0: Но физика объясняет только половину феномена. Вторая половина — в голове, буквально. За годы жизни мозг складывает внутреннюю модель вашего голоса. Не просто звук, целое ожидание. Вот так я звучу. В эту модель вписаны и костные резонансы, и тактильные ощущения, как дрожит грудная клетка, гортань, нижняя челюсть, когда вы говорите. Когда вы слышите запись, мозг сравнивает ее с этой моделью, и получает сигнал рассогласования. Что-то не так. Незнакомец. Именно поэтому дикторы и актеры дубляжа со временем перестают морщиться от записей. Мозг постепенно перестраивает модель, слышит воздушный звук достаточно часто и начинает принимать его как «тоже я». Это не сила воли, это нейропластичность. Повторение меняет ожидание. Любопытно, что эффект работает и в другую сторону. Если долго слышать чужие голоса через костные наушники, граница между «своим» и «чужим» размывается, чужие начинают звучать ближе, объемнее. Наш слуховой образ себя – не жесткий факт, вытесанный раз и навсегда. Это гибкая конструкция, которую опыт меняет тихо и без спросу. Так что когда вы услышите себя в записи и поморщитесь, знайте, голос не изменился. Вы просто впервые слышите себя снаружи. Именно таким вас давно знают все остальные. И, судя по всему, давно привыкли. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот А. Мой гид. А. Мой гид.

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо. Они-то знают, как выглядит настоящий мороз.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь – плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьей-то

0: какими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Вот о мой гид!

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь – плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде –

0: Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид!
2: Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Как выглядит настоящий мороз.

0: Представьте, женщине за 80. Она находится по пояс в холодной воде у скалистой кромки, поправляет маску и уходит на глубину без акваланга, без баллона, вообще без ничего, кроме свинцового пояса и ласт. Через минуту она вынырнет с гребешком в сетке и издаст странный высокий свист. Это остров Чеджу, самая южная точка Южной Кореи. Здесь эту женщину зовут Хэньо, женщина моря. Можно подумать, наверное, они ныряют так глубоко и подолгу от того, что просто привыкли терпеть боль, тренировали волю с детства. Тогда почему у совсем молодых ныряльщиц с таким же упорством ничего не выходит? Они мерзнут и задыхаются там, где старуха работает часами. Дело не в характере. Ученые из университета Юта в 2025-м обследовали Хэньо, обычных жительниц острова и материковых кореянок, и нашли у ныряльщиц два особых варианта генов. Один связан с переносимостью холода, другой снижает давление при погружении. Это не только привычка. Это тело, которое поколениями училось не бояться моря.
1: Свист, который они издают на поверхности, называется сумбисори – звук дыхания. Хэньо ныряет на глубину метров 10-15 и держит дыхание около минуты, иногда дольше. Когда легкие вот-вот не выдержат, она всплывает и резко выдыхает. Получается тот самый свист, а следом глубокий судорожный вдох. За смену таких циклов набирается несколько сотен. Работают до 7 часов в день, около 90 дней за год, в любую погоду, кроме шторма. Гарпуна, акваланга, компрессора – ничего этого нет и не будет. Только маска, ласты, свинцовый пояс и сетка для добычи. У Хэньо есть своя строгая лестница мастерства. Начинающую зовут Хагун, ныряльщицу среднего уровня – Чунгун, а лучшую – ту, что ныряет глубже и дольше всех – Сангун. Дорасти до Сангун можно только за десятилетия в воде. Обычно к этому уровню приходят ближе к 50-60 годам жизни, а держатся на нем и в 70, и в 80. Учат девочек с 11-12 лет чаще всего собственные матери и бабушки, из поколения в поколение.

0: Без школы и сертификатов.
1: Между заплывами хынё греются у костра в круглой каменной хижине без крыши – пультаки. Здесь снимают мокрую одежду, сушатся, едят и, что важнее любой еды, говорят. В пультаке решают, кому в какой день ловить, делят добычу, мерят посорившихся, обучают младших дышать. Это не просто раздевалка. Это суд, школа и совет старейшин в одном месте, только женский, потому что мужчины сюда не заходят. И это переворачивает привычную картину острова. Пока мужчины Чеджу веками уходили в море рыбачить или воевать и часто не возвращались, именно женщины кормили семьи заработком с морского дна. Хынё зарабатывали больше мужей, сами решали, что покупать и как жить, и на острове сложился уклад, где голос женщины в доме и в общине звучал громче, чем почти везде в тогдашней Корее. Первые письменные упоминания ныряльщиц за раковинами относятся еще к 17 веку.
2: В 1965-м на острове насчитывалось свыше 23 тысяч хынё. Сегодня их меньше 3 тысяч, и почти все старше 60. Больше половины перешагнули 70-летний рубеж. Дочери и внучки уезжают учиться в Сеул, устраиваются в офисы и туризм, и их можно понять. Труд в ледяной воде не выбирают от хорошей жизни. Смены почти нет. Хэньо держится не потому, что нашли молодых учениц, а потому что не умеют остановиться на середине жизни, начатой еще девочкой. В 2016-м культуру хэньо внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, как исчезающий, но живой промысел, а не музейный экспонат. Перед погружением многие до сих пор произносят короткую просьбу к морской богине, Чамсугут. Не о богатом улове, а просто о том, чтобы вернуться живой.
1: Может быть, дело вообще не в раковинах и не в гребешках. Дело в том, что здесь до сих пор существуют женщины, для которых старость – это не время сдаваться воде, а время нырять глубже и дольше всех.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна. Объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше полутора метров. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на

0: этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимеки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов. И сквозное движение открыли только в 1912-м.
1: Финляндия стала независимой. Потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти два века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
2: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе. Теперь о нем говорят всерьез. А счет идет на десятки миллиардов евро.
1: Если это когда-нибудь случится, Риихимеки снова окажется в центре перемены, как и в 1869-м, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте

0: Представьте деревню, где почти нет мужчин. Не потому, что они ушли на войну, они в море. Так было веками. Мужчины Кихну садились в лодки, уходили бить тюленя, ловить салаку, наниматься матросами на дальние рейсы и пропадали на недели, а то и месяцы. Оставшиеся на суше не ждали молча. Они пахали, растили детей. И еще пели, ткали, судили споры и решали, как острову жить дальше.
1: Остров этот совсем маленький. 3 на 7 километров посреди Балтики, у эстонского побережья. Добираться 4 часа на пароме. Живет там человек около 700. И это на 4 деревни сразу. Такая крошечная община давно могла раствориться в большом мире, как растворяются диалекты и ремесла везде, где на смену им приходит работа на материке. Но случилось наоборот. В 2003-м ЮНЕСКО назвала культурное пространство Кихну шедевром устного и нематериального наследия человечества, а позже включила его в основной список, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением. Держится это пространство на женщинах. И держится буквально на нитках, а не образно. Главный символ острова – полосатая юбка-курт, которую ткут и вяжут сами хозяйки, и своей же шерсти, на домашнем станке. И вот что удивительно, по этой юбке остров умеет читать судьбу женщины, как по паспорту. Незамужняя носит юбку с яркими, кричаще красными полосами, сигнал, что в жизни все хорошо и она свободна. После замужества в узор вплетаются темные полосы. Это не траур в привычном смысле, а прощание с девичеством, которое тоже кончилось. А вот настоящий черный курт-остров понимает однозначно – женщина потеряла близкого. Вдова носит черное не меньше года, и по числу темных нитей в подоле опытный глаз на Кихну может сказать, сколько времени прошло с похорон мужа.
0: Могло бы показаться, что это музейный костюм для туристов. Но нет, женщины Кихну до сих пор в этих юбках доят коров, чинят забор.

0: горы и разъезжают по песчаным дорогам на мотоциклах с колясками. Мотоциклы – наследство советских времен. После того, как Эстония получила независимость, на острове осталась целая коллекция старой техники, и она прижилась. Мотоцикл с коляской – не курьез для фотографии, а обычный транспорт бабушки, которая везет внука в детский сад, придерживая подол полосатой юбки одной рукой. Свадьба на Кихну – отдельная история, и она длится не один вечер, а 3 дня подряд. Первый день в доме невесты, второй – в доме жениха, где невесту встречают особыми обрядами перехода, а третий отдан гостям и общему застолью деревни. Внутри – руническое пение, старинные игры и причитания, повторяющиеся из поколения в поколение почти без изменений. Мари Митас, глава фонда, хранящего культурное пространство Кихну, говорит просто: «Главная роль здешних женщин – держать традицию живой».
1: А вот мужское лицо острова. Фигура почти легендарная, и здесь придется сделать честную оговорку. Самый знаменитый уроженец Кихну, капитан Энуэта, которого весь остров звал просто Кихну Йинь, Йинь с Кихну. Родился он в конце 1848 года в рыбацкой семье, с юности ходил на парусниках, а к концу века командовал собственным судном «Фортуна» и ходил за красным деревом в Южную Америку, без официального капитанского диплома, отчего его и прозвали «Диким капитаном». Про него рассказывали десятки историй, как он спорил с портовыми чиновниками и торговался с

1949-го. В Пекине Мао Цзэдун провозглашает Китайскую Народную Республику. И в тот же день принимается решение, о котором почти не пишут в учебниках. 5 официальных часовых поясов, на которые делилась прежняя республика, ликвидируются. Вся страна, от побережья Шанхая до пустынь Таримской впадины, отныне живет по единому пекинскому времени – UTC плюс 8. Это расстояние – почти 5000 километров с запада на восток. По всем законам астрономии Китай должен занимать 5 поясов. Он занимает один. Посмотрите на карту мысленно. Урумчи, столица Синьцзяна, лежит примерно на той же долготе, что Карачи и Бишкек. Ее соседи, Казахстан и Кыргызстан, живут по UTC плюс 6. Это и есть так называемое урумчийское время, на 2 часа меньше пекинского. Официально его не существует. Фактически по нему живут миллионы людей. В Урумчи при UTC плюс 6 солнечный полдень наступает примерно в 12 часов 10 минут. Почти идеально. При пекинском UTC плюс 8 тот же астрономический полдень сдвигается на 14 часов 10 минут по официальным часам. 2 часа дня, а солнце в зените. Это не мелкий дискомфорт, это полностью перевернутый световой ритм. В быту это выглядит как постоянное двойное исчисление. Уйгурская лавка в Кашгаре открывается востя в 10 утра, но на двери написано «пекинское время», а владелец мысленно вычитает 2 часа. Перед любой встречей здесь автоматически уточняют «по пекинскому или по синьцзянскому». Так же обыденно, как в России спрашивают «по Москве или по местному». Острее всего это ощущается в школах. Уроки, экзамены, прием у врача – все назначается по пекинскому времени. Но солнце над Урумчи в 7 утра по официальным часам еще не встало. Ребенок собирает портфель в темноте не потому, что рано встал, а потому, что пекинское утро здесь астрономически является ночью. Родители при этом могут сверяться с синьцзянским временем перед утренней молитвой, привязанной к реальному рассвету, и в одном доме одновременно работают 2 времени. В международных базах данных зона Азия-Урумчи зафиксирована отдельно, но помечена как неофициальная. Это редкий случай. Картографы времени признают существование пояса, которого юридически нет. Китай – самый масштабный пример, но не единственный. Непал живет по UTC плюс 5 часов 45 минут. Не плюс 6, не плюс 5,5, именно 45. В 1956-м катмандусские власти выбрали это смещение сознательно. Полдень в столице приходится почти ровно на 12 часов. И одновременно время отличается и от индийского UTC плюс 5.30, и от любого колониального наследия. Для индийского туриста, привыкшего к получасовым шагам, непальские плюс 15 минут выглядят как насмешка над здравым смыслом. Для непальца это точный астрономический расчет и тихий жест суверенитета. Часовой пояс давно перестал быть только географией. Он стал политическим инструментом, таким же, как граница или флаг. Пекин в 49-м году говорил «вся страна слушает столицу». Катманду в 56-м говорил «мы не Индия». Синьцзян в ответ на первое молча переводит часы назад. Пилот, вылетающий из Урумчи в Пекин, объявляет посадку по единому государственному времени. Его биологические часы живут по солнцу. Пассажир держит на телефоне 2 циферблата. И вся эта разница в 120 минут вращается вокруг одного решения, принятого за одну ночь осенью 1949-го. Спросите меня про Индию, единственную страну с населением больше миллиарда человек, у которой один

0: без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна, объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше 1,5 метра. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов. И сквозное движение открыли только в 1900.

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна, объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше 1,5 метра. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею,

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетродотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной, на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram.

0: Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная – последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэдделла. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт. Это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
2: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку «Эндюранса», перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 миллиона предметов. Не случайно рынок иногда

называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Тревожный счетчик потепления.

0: Представьте кошелек почти любого человека в России. Синяя десятка с мостом на просвет. Спросите, чей это мост, и вам ответят: тот самый, красноярский, инженера Проскурякова, что покорил Париж. История красивая. И почти вся неправда.
1: Лавр Проскуряков преподавал строительную механику и умел то, чего до него не умел почти никто. Считать мост так, чтобы металла в нем было ровно столько, сколько нужно, не граммом больше. В середине 90-х годов 19 века ему поручили мост через Енисей под Красноярском. Там Транссибирская магистраль упиралась в широкую Сибирскую реку, и переправить через нее поезд было инженерной задачей на грани возможного. Мост встал за 3 года, к 1899-му, причем на полгода раньше срока. Подрядчик Евгений Кнори гнал стройку в 2 смены, зимой прямо со льда. Через год чертежи и модель моста повезли на Всемирную выставку в Париж. Там же стояла свежепостроенная Эйфелева башня. И говорят, сам Эйфель, увидев красноярскую конструкцию, оценил ее по достоинству. Жюри присудило мосту гран-при и большую золотую медаль за смелость расчета и легкость, с которой стальные фермы держали вес поезда над быстрой сибирской водой.
0: Теперь про купюру. Может показаться, раз мост тот самый, парижский, значит его и напечатали на банкноте в 10 рублей. Логично же, тот же город, та же река. Но откройте купюру и приглядитесь к опорам. Это не решетчатые стальные фермы конца 19 века, а гладкие бетонные арки. На десятке, коммунальный мост, его построили спустя больше полувека, с 1956 по 1961, совсем другие инженеры собирали его арки без временных опор и получили за это отдельную премию. Мост Проскурякова к тому времени успел устареть, а к 2007-му его почти целиком срезали на металл. В городе даже поставили памятник, не мосту, а самой 10-рублевой купюре, отлитой в бронзе, шутка, которая честнее любой легенды. Значит, слава на бумажных деньгах Проскурякову не досталась. Погодите, она нашла его с другой стороны материка.
1: В 1913-м на другом краю Транссиба, под Хабаровском, началась стройка через Амур, реку куда шире и капризнее Енисея. Фермы спроектировал снова Проскуряков, тем же расчетом, что взял золото в Париже, а арочные пролеты через боковую протоку – инженер Григорий Передерий, один из первых в мире, кто рискнул строить железобетонные арки такого размаха. Мост тогда стал самым длинным в России и во всей империи, его тут же прозвали «Амурским чудом». Стройка едва не сорвалась под водой. Опоры ставили на кессонах, стальных колоколах, куда рабочие спускались рыть дно под сжатым воздухом. Резкая разница давления калечила людей, и кессонная болезнь была ценой, которую в отчетах не любили упоминать вслух. Одна из опор пошла трещинами. Течение подмыло островок, гигантский стальной кессон весом в 3000 тонн накренился. Инженеры на ходу заменили его деревянным. Решение отчаянное, но мост выстоял и в 1916-м наконец открылся.
2: Мир вокруг моста тем временем рухнул. В 1920-м отступающие от Хабаровска красные партизаны взорвали 2 его пролета, чтобы задержать японские войска на другом берегу. Транссибирская магистраль оказалась разорвана на 5 лет. Поезда через Амур перевозили паромом. Мост латали из обломков собственных ферм, искореженный металл переплавляли.

0: и собирали заново, и к 1925-му движение восстановили. Могло ли все это оборваться прямо на воде, под тем самым инженерным расчетом, что годом раньше рукоплескал Париж? Вопрос не праздный. Расчет держал вес состава, а не удар взрывчатки, и мост выжил лишь потому, что его чинили те же руки, что строили.
1: В конце 20 века старую ферму признали слишком тесной для нынешних поездов и грузовиков, и к 2009-му мост перестроили заново, шире, современнее, на двух уровнях. Именно эту обновленную переправу и напечатали на 5000-й купюре. Там мост теперь совсем не тот, что стоял под парижской медалью, а его наследник на тех же быках. Зато один демонтированный пролет 1916 года не отправили в металлолом. Его подняли на берег Хабаровске и открыли рядом музей. Прийти и потрогать те самые фермы можно и сегодня. Так у одного инженера в итоге все-таки оказались две купюры. Просто десятку получил чужой мост, а пятитысячную – мост, который Проскуряков спроектировал сам, только теперь не в прежнем виде. Где-то между Енисеем и Амуром это и есть настоящая цена инженерной славы. Она достается не тому расчету, что аплодировали в Париже, а тому месту, где мост однажды понадобился людям снова.
2: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Представьте таежную реку на севере Западной Сибири. Оба края реки заросли сосной и мхом. Зимой минус 40, весной комары стеной. Кажется, меньше всего на свете тут нужны крепостные валы. Соседей на сотни верст нет, воевать ни с кем, урожай защищать ни от кого. Хлеб тут никогда не сеяли. И тем не менее, именно здесь, на речном мысу над рекой Амня, находится древнейшее укрепленное поселение, какое вообще нашли на планете.
1: Городище открыли еще в 1987-м, но тогда его возраст оценили по привычке, примерно как у соседних памятников бронзового века. Разгадка пришла спустя десятилетия, когда команда исследователей из Германии и России вернулась на мыс с новым набором инструментов – радиоуглеродным анализом десятков образцов угля и кости, изучением пыльцы и семян, послойной съемкой земляных валов. Цифры сошлись независимо друг от друга и указали на конец 7-го тысячелетия до нашей эры. Это на 3 тысячелетия раньше первых крепостных стен Ближнего Востока, тех самых, что учебники называли колыбелью фортификации. Может показаться, раз стены есть, значит, были поля, зерно, склады, то есть земледелие, из которого якобы одного и рождается сложное общество с постоянным жильем и защитой. Но зачем стена людям, которые весь год кочуют за оленем и никогда не сажают ни зернышка? Ответ оказался проще и жестче. Стену поставили не ради зерна, а ради рыбы.
0: Мыс над Амнёй перекрывал лучший участок реки для рыбной ловли. Там, где вода замедляется на повороте и рыба идет косяком. Такое место кормит не один род, а несколько сразу. И желающих занять его всегда больше, чем самих поворотов реки. Вокруг землянок, углубленных почти на 2 человеческих роста ради тепла, встал земляной вал высотой в несколько метров, а поверх – частокол из заостренных бревен. Внутри помещались десятки людей, невременный стан охотников, обжитый поселок с очагами, костяными гарпунами, каменными наконечниками копий для охоты на лося и северного оленя и глиняной посудой с затейливым узором – редкость для той эпохи технология,

0: нужное как раз для того, чтобы хранить запасы впрок. Получается, крепость строит не плуг, а очередь из желающих занять хорошее место у воды. Постоянные запасы, из-за которых возникает борьба, у кочевых охотников тоже случаются. Просто выглядят они не мешком зерна, а вяленой рыбой на всю зиму.
1: Похожих укрепленных стоянок того же таожного круга исследователи насчитали теперь около десятка. Значит, речь не о случайности, а о целом укладе жизни, который сложился в холодной тайге независимо от южных цивилизаций и на тысячи лет раньше их. Открытие вышло не из погони за легендой, а из обычной архивной рутины. Старый памятник просто пересчитали заново новыми методами, и хронология военного дела в мире сдвинулась. Земля, где находится городище, сегодня знаменита совсем другим. Под этой же тайгой лежат крупнейшие в стране месторождения нефти и газа, а вышки и трубопроводы соседствуют с точно такими же речными мысами, какой 9 тысяч лет назад выбрали первые строители. Мыс над Амнёй, по счастью, уцелел в стороне от основных промыслов, и раскопки там продолжаются. Команда археологов возвращается к нему снова и снова, потому что каждый новый образец угля из очага способен еще немного подвинуть дату назад.
2: Так самое северное городище каменного века в Евразии заставило переписать простую мысль, которая столетиями казалась очевидной. Стену придумало не поле, а очередь к воде.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766 Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже не мог ни стоять, ни сидеть и молился полулежа, но продолжал писать сочинения в защиту своей веры. Настоятель доносил архиерею об Аркадии, нрава кроткого, но стал гнушаться чтением наших церковных книг.
2: 27 лет. Отпустили всех троих только в 1881-м, именным указом нового императора. Всего через монастырскую тюрьму прошло больше 400 узников.
3: Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная стена, прогулочный двор, коридор и камеры, где когда-то годами ждали одного указа.

Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получили

открылся край земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился. Та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет.

Ветер с залива здесь особенный, чуть соленый, чуть речной, как будто вода не может решить, какой она хочет быть. И правильно, то, на чем вы стоите прямо сейчас, еще в 60-е годы 20 века было дном Финского залива. Посмотрите прямо перед собой. Бронзовый Петр стоит чуть поодаль, 5,5 метров металла, почти 13 в сумме с постаментом из темно-красного гранита. Работа Зураба Церетели. Но это не первое его место в городе, и тут начинается история почти детективная. В 2005-м скульптура появилась в самом центре, на Манежной площади. Горожане встретили ее сдержанно, скажем так. Уже через год, 25 сентября 2006-го, Петра тихо перевезли сюда, к морскому фасаду города, к воде. И знаете, здесь он встал правильно. Он смотрит в сторону горизонта. Чем сильнее ветер, тем органичнее он вписывается в пространство. Будто всегда и стоял. А теперь про сам берег. Весь этот район от площади до воды, намыв 70-80-х годов 20 века. Северную оконечность Васильевского острова буквально удлинили, засыпали мелководье песком и строительным мусором, отвоевав у моря сотни метров суши. Морская набережная получила свое имя в декабре 1972-го, раньше, чем появился сам берег. Имя дали земле, которой еще не существовало. Это, по-моему, очень петербургская история, сначала название, потом реальность. Сам отель за вашей спиной, длинный каскадный объем 1978-го, строили как советскую витрину для тех, кто прибывал в город с моря. Круизные лайнеры, иностранные делегации, город должен был встречать их именно этим фасадом. Памятник Петру добавили позже, уже в постсоветской логике. Если с залива в Петербург входит корабль, кто должен стоять на берегу? Только строитель флота. Когда пойдете по морской набережной в сторону залива, за угол отеля, ближе к воде, откроется то, ради чего сюда приходят вечерами. Широкая гладь, низкий горизонт, где-то вдали силуэт Кронштадта. Закат над Финским заливом здесь стал городским ритуалом именно благодаря намыву. Раньше увидеть солнце, уходящее прямо в воду, можно было только из пригородов Стрельны, Ломоносова, поселков вдоль южного берега. Теперь это доступно прямо из города, в получасе от метро. Там же, вдоль набережной, загляните на площадь Балтфлота, мемориал крейсеру «Киров», открытый 30 сентября 1990-го. Память об обороне Ленинграда, вписанная прямо в прогулочный маршрут. Есть одна деталь, мимо которой легко пройти. Знаменитый Громкамень, тот самый, на котором стоит медный всадник, в 18 веке нашли на берегу залива и волоком везли в город, превращая живой берег в основание для имперского монумента. Здесь Петр снова стоит на заливном камне, только теперь это обработанный гранит на искусственном берегу, и линия контакта города с водой полностью сконструирована инженерами. Два памятника, два берега, три столетия.

и один и тот же жест «город идет к морю». Эта прогулка начинается там, где вы стоите. А любую другую, про любое место мира, этот бот соберет за пару минут по проверенным фактам, просто напишите тему. Спросите, например, намывные территории Васильевского острова, и узнаете, как Ленинград отвоевал эту землю у моря.

перед вами крепость, которую строили те же мастера, что возвели собор Василия Блаженного в Москве. Псковские зодчие постник Яковлев и Иван Ширяй работали здесь в 50-х годах 16 века, и если вы присмотритесь к силуэту стен, в нем почувствуется что-то непривычное для Поволжья. Этот слегка псковский ритм башенный прясел – не случайность. Это почерк. Но вот что важно понять с самого начала. Белокаменный Кремль, который вы видите сейчас, не древняя татарская крепость. До 1552-го здесь стояли деревянные стены, укрепления, унаследованные еще от волжских булгар и ханской Казани. После взятия города Иван Грозный приказал разобрать их до основания. То, что кажется нам вечным и, само собой разумеющимся, это фактически перезапуск, новая цитадель, новый камень, новая инженерная традиция, наложенная поверх старого места. Стены протянулись примерно на 1800 метров, в разных источниках цифра немного плавает, потому что высота меняется от участка к участку, от 8 до 12 метров, в зависимости от рельефа и поздних надстроек. Живое сооружение, не монолит. Теперь посмотрите на башню справа, ту, со шпилем. Это Сююмбике. Отклонение ее шпиля от вертикали сегодня составляет примерно 2 метра в северо-восточном направлении. Одна из немногих падающих башен мира, и наклон считается стабилизированным. Башню не выпрямляют, ее наблюдают, укрепляют скрытыми инженерными решениями и фиксируют малейшие изменения, как врачи, состояние пациента. Имя башня носит в честь последней казанской царицы. И здесь самый острый разрыв между историей и памятью. Легенда гласит, Иван Грозный потребовал Сююмбике в жены, она согласилась при условии, что за 7 дней возведут башню, а на 7-й день поднялась на верхний ярус и бросилась вниз. Образ настолько сильный, что в Казани его пересказывают до сих пор. Иногда добавляют, что она бросилась с малолетним сыном, хотя документальных подтверждений этому нет. Реальность устроена иначе. Сююмбике была выдана замуж за московского царя и вывезена из Казани живой. А саму башню построили значительно позже, уже при русском владычестве. Но трагический миф оказался прочнее хроники. Мечеть Кул-Шариф, которую вы видите в глубине Кремля, здание совсем другой эпохи. Ее построили в конце 90-х, начале 2000-х как символ возвращенной памяти. В 1552-м на этом месте был разрушен главный религиозный центр Казанского ханства. При строительстве использовали 14 видов природного камня из разных регионов мира, каждой породой как бы фиксируя географию современного ислама. Снаружи мечеть отсылает к восточным и османским мотивам, внутри планировка приспособлена к большому потоку экскурсионных групп и официальных делегаций. Кул-Шариф – не музейный объект. Это действующая мечеть. И последнее, что стоит держать.

держать в голове, стоя здесь. Казанский Кремль – единственная татарская крепость в мире, которая по сей день используется как резиденция действующего правительства. Внутри этих стен соседствуют музей-заповедник и администрация президента Татарстана. Во время Пугачевского штурма 1774-го мятежники взяли Казань, но сам Кремль устоял. Гарнизон переждал бунт за этими стенами. Объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под ногами – культурный слой, уходящий к X-XI веку. Это место не закончено ни археологически, ни политически. Спросите меня про Спасскую башню, главный вход в Кремль. Я знаю, что на ее стене нашли и зачем скрыли.

0: Вот парадокс. Самое инопланетное место на Земле – это не будущее, это прошлое. Глубокое, доисторическое прошлое, которое просто не успело закончиться. Сокотра – осколок континента Гондвана, застрявший в Индийском океане примерно как черновик, который автор забыл выбросить. Из 800 видов растений на острове больше трети не встречаются больше нигде на планете. Треть. Биологи говорят прямо, часть этой флоры – живые остатки экосистем, исчезнувших на материках миллионы лет назад. Посмотрите мысленно на драконово дерево, этот странный гриб на ножке с зонтиком наверху. Оно растет на высоте 600-700 метров, и чтобы вырасти всего на метр, ему нужно 20-30 лет. Старейшим экземплярам, по оценкам местных проводников, 800 тысяч лет. А красная смола, кровь дракона, 2000 лет подряд служила антисептиком для римских гладиаторов, пигментом для средневековых икон и народным желудочным лекарством. Одно дерево, три карьеры, без единого резюме. Рядом с ним бутылочное дерево с нежными розовыми цветами на бочкообразном стволе, набитом водой. Хрупкость на фоне абсурдной запасливости. Семена строго запрещены к вывозу. Власти понимают, единственный способ сохранить чудо – не дать ему стать сувениром. И еще одна странность. На острове почти нет опасных существ. Ни змей, ни ядовитых насекомых, ни хищников. Природа, похоже, так увлеклась ботаникой, что просто забыла завести зубастых соседей. Сокотра – это место, где прошлое пережило настоящее. И пока не ясно, переживет ли оно будущее.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.
2: Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили

0: подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу.
1: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
2: В прошлый раз мы были на маскараде у Энгельгарта. Там муж не узнал собственную жену под маской, а Штраус потом написал об этом оперету. Сегодня Илья Харитонович выходит на Невский, к Орлу на башне Зингера и двум колоннадам Казанского собора.
3: Дом книги — это уже
4: модерн. Это уже модерн. Конечно, конечно. Это Павел Юльевич Сизор такой был. Значит, еду там с кем-то, ну, а водители же, они все знают. И говорят, вот видите, этот самый орел американский, он появился только тогда, когда стали обвинять в Первую мировую войну, что, ну, они немцы, это же немцы, а что они, ну, там, через царицу и передают что-то, какие-то информации, поэтому, значит, повесили вот этого двуглавого орла. Ничего подобного, с самого начала все так и было. Вот этот огромный орел, вон, двуглавый, видите? Потому что это немецко-американская фирма. Зингер — это немецко-американская фирма. Это вот такой... Исаак Зингер, который работал в Америке и такую наладил производство таких машин, которые не ломались, а если ломают, себе новые дают.
3: И вот здесь сразу хочется вспомнить о высоте здания.
4: Да,
3: о
4: совершенно.
3: О стандарте.
4: А вот, да, вот хорошо, что вы запомнили. Вот 11 сажений, может, не... еще раз, не в сантиметрах, конечно, чтобы вот прямо-прямо, нет. Но они, да, вы правильно говорите, они же хотели построить большое здание, им сказали, небоскреб.
3: Да.
4: Нет, карниз в карниз, пожалуйста. Ну, а уж башня-то, пожалуйста, что же башня?
3: И тогда они тогда вот так вот интересно...
4: Да, обошли это, да, обошли это...
3: Можно.
4: Да, можно, а почему нельзя? Башню можно. И как бы яростью объятый через туман тоску бензин, над башней рвался шар крылатый, и имя Зингер возносил. Это поэт, потом уже кто-то советский написал. Это хороший поэт. Вот. И вот это и Петербург и есть. Здесь модерн, а здесь вот классический совершенно православный храм такой 1811 года. Это же православный храм, какие-то могут быть. Это просто очень красиво. Это во-первых, это, значит, это же не штукатурка, это так называемый пудожский камень. У нас есть Гатчина, а перед Гатчиной есть деревня Пудость. И вот там добывается этот камень, которым облицованы вот эти колонны. Это замечательная работа русских мастеров, так же, как никем не замечаемая ограда Воронихинская. Это все вот пространство, здесь это все пространство Казанского собора. Вот, как бы такое сакральное пространство Казанского собора. На самом деле просто очень красиво. Андрей Никифорович Воронихин. Может быть, он, так сказать, сын Александра Сергеевича Строганова, скорее всего. Потому что он очень...
3: Незаконный.
4: Да, незаконный, конечно. Вот. А потом здесь, видите, какая колоннада, так, да? И спина к спине шла, должна была идти вторая, вы знаете. Так почему она должна была идти? Потому что это же все задумано, как вы думаете, кем? Павлом Петровичем. Не Александром. Вот. И он, а он мудрейший человек, вообще-то. Павел Петрович – это очень мудрый человек.
3: Ну, все так,
4: да, да, да, но это и такая,
3: да,
4: это такая советская имидж,
3: имидж,
4: да, такой дурачок, условно,
3: да,
4: условно,
3: да,
4: условно.
3: Да, да.

0: Нет, на самом деле очень образованный человек. Очень образованный человек. И очень... Когда они ездили с супругой, значит, значит, когда они родили первого сына Александра, она им дарит, Екатерина дарит им Павловск. Когда второго сына она их отправляет за границу, а когда третий ребенок, девочка, она им дарит Гатчину. То есть все что угодно, только чтобы ты не претендовал на русский престол, да? Ну вот, так вот они там покупают такие вещи, которые сейчас павловские. Что называется, не сувениры, а настоящие произведения искусства, на которых потом русские будут учиться и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть образование...
0: У него да, очень высокое, конечно, конечно. Да, так вот, он велит соорудить вторую колоннаду. Зачем? Он хочет объединить не больше, не меньше, как католицизм и православие. Ну, а как же, это две христианские, так сказать, это одна религия, но два направления. Католицизм, православие.
1: Ну, вот. Как-то он... Но, миротворец.
0: Да, или... он такой, да,
1: почему
0: да.
1: Почему у него такие глобальные...
0: А почему нет? Иисус Христос, так сказать, во главе и так далее, mm-hmm. и так далее. А что разделяет? Нет, там нет разделения. Вот еще, например, с мусульманством. Там понятно, там другая религия, другое направление. Здесь же и протестантизм, и католицизм, и православие, а в принципе христианские религии, понимаете? Вот он это понимает, он образован. А у нас был вот тут на углу, где мы с вами переходили, там был учебное заведение, где преподавали, иезуитский колледж. И там самые знаменитые, вернее, дети самых знаменитых русских фамилий. Потом они будут как в лицее. А? Вот, так что...
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь. Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь.

участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангосолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки, Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил мамонта с шерстью, кожей и содержимым желудка.

и Колыма стала страной мамонтов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелио – это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традиции история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров, восточная – до 5621. Разница – 21 метр, меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем.

0: всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша. Линия наша.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которая в свободной продаже не существовала. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение — то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов — одна книга. Двухтомник — 40. 20 килограммов бумаги — это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего — газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке — старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной.

Книги перестали быть дефицитом. Их стало можно купить. И макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго. Марго.

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаци Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым – ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы

чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют «детской демократией». У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска, лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

0: Представьте деревню-музей. Такую, где дома стоят пустые, за веревочным ограждением, а на табличках – годы постройки. Заходить нельзя, трогать нельзя, жить там точно нельзя. Логично же, раз деревянные избы такие ценные, их нужно законсервировать, как в витрине. Но в карельской деревне Кинерма решили ровно наоборот. И, кажется, именно поэтому она до сих пор жива.
1: Деревня стоит на холме в Прижинском районе Карелии, среди карелов-ливвиков. Так называют южную ветвь этого народа. Место упомянуто еще в 1496-м, в писцовой книге об Онежской Пятине. К середине 16 века здесь стояло 4 двора, а в начале 20-го уже больше сотни жителей. Потом, как и сотнями северных деревень, началось обратное движение. Люди уезжали в города, дома пустели, крыши проседали. К концу 20 века в Кинерме оставалось всего несколько человек. Еще немного, и деревня превратилась бы в то, во что превращаются заброшенные северные села, труху под снегом, точку на старой карте.
0: Спасли деревню не чиновники и не музейное ведомство, а две сестры, которые сюда вернулись. Надежда Калмыкова и Ольга Гакоева выросли в этих местах. У обеих здесь были корни по материнской линии. Надежда потом восстановит родословную на 7 поколений назад, до конца 18 века. Муж Ольги, архитектор Роман Гакоев, включился в дело профессионально. Втроем они решили не просто сохранить дома, а сделать так, чтобы в деревне снова жили люди. В 1998-м в Кинерму приехали финские студенты-архитекторы на практику. 3 года подряд они обмеряли избы и фиксировали конструкции. Это стало основой для настоящей реставрации. Подняли и укрепили несколько домов, перебрали кровли. В центре деревни стоит часовня Смоленской иконы Богоматери, постройка 18 века. Она никогда не служила ничем другим, кроме как местом службы, и служит им до сих пор. 10 августа, на престольный праздник, сюда приезжает священник. Рядом избы, признанные памятниками. Дом Давыдова с резными причелинами, дом Ершовой с ажурным балконом, банька 1902 года постройки, что топится по-черному. По документам об охране культурного наследия Карелии деревня описана предельно точно. Она используется одновременно и как объект туристского показа, и как жизнеспособное поселение людей, занятых сельским трудом в его традиционных формах. Вот в этой формулировке и спрятан весь ответ на вопрос, почему Кинерма не стала музеем под стеклом.
1: Потому что дом, признанный памятником архитектуры, здесь не превращается в экспонат. В нем живут, топят печь, держат огород, принимают гостей за одним столом, а не через стекло витрины. В деревне сегодня около 15 домов, 6 из них охраняются государством как памятники, и живут в деревне круглый год 14 человек. Среди них многодетная семья, переехавшая сюда уже в новые времена, и старожилы, для которых это просто дом, а не декорация. Гостей здесь принимают не экскурсоводы в костюмах, а хозяева домов. Пекут калитки, открытые ржаные пирожки с картошкой или крупой, прямо при гостях, в настоящей печи, и потом угощают ими за общим столом. Наивно можно подумать, значит, туристам сюда лучше не соваться, чтобы не тревожить чужую жизнь. Но спросите себя, а на какие деньги тогда чинить кровлю столетнего дома, которая протекает каждую весну? Живому дому нужны живые деньги, а не только статус памятника на табличке. Разгадка не в том, чтобы закрыть деревню от мира, а в том, чтобы гость входил в нее как в чужой дом, а не как в аквариум.
2: Каждый год в Кинерму приезжают тысячи туристов. Деревня в две улицы принимает поток, какого не выдержала бы иная городская гостиница. И все равно она не рассыпалась на сувенирные лавки, потому что туризм здесь пристроен к жизни, а не заменил ее собой. В 2016-м Кинерму приняли в Ассоциацию самых красивых деревень России, случай почти уникальный для карельского захолустья. Но табличка досталась не пустой декорации –

0: деревне, где по утрам все еще топят печи и выгоняют скот. Наверное, поэтому здесь и работает то, что не работает в стеклянных музеях под открытым небом. Сюда хочется не просто посмотреть, а вернуться. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема — и готово. Проверьте на своей в боте. О, мой гид! Своей в боте. О, мой гид!
1: Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия — крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать. Вон там, в глубине, у молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. А текущий процесс. Просто очень медленный.

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала: пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет: ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
0: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил: настоящее. Радиоуглеводы.

0: Род позже дал диапазон, примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километров ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
1: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Урал-Баторе Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: Казалось бы, что тут думать? Взял лошадь, взял ведро, подоил. Так делали тысячи лет. Но попробуйте поставить лошадь у конвейера, и она просто не даст молока. Без жеребенка рядом кобыла не доится вовсе. Это не прихоть, это физиология. И именно она сделала промышленный кумыс одной из самых сложных задач в пищевой индустрии.
1: 5500 лет назад на севере нынешнего Казахстана жили люди батайской культуры. Они первыми в мире приручили лошадь, не ради мяса и не ради скорости. В черепках их посуды ученые нашли следы кобыльего молока. Значит, кумыс появился раньше, чем колесо стало средством передвижения. Геродот в 5 веке до нашей эры описывал, как скифы доили кобыл и тут же сбраживали молоко в кожаных мешках. И добавлял деталь, которая говорит все. Этот секрет они хранили так ревностно, что ослепляли рабов, видевших процесс. Французский монах Гийом де Рубрук добрался до монгольских степей в 1253 и описал напиток подробно. Он был поражен. Кобылье молоко бродит, пенится, слегка пьянит и при этом освежает. Для знати варили особый сорт – каракамос, темный и крепкий, с другим вкусом. 5 веков спустя шотландский доктор Джон Гриф описывал кумыс уже как лекарство от чахотки и цинги. Так кочевнический напиток обрел европейскую репутацию.
0: В 19 веке кумыс добрался до русских санаториев и стал модным. Доктор Нестор Постников в 1858 открыл первое кумысолечебное заведение под Самарой. Больных туберкулезом и желудочными хворями везли на степной воздух к кобылам. Лев Толстой приезжал сюда несколько раз и писал, что ему лучше. Антон Чехов тоже. К началу 20 века по всей России работало больше полусотни таких заведений, главным образом в Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниях. Советская власть решила поставить дело на промышленную ногу. К 1982-му в Советском Союзе держали 230 тысяч кобыл специально для производства кумыса. Появились цеха, нормы, ГОСТы. Но масштаб упирался в биологию. Кобыла дает молоко только когда рядом находится жеребенок. Без него ни капли. Завод не может позволить себе держать малыша рядом с каждой кормящей матерью весь рабочий день. Поэтому промышленный кумыс в магазинах часто делали из коровьего молока с добавками. И это, конечно, был уже совсем другой напиток.
2: После распада Советского Союза большинство кумысных хозяйств закрылось. Но у этой истории есть неожиданный поворот. Немецкий. Рудольф Шторх попал в советский плен под Сталинградом и провел в казахском лагере 15 лет. Туберкулез уже добирался до него, когда местный чабан начал отпаивать его кумысом. Целый год, каждый день. Шторх выжил. В 1959-м он вернулся домой, в Баден-Вюртемберг, и на компенсацию от германского правительства купил лошадей. Потом еще лошадей. Потом построил ферму на 400 кобыл и наладил производство сухого порошка из кобыльего молока.
0: Прошло полвека. Казахстанский предприниматель Галымжан Мейрамбеков узнал эту историю и полетел в Германию. Оттуда он вернулся с технологией и немецкими партнерами. В 2014-м между Астаной и Карагандой начали строить завод мощностью 10 тонн порошка в год. 1500 лошадей на 24 тысячах гектаров. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм порошка. В Европе он уходит примерно по 200 евро за килограмм. Там его берут как диетическую добавку и компонент детского питания. Потому что кобылье молоко по составу ближе к женскому, чем коровье, почти на 98%. 5500 лет назад кочевник оставил молоко бродить в кожаном мешке. Сегодня оно едет в Европу в вакуумной упаковке. Степь не изменилась, изменилась бутылка.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его проживут.

0: произнесут.
1: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычигды. Вычигда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычигду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: патриции избирались на этот пост по очереди. Им подчинялись стражники у ворот, могильщики, чистильщики и городские лекари. Через суд Кацаморти могли наказать любого, кто нарушил карантинные правила, невзирая на то, купец он или дворянин.
1: Наконец построили и постоянное здание. У восточных ворот Плочи, там, где городская стена спускается прямо к морю, с 1590 по 1642 возводили лазарет. Комплекс из 10 длинных корпусов и 5 внутренних дворов с воротами из суши и с моря. Сюда сгружали товары, сюда же на карантин ставили людей. Купцов держали отдельно от матросов, шелк проветривали отдельно от шерсти. Городская стена, которая веками защищала Дубровник от вражеских армий, стала защищать его и от невидимого врага. Спорить о точных причинах успеха историки продолжают до сих пор. Одни считают, что дело было именно в разумной изоляции, другие, что просто повезло с географией и малым числом сухопутных путей в город. Но факт остается фактом. Пока чума раз за разом опустошала итальянские и французские порты, вспышки в Дубровнике становились короче и слабее, а промежутки между ними заметно длиннее. Республика, у которой не было ни армии, способной сравниться с соседями, ни собственных серебряных рудников, выжила торговлей и правилами, которые эту торговлю оберегали. Через ее лазарет прошли тысячи людей, прежде чем ступить на городские камни. Сегодня в этих же стенах у моря звучит музыка, идут выставки, а с крыши все так же видно рейд, где когда-то неделями стояли корабли, ожидая разрешения войти.
2: Дубровчане не знали, что такое вирус, но за 200 лет до Колумба они поняли главное. Чтобы остановить невидимое, достаточно расстояния и терпения.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Онлайн.

0: есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
1: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует. Но, может быть, оно еще и помнит.

0: Встаньте на пилон высотой сотни этажей, и под вами не улица, а вода. Пролив Босфор Восточный, где ветер разгоняется до штормового и лед на тросах вырастает толще ладони. Именно здесь висит самый длинный вантовый пролет на планете. 1104 метра стали между двумя опорами, и ни одной промежуточной подпорки в воде.
1: История началась не с моста, а с решения провести во Владивостоке саммит форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Площадку выбрали на острове Русском, там, где в 2007-м не было даже нормальной асфальтовой дороги. Городские жители восприняли новость как шутку. Могли подумать, что остров просто заасфальтируют и поставят пару автобусов. Вместо этого через пролив решили перекинуть мост, который на тот момент не строил никто в мире. Пилоны выросли на 324 метра. Вверху они тоньше человеческого роста в обхвате, у основания толщиной в 2 метра. Их заливали не разом, а короткими циклами высотой около 4,5 метров, используя самоподъемную опалубку. Конструкция ползла вверх сама, как временные настилы без крана. Чтобы верхушка колонны такой высоты не отклонилась ни на сантиметр, точно сдержали спутниковой навигации сразу по двум системам.
0: Под каждым пилоном в морское дно вбили свои диаметром в 2 метра на глубину 77 метров. Бурили прямо со дна открытого моря, а бетон заливали под водой особым составом. Пролет собирали на суше из более чем сотни аэродинамических секций, привезенных с заводов по всей стране. А во Владивостоке их сваривали в одну балку весом 23 тысячи тонн и подтягивали копором плавучими понтонами. Природа проверяла стройку на прочность постоянно. Штормовой ветер здесь разгоняется до 36 метров в секунду. Зимой мороз доходит до минус 31, а лед на конструкциях нарастал толщиной в человеческую ладонь. Строители закладывали в расчет даже удар корабля весом в 100 тысяч тонн, на случай, если судно потеряет управление в проливе. Летом 2012-го пролет признали официально самым длинным вантовым в мире, обойдя китайский мост через реку Янцзы всего на несколько десятков метров. Тогда это выглядело неприступным рекордом. Мост открыли для движения 1 августа, а название ему присвоили месяцем позже, просто и без затей – Русский по имени острова.
1: Проверяли готовую конструкцию буднично и сурово. По мосту пустили колонну груженных грузовиков, которые резко тормозили, имитируя предельную нагрузку. Мост выдержал и с тех пор стал частью повседневного пейзажа. Его изображение попало на банкноту в 2000 рублей. Редкий случай, когда инфраструктурный объект становится узнаваемым лицом целого региона на бумажных деньгах. Но самый неожиданный экзамен мост держал не при открытии, а гораздо позже, спустя 8 лет. Циклон принес ледяной дождь, и тросы покрылись коркой в несколько десятков сантиметров. Такого прежде не случалось ни с одним вантовым мостом в мире. Куски льда срывались и падали на проезжую часть. Движение перекрыли на 2 недели. На высоту вышли альпинисты-добровольцы. Поначалу один трос очищали по 9 часов, затем отработали прием и сократили время втрое.
2: Рекорд продержался чуть больше 10 лет. Позже китайские инженеры построили мост с еще более длинным пролетом, и Русский мост уступил первое место, оставшись вторым по этому показателю в мире. Но по высоте опор он и сегодня уступает разве что Виадуку во Франции, а пролив Босфор Восточный под ним по-прежнему то штормит, то затягивается туманом. Так что противоположная сторона пролива не видна, и мост в такие дни висит над водой, будто держится сам на себе. –

0: На маленьком острове Беринга, там, где кончается Камчатка и начинается открытый океан, живет язык, которого больше нет ни в одном учебнике мира на равных правах с обычными языками, потому что он не алеутский и не русский, а третий – свой собственный. Слова в нем алеутские. А то, как эти слова складываются в предложение, какое у глагола окончание, как строится отрицание, как соединяются части сложной фразы, устроено по-русски. Звучит как ошибка, как акцент. На самом деле это отдельная, цельная языковая система, которую местные жители создавали не один десяток лет.
1: Нашли этот язык не сразу и не там, где искали. Ученые веками записывали алеутскую речь на разных островах Тихого океана и считали, что она везде более-менее одинакова, только с говорами. В 1963-м языковед Георгий Миновщиков приехал на Командорские острова с обычной экспедиционной задачей сверить словари и услышал речь, которая не укладывалась ни в один известный алеутский говор. Позже за нее взялся ленинградский лингвист Евгений Головко, несколько экспедиций подряд. Начиная с середины 80-х и до 2017-го, он записывал одних и тех же людей год за годом, десятилетие за десятилетием. Первое, что напрашивается, может, это просто испорченный, подзабытый алеутский, люди недоучили родной язык и на ходу залатали дыры русскими словами. Только подзабытая речь рассыпается на обрывки, а не собирается в новую систему собственными правилами. Здесь же почти все существительные и почти все глагольные корни алеутские, а вот спряжение глагола, отрицание, придаточные предложения русские, причем устроены последовательно, без исключений. Это не порча языка, а полноценный новый язык, что не в укор ни одной из двух сторон.
0: Откуда он вообще взялся? На острове медном промышленники российско-американской компании. Те, кто добывал морского зверя и торговал пушниной, женились на алеутках. Дети от этих браков росли на два языка сразу, но говорили не как отец и не как мать, а как получилось у них самих, с алеутскими словами и русской грамматикой в основе. Причем это была не окраина, а особая, довольно уважаемая прослойка местного общества. Их так и называли отдельным словом, не сливая ни с русскими, ни с чистокровными алеутами. Долго это могло бы жить своей замкнутой жизнью на маленьком острове, если бы не переселение. В конце 60-х жители Медного целиком перевезли на соседний остров Беринга, в поселок Никольское. Там теперь жили вместе с русскоязычными соседями и обычным алеутским говором. Смешанная речь начала быстро уступать место русскому. Дети медновских семей учились в той же школе, что и все, женились и выходили замуж за русскоязычных соседей, и к языку родителей больше не возвращались.
2: К концу 80-х свободно на нем еще говорили около 10-15 человек. Дальше счет пошел на единицы. В 2022-м не стало Геннадия Яковлева, одного из последних, кто говорил на медновском алеутском с детства. По данным реестра малых языков России, еще жива женщина по имени Лидия Волкова, для которой этот язык родной, но это сведения спорные и не подтверждаются другими источниками однозначно. При переписи на рубеже 2020 и 2021 несколько человек в этих местах назвали родным языком алеутский. И специалисты полагают, что имели в виду именно медновскую речь, а не общеалеутскую.
0: У этого острова прежде был один случай, когда встреча двух языков не разрушила, а породила. В 1826-м миссионер Иван Вениаминов вместе с алеутом Иваном Паньковым составил первую алеутскую азбуку. Русский и алеут сели за один алфавит вместе, а не один для другого. Медновский язык появился без всякого замысла, сам собой, из повседневной жизни смешанных семей. Но итог тот же. Там, где встречаются два народа, иногда рождается не подмена одного языка другим, а нечто третье, маленькое и хрупкое, но настоящее.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты.

и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Online.

0: Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он Том Акула, болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть, не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме, рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю, прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
0: Когда все готово, начинается рамбус соло, главные похороны, многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая Тараджи, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло-тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется Тау-Тау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Тау-Тау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами Тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно

0: объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. Спокойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для Тараджей Манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась, сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
1: В этом и есть суть тараджанской любви к умершим. Она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы урода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую увозишь на горе, простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью, а способ ее выдержать.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёбка» восходит к малёбному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей, по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии. Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёбку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД – это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 30.

29 тоннелей общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими,

что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь, не хочешь, замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно, ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Ни год и ни два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла Мойки и Крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: Вы выходите из поезда и сразу чувствуете запах воды. Ни моря, ни реки, а всего сразу. Петербург пахнет именно так. Это город, который стоит прямо на воде, между водой и небом. И все, что вы увидите за эти дни, выросло именно из этой странной идеи — построить великий город там, где строить вообще-то было нельзя. Первая остановка — Петропавловская крепость. Можно подумать, ну, крепость и крепость. Наверное, там была война, пушки, все такое. Но подождите, эта крепость почти никогда не воевала. Она строилась как защита, а стала чем-то совсем другим. И символом власти, и местом, где хранили секреты. И сейчас огромный музей прямо внутри городских стен. Вот вам странная история. Самая известная крепость города — та, которая ни разу толком не сражалась.
1: А теперь самая неожиданная деталь, которую там мало кто замечает. На Невских воротах крепости есть отметки, черточки на камне. Это следы наводнений, огромных, страшных, когда вода поднималась выше человеческого роста. И вот тут Петербург перестает быть просто городом красивых дворцов. Он оказывается городом, который в

всю жизнь борется с рекой. Вода хочет забрать город обратно, а город не сдается. Дальше Дворцовая площадь и Эрмитаж. Представьте площадь размером примерно 40 футбольных полей, и вокруг нее здания, покрашенные в тот особенный зеленый цвет. Это не просто красота. Это была декорация для целой империи, как огромная театральная сцена, где разыгрывались парады, встречи царей и важные события. Эрмитаж и площадь вместе — один большой театр власти, где зрители — весь мир. В Петропавловской крепости есть еще один секрет — монетный двор. Там до сих пор делают монеты — памятные, особенные. Можно подержать в руках монету, которая только что появилась на свет. Это не история из учебника, это живое производство прямо внутри старинных стен. А еще вас ждут места, где можно трогать, нажимать кнопки и смотреть, как все работает. Гранд-макет «Россия» — это вся страна в одном зале. Поезда едут, огни мигают, люди живут в крошечных городах. Планеталий, где звезды прямо над головой. Музей железных дорог, океанариум, где акулы плавают над вами. И Кронштадт — морской город с огромным собором и настоящими фортами прямо в заливе. Знаете, что меня в Петербурге удивляет больше всего? То, что его красота и его трудность — это одно и то же. Город строили на болоте, в ветрах, в наводнениях, и именно поэтому он получился таким невероятным. Трудность сделала его красивым. По дороге домой подумайте вот о чем. Если бы вы строили город, вы бы выбрали удобное место или самое трудное? И почему?

0: Раннее утро в Раджастане, пока солнце еще не нагрело камень. Монах движется по пыльной дороге, медленно, почти торжественно. В руке у него метла из мягких перьев. Он подметает путь перед каждым шагом. Не для чистоты, для того, чтобы не раздавить ни одного насекомого. Это не ритуал, это техника. У джайнов есть слово «ахимса» — непричинение вреда. Но не как красивый лозунг, как инженерная задача. Монах обязан не убивать девятью способами. Не делать сам, не побуждать других, не одобрять даже мысленно. Раздраженная мысль — тоже насилие. Злая шутка — тоже насилие. Каждый случай гибели живого, даже микроскопического, — это кармическая грязь, которую затем придется выжигать аскезой годами. Отсюда неожиданный поворот. Вспахивать поле для джайна означает массово убивать организмы в почве. Поэтому они уходили в торговлю, финансы, ювелирное дело. И сегодня одна из самых аскетичных традиций Индии, одновременно одна из наиболее состоятельных общин страны. Махатма Ганди прямо говорил, его понимание ненасилия как политической силы выросло в том числе из джайнской доктрины. Тихая внутренняя дисциплина и инструмент, которым пошатнули империю. Каждый шаг несет цену. Джайны просто первыми решили ее считать.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Представьте, суббота, утро, День всех святых. В 1755-м это не просто дата, самый многолюдный день церковного календаря. В храмах горят тысячи свечей, город почти весь на службе. И вот 40 минут 10-го пол уходит из-под ног.
1: Может быть, кто-то в первую секунду подумал: началась гроза.

0: Где-то далеко бьет гром. Так казалось недолго. Грохот шел не сверху, а из-под земли, и продолжал нарастать. Тряска длилась несколько минут. Для землетрясения это огромный срок. Каменные своды соборов обрушивались прямо на молящихся. Люди бросились на улицы, но узкие переулки старого Лиссабона превратились в ловушки. Здания падали друг на друга. Те, кто уцелел, побежали к реке. Открытое место казалось безопасным. Это была вторая ошибка того утра. Спустя примерно 40 минут после первого удара с моря пришла гигантская волна и обрушилась на набережную.
1: За ней еще две.
0: А следом опрокинутые свечи, которых в тот день горело как никогда много, подожгли то, что устояло. Пожар бушевал несколько суток подряд.
2: Город потерял, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч жителей. Это, наверное, каждый пятый или шестой лиссабонец. Разрушения, вода и огонь пришли не по очереди, а один за другим, добивая тех, кто выжил после предыдущего удара. Наивно можно было бы решить, землю наказал Бог, ведь удар пришелся ровно на главный праздник, прямо во время службы. Многие в Европе так и рассудили, но простой вопрос ломает эту логику сразу. Почему тогда уцелели кварталы с публичными домами и тавернами, а рухнули именно соборы, полные молящихся? Объяснение оказалось куда более приземленным, и оно родилось не из проповеди, а из бумаги с вопросами.
0: Государственный министр, которого позже назовут маркизом Помбала, действовал не как проповедник, а как чиновник нового типа. По легенде, на вопрос «что делать?», он ответил коротко – «хоронить мертвых и кормить живых». Тело вывозили на кораблях в море, чтобы избежать эпидемии, хлеб выдавали по твердой цене, мародеров вешали прямо на месте. А затем произошло то, что и делает эту историю особенной для истории науки. Через считанные месяцы во все приходы страны разослали анкету из 13 пунктов, в котором часу тряхнуло, в какую сторону качало, сколько разрушено домов, что случилось с водой в колодцах, поднялась, ушла, помутнело. Ответы стекались из каждого прихода отдельно, и получившуюся карту сегодня называют первым в истории системным исследованием землетрясения. Ученые почти 200 лет спустя по этим ответам смогли восстановить, где именно под океаном находился источник подземного удара.
2: Из руин Нижнего города, района, который называют Байша, родилась еще одна идея, тоже совершенно не про молитву. Здания стали ставить не на сплошном камне, а на деревянном каркасе, гибком, как корабельный остов, обшитым камнем снаружи. Дерево пружинит и гасит толчок, камень защищает от огня. Такую конструкцию назвали гайола – клетка. Рассказывают, будто прочность проверяли прямо на площади, строили макет на помосте, и рота солдат маршировала рядом, изображая шагами колебания земли. Эту деталь сами историки архитектуры называют скорее легендой, чем документом, но метод действительно испытывали на масштабных моделях. Здания, построенные по этому принципу, впоследствии переживали и другие сильные толчки в других странах.
0: Новость о Лиссабонской катастрофе разнеслась по всей Европе и расколола главных мыслителей эпохи. Философ Вольтер написал поэму, где почти кричит: «Если мир и правда устроен наилучшим образом, как учили тогда многие, за что тысячи людей погибли именно там, где молились?» Ему ответил Руссо письмом, растянувшимся на десятки страниц: «Беда не в замысле мироздания, а в самих людях. Если бы не жили так тесно, не строили так высоко, урон был бы куда меньше». Спор двух философов длился годами и так и не закончился примирением.
3: Сегодня на месте разрушенного королевского дворца открытая площадь у самой воды, та, что называется площадью коммерции. Она смотрит на реку так же, как смотрел на нее дворец в то злополучное утро. А здания вокруг Байши до сих пор возвышаются на тех самых деревянных клетках, невидимых снаружи, но именно они держат город, если земля когда-нибудь снова решит напомнить о себе.
4: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес: мойгид.онлайн.

0: Представь, ты стоишь на середине моста через Волгу, держишься за перила, и они уходят у тебя из-под рук, вниз, вверх, снова вниз, будто под ногами не сталь, а корабельная палуба в шторм. Машины впереди подпрыгивают на ровном асфальте. Никто не врезался, никто не притормаживал специально, просто проезжая часть сама пошла волной. Это не выдумка и не спецэффект. 20 мая 2010-го, в самый час пик, ближе к 6 вечера, средние пролеты моста через Волгу, те самые, длинные, судоходные, вдруг начали ходить вверх-вниз у всех на глазах. Мост открыли всего полгода назад, в октябре предыдущего года. Проезжая часть еще пахла свежим асфальтом. И тут танец.
1: Инспекторы перекрыли движение через 40 минут, к половине седьмого. Дальше почти 2 часа мост просто качался сам по себе, без единой машины на нем, это и попало на видео, разлетевшееся затем по всему миру. Когда специалисты позже измерили амплитуду, вышло 35 сантиметров вверх-вниз. Предельная величина, после которой конструкция начинает по-настоящему разрушаться, 50. То есть до края оставалось не так уж много. Первая версия, которая приходит в голову, наверное, просто ветер был очень сильный, вот балку и раскачало, как ветку. Но ветер в тот вечер дул совсем не ураганный, обычный, майский, волжский. Тогда почему обычный ветер вызвал необычные последствия? Ответ оказался куда интереснее прямого удара стихии. Когда воздух обтекает длинную плоскую конструкцию, например, крыло самолета или пролет моста, он не течет ровно. Позади преграды воздух закручивается в вихре, они срываются по очереди то сверху, то снизу, и это называют дорожкой кармана, в честь инженера, который впервые описал такую картину течения. Каждый вихрь толкает конструкцию в бок и немного вверх или вниз. Если толчки идут в разнобой, мост просто чуть подрагивает и никто ничего не замечает. Но если частота этих вихревых толчков случайно совпадает с собственной частотой колебаний пролета, начинается резонанс. Каждый следующий толчок приходится точно в такт предыдущему и усиливает его, а не гасит. Раскачка растет сама собой, пока ее не остановит трение или разрушение.
0: Один из специалистов, приехавших разбираться в причинах, сравнил происходящее с крылом самолета. Воздушный поток, обтекая балку, создавал подъемную силу, которая постоянно меняла направление. Вверх, вниз, вверх, вниз. И именно это раскачивало пролет, а вовсе не порывы ветра сами по себе. Специалисты из нескольких городов – Москвы, Саратова, Петербурга – в один голос назвали случай уникальным. Раньше подобный резонанс видели у висячих мостов вроде знаменитого Такомского, рухнувшего в Америке еще в середине 20 века. Но чтобы так раскачалась обычная балочная конструкция без тросов и вант, такого прежде не фиксировали. Комиссия обследовала пролеты и не нашла ни трещин, ни оторванных болтов, ни следов усталости металла. Мост выдержал испытание, хоть и напугал полгорода. Но оставлять его как есть не могли. Следующий подходящий по силе и направлению ветер мог повториться в любой день. Лечение заняло почти 1,5 года. На боковые стороны пролетов поставили аэродинамические обтекатели, чтобы воздух срывался с них не сериями вихрей, а более плавно, безопасного ритма. А в середину самых длинных, судоходных пролетов встроили 12 массивных демпферов немецкого производства, каждый весом 5200 килограммов, размером с небольшой автомобиль. Внутри у них груз на пружине. Когда пролет начинает раскачиваться, груз движется в противофазе и гасит колебания, как рука, вовремя останавливающая качели.
2: С тех пор мост больше ни разу не танцевал. Ни при сильном ветре, ни в шторм. Но прозвище прижилось намертво. Местные и туристы по-прежнему называют переправу через Волгу танцующим мостом. И это, пожалуй, редкий случай, когда авария не опозорила стройку, а сделала ее знаменитой. Сегодня, проезжая по этим самым судоходным пролетам, можно разглядеть решетчатые экраны и обтекатели по бокам. Тихие свидетели того майского вечера, когда инженерный расчет встретил

0: встретился с воздухом и на пару часов проиграл.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Гид .онлайн.

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь – страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной – каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбьет оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь

когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь на боевом ходу и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли – это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

Вот чего почти никто не замечает. В Альгамбре практически нет двух одинаковых орнаментов. Совсем. Мастера не копировали узор. Они каждый раз решали задачу заново. Меняли угол, пропорцию, порядок симметрии. Как будто доказали теорему. И давай искать к ней еще десяток красивых формулировок. Посмотрите на любую панель рядом. Видите, как линии аккуратно сходятся в узлах? Это не случайность. Под каждым орнаментом лежит невидимая сетка. Сначала строился геометрический каркас, и только потом в него вписывались звезды, дуги, арабская вязь. Причем буквы каллиграфических фризов тоже подчинялись этой сетке. Их вытягивали и сгибали так, чтобы текст совпадал с шагом геометрических ячеек. Глаз видит орнамент, а внутри – фраза из Корана. В основании пропорций – корни из двух, трех, пяти. Не золотое сечение из популярных книжек, а кое-что строже. Мастера не знали формулы, но умели построить нужный отрезок циркулем. В итоге весь дворец буквально зашифрован иррациональными числами, и именно поэтому он так странно уравновешен, хотя объяснить это словами трудно. Математики 20 века установили, почти все 17 типов плоской симметрии, которые описывает современная наука, здесь реализованы в камне и керамике. Раньше других, на несколько веков. Так что пустых мест нет не потому, что мастера боялись тишины. Просто они знали, задача еще не решена. Если

0: Представь тайгу где-то в Забайкальском крае. Лиственницы, мох, комариное лето. А над горизонтом снежные вершины хребта Кадар с настоящими ледниками. И вдруг деревья расступаются, и под ногами оказывается золотой песок. Барханы высотой с многоэтажное здание, сухой ветер, ни травинки. Будто кто-то вырезал кусок каракумов и вставил его в самое сердце Сибири. Первая мысль, которая приходит человеку на месте. Наверное, здесь когда-то прошел караван, потерялся верблюд, просыпался мешок с песком, а дальше ветер довершил дело. Красивая догадка, только растения на этих дюнах не верблюжья колючка и не саксаул, а все те же лиственницы и кедровый сланик, что и вокруг. Пустыня выросла не из чужого песка, а из местной земли и вовсе не от жары.
1: Десятки тысяч лет назад с ледников Кадара стекала талая вода, и в котловине под хребтом накопилось огромное озеро, где-то до 2,5 сотен метров в глубину. Когда ледниковая эпоха закончилась и климат смягчился, озеро постепенно ушло, в воде просто не осталось источника. На его месте остались донные отложения, окатанный кварцевый песок, идеально промытый и рассортированный водой. Ветер подхватил его и за тысячелетия слепил в гряды и барханы. То есть перед нами не пустыня в привычном смысле, а высохшее дно ледникового озера, которое выдувает и пересыпает горный ветер на протяжении многих веков подряд. Именно поэтому географы осторожны со словом «пустыня». Климат здесь субарктический, зимой столбик уходит далеко за минус 40, а рядом находится настоящая тайга. Строго говоря, это песчаный массив, урочище посреди мерзлоты, редкий геоморфологический казус, а не полноценная пустынная зона с сухим жарким климатом. Слово «пустыня» держится не в учебниках, а в путеводителях, и хотя бы честно предупредить об этом следует, прежде чем удивляться масштабу. По краям массива прячутся два маленьких озера. Их называют по-домашнему, почти по-соседски, и они держатся среди дюн круглый год, хотя вокруг ни капли влаги на десятки шагов. В понижениях между барханами весной едва сходит снег, зацветают подснежники, прострел, лиловый и пушистый, как будто напоминает, это все еще Сибирь, а не каракумы. А на самих гребнях иногда можно встретить снежного барана, редкое животное, занесенное в местную красную книгу, для которого скалы и осыпи хребта – единственный подходящий дом.
2: У этого песка есть еще одна, куда менее живописная страница. В конце 1940-х годов в ущелье соседнего хребта нашли урановую руду и добывали ее силами заключенных лагеря, устроенного здесь же, в горах. Работали в тайне, в нечеловеческих условиях, всего несколько лет, а затем рудник закрыли и почти забыли. Сегодня туристы фотографируют дюны на фоне ледников и не всегда знают, что под тем же хребтом когда-то держали людей.

0: людей ради нескольких тонн стратегического металла.
1: Пески умеют звучать. В сухую погоду, когда ветер разгоняет верхний слой песчинок по склону бархана, снизу доносится низкий гудящий звук. Местные называют его пением песков. Явление редкое и толком не изученное до конца. То ли трение зерен друг о друга, то ли резонанс внутри самой дюны, единого ответа физики пока не дали. Сегодня этот песчаный массив и хребет над ним – часть национального парка Кадар. А сама территория дюн отдельно охраняется как памятник природы еще с более раннего времени. Добраться сюда можно вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая когда-то прошла рядом почти случайно, а теперь довозит любопытных прямо к границе тайги и песка. Дальше, пешком через болото, вброд через реку и вверх по бархану, чтобы своими ногами почувствовать, что твердая память ледника может выглядеть совсем не так, как ее представляешь. Вот и весь секрет. Никакого каравана, никакой чужой пустыни здесь не было. Была просто очень холодная и очень долгая зима. Та, что тянулась не месяц, а десятки тысячелетий, и оставила после себя не лед, а песок. Иногда самый жаркий на вид пейзаж на Земле – прямое доказательство того, насколько сильным бывает холод.
2: Про соседний дом, про слово, про привычку – мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам. Мол, японский менталитет – это просто, главное не паниковать. Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса. Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
0: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
2: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который

0: который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо, внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
1: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
0: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
1: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
0: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
1: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку – и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
0: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что, если самые важные путешествия — это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Если ехать по набережной обводного канала, они появляются неожиданно. Огромные кирпичные цилиндры, которые не тянутся ввысь, как колокольни. Они приземистые, широкие, с толстыми стенами и арочными проемами. Похожи на крепостные башни. Или на водонапорные. Или на что-то, что просто не умещается ни в одну привычную категорию. Что это вообще такое? Может, это осколки какого-то промышленного укрепления, которое строили на случай войны? Нет, это газгольдеры. Резервуары, в которых хранился светильный газ, тот самый, что зажигал фонари на Невском проспекте больше 150 лет назад. История начинается задолго до самих башен. В 1839-м на берегу обводного канала заработал первый в России газовый завод. Уголь пережигали в закрытых печах, получали светильный газ и по подземным трубам гнали его прямо к фонарям. За первый год на Невском и Дворцовой площади вспыхнули 167 фонарей.
1: До этого ночной Петербург освещался масляными плошками. Они давали дрожащий желтый огонек, который ветер мог задуть в любой момент. Газ горел иначе, ровно, ярко, устойчиво. Горожанин той эпохи, впервые увидевший ночной Невский при газовом свете, видел совершенно другой город. Не сумрачный лабиринт, по которому надо было идти с собственным фонарем, а настоящую освещенную улицу, где можно читать вывески и узнавать прохожих. К 50-м годам 19 века рядом с первым заводом вырос конкурент – Общество столичного освещения. Оно тоже обосновалось на обводном, и именно оно построило кирпичные цилиндры, которые уцелели до наших дней.
0: Проектировал газгольдеры Рудольф Богданович Бернгард, архитектор и инженер. Первый директор Института гражданских инженеров в Петербурге. Первые два цилиндра появились в 1861-62, еще два – в 1884 уже вместе с сыном Вильгельмом. Самый большой из них – 42 метра в диаметре и 20 метров в высоту. Перекрытие устроено по системе Шведлера. Радиальные металлические фермы расходятся от центра, как спицы огромного колеса. Это была инженерная новинка, и петербургский газгольдер вошел в число первых в мире, где применили такой купол. Внутри работал поршень, подвижный диск, который поднимался и опускался вместе с уровнем газа. Давление в системе оставалось постоянным, и фонари на улицах горели ровно. Когда газа набиралось много, поршень уходил вверх, и со стороны казалось, что башня вдруг стала выше. Газгольдер буквально дышал. Газгольдерами был усеян весь город. Завод Сангалли построил шестиугольной, редкой формы. На Заозерной улице уцелел еще один цилиндр от конкурирующего предприятия, почти в первозданном виде. Под мостовой тянулись трубы, невидимые, но вездесущие.
1: В 1886-м рядом с заводом открылась электростанция. Сначала газ и электричество сосуществовали. В одном квартале – газовые фонари, в соседнем – дуговые лампы. Но итог был предрешен. К 1910-му газгольдеры опустели, и завод остановился. Потом долгие годы, склады, гаражи, забытье. И вот вторая жизнь. В круглом цилиндре на обводном открылся планетарий, купол, который когда-то накрывал тысячи кубометров газа, теперь несет на себе звездное небо. Рядом клубы, выставки, кинозалы. В 2025-м один из газгольдеров получил статус регионального памятника. В 2026-м объявили о реставрации еще одного. Кирпичные цилиндры, которые больше полувека хранили городской свет, теперь хранят нечто другое – ощущение, что у Петербурга нет заброшенного прошлого. Есть только то, до чего еще не добрались руки.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас – мойгид.онлайн.

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в долине смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3-6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И, что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. На что?

0: Может быть, дело в желе. Где-то в этих скалах нашли серебро. И с тех пор все вокруг только и делают, что достают его из-под земли и куют. Разумно, но неправда. Ни грамма серебра в здешних горах никогда не находили. Металл сюда всегда привозили издалека, через перевалы, вьюками. А свои у аула были только руки и глаза.
1: Аул находится высоко в горах Дагестана, там, где дороги петляют серпантином, а зима начинается раньше, чем в долине. Персидские источники знали это место под именем Зерихгеран, создатели кольчуг. Еще в VI веке здесь была столица небольшого горного государства, которое кормилось одним ремеслом – ковало доспехи для всех, кому нужно было выжить в этих хребтах. Арабские войска дошли сюда в 738 и 739, монголы – веком позже, а полководец Тимур в 1369 обложил аул данью не золотом, не хлебом, а кольчугами и доспехами. Значит, кузнецы работали так хорошо, что ими интересовались завоеватели всего известного мира. Ислам сюда пришел поздно по меркам соседей, примерно в 1305-м, и аул принял его, не переставая ковать. Порох изменил войну, кольчуга вышла из моды, но руки кузнецов не остались без дела. Оружие теперь не только защищало, оно должно было еще и внушать почтение. Клинки и стволы начали покрывать гравировкой, чернью, тонкой насечкой золотом по стали. Историк Василий Татищев, описывая Кавказ в 18 веке, отдельно отмечал здешние ружья, прославленные далеко за пределами гор.
0: А дальше случился поворот, который и определил аул на два века вперед. Спрос на боевое оружие с гравировкой начал падать, а мастера не разучились ничего. Они просто перенесли резец с клинка на украшение. Так родилось то, что сегодня называют кубачинским серебряным кружевом. Узор настолько плотный и тонкий, что глаз не сразу находит в нем повторяющийся мотив. У каждого орнамента здесь есть собственное имя – Мархарай, Тутта, Тамга. И мастера различают их так же уверенно, как музыкант различает лады. Ремесло здесь не передается из книжки в руки, оно передается из руки в руку. И это не метафора. Каждая семья аула поколениями держит свое направление. Одни режут по металлу, другие ведут чернь, третьи собирают филигрань волосок к волоску. Мастер, чей дед стоял у верстака еще при советском художественном комбинате, а отец учил его после уроков, сегодня сам ведет за руку собственного сына. И это единственная школа, которая здесь по-настоящему работает. Аул пробовал жить и по-заводскому. В 1924-м там появилась артель. В 1932-м ее переименовали и дали государственный заказ на экспорт. А в 1937-м кубачинские вещи получили гран-при на Всемирной выставке в Париже, рядом с работами, которые весь мир тогда считал вершиной вкуса. В 1960-м артель стала комбинатом, а в 1975-м получила орден за дружбу народов. Казалось, ремесло встало на рельсы навсегда.
2: Но в 90-х годах комбинат остановился. Государственные заказы кончились разом, и целое горное селение рисковало остаться без единственного дела, которым умело зарабатывать. Аул не спорит с историей. Он ее пережидает. Пока комбинат стоял пустым, семьи просто продолжали работать в своих домах теми же резцами, что достались от дедов. Сегодня частные мастерские аула выпускают десятки тысяч вещей в год, а один из потомственных мастеров прямо говорит: «Каждая семья в Кубачах поколениями передавала знания по своему направлению». И добавляет, что учился этому не в училище, а за отцовским столом.
0: Пару лет назад на сам комбинат, тот самый, обветшавший корпус советской постройки,

0: стройки. Государство, наконец, выделило деньги на восстановление. А мастеров начали заносить в единый список, чтобы поддержать ремесло не на словах. Горные дороги, из-за которых аул веками был отрезан от остального Дагестана зимой, теперь ведут сюда туристов. И оказывается, что кружево, сплетенное из металла, до сих пор держит на себе целое горное селение, как когда-то держала его кольчуга.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн. Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле Первом, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую.
2: Да. Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот. Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховая. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну, это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Пап Петр Первый планировал такие...
2: Именно так, прямые линии. Вот.
3: Прямые перспективы.
2: Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть, совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да, да. Далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону... Дирижерский завод, как это называется? В сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет. Прямо. Но когда построили театр, то есть это перерезали. Ну, они так не мыслили.
3: А ТЮЗу тоже исполнилось юбилей, да?
2: А я вам скажу, 60... с 50-го до 60-го строился.
3: 100 лет, по-моему.
2: Нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что ТЮЗ-то раньше был в другом месте.
3: Вот.
2: Брянцево. Вот.
3: Они не про это. Они не считают.
2: Все понял.
3: Они общие.
2: Вы правы.
3: 18-й год мы
2: Правильно.
3: И 2018.
2: Вот это правильно. Это вот. Там, где именно Брянцево, поэтому... где на этой самой, на...
3: То, что... Они переехали...
2: Да, новые, да, это.
3: Но это пока опустили.
2: Да.
3: Что детскому театру...
2: 100 лет больше. Да, ну, сейчас уже 100, сейчас больше, да.
3: Да, это тоже интересно.
2: Это очень, конечно.
3: Я рекомендую сходить на детские спектакли. Потрясающе там.
2: Да, конечно.
3: Учитывается и детский возраст, и подростковый возраст. И они, кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
2: Того самого, да.
3: 100 лет назад.
2: Да. Ну, как же, как... Ершов, да.
3: Нет.
2: А вот, это, вот этот вот зеленый...
3: Да,
2: зеленой
3: вот
2: башни.
3: Очень интересно.
2: Вот очень интересное здание. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы. Там написано Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали. Это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на эту башенку, это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана. Ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад. Потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эсдерс из Хефальса. Больше того, когда закрыли, выгнали Эсдерса из Хефальса, то сделали

0: фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы. Вот, была большевичка. Большевичка, по-моему, она называлась. Большевичка. Да, да. Вот. А сейчас, конечно, все вернули, но.
1: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с Домом книги?
0: Конечно, это же модерн, абсолютно точно. Просто другая рука, но другой архитектор.
1: И башня присутствует.
0: И башня присутствует. И модерн. Совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху, вот это же не шпиль, это называется кадуцей.
1: Mm.
0: Вот это вот, видите? И такой значок может носить человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет, так, что вы везете, и у него вот такой знак.
1: Mm-hmm.
0: Это знак таможни. Ну, то есть торговли.
1: Торговля,
0: да, не таможня.
1: У нас торгово-промышленная палата.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали.

0: отдыхали стоя, как лошади, а хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
0: И вот еще деталь, от

0: которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще...

0: местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансин вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
1: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
2: Спросите меня про Садея, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Здравствуйте! В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди. Просто прорыли два канала – Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году. И остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевакинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом, высотой 23 метра, появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штуберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база, склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка. Вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре. И разница только в масштабе времени.

склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Что их стоит не сносить, а чинить.

0: Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щелепродухи, а дверей нет вовсе. Это Даргавский некрополь в Северной Осетии, который в этих местах издавна называют городом мертвых.
1: Первые захоронения здесь появились примерно 700 лет назад, еще в 14 веке, а последние – в середине 19-го, когда горцы постепенно перешли на привычные гробовые погребения в земле. За эти века на маленьком отроге горы выросло 95 склепов. Считается, что внутри покоится около 10 тысяч человек, целое исчезнувшее селение, сложенное ярусами внутрь горы. Строили из грубого камня, скрепленного раствором, в который, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами. Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тела внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю. Будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты, и мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет, чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
0: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века. По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест.

0: Вести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
1: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться, у каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
1: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода. Город на склоне так и остается без единого живого окна, и в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн.

0: Остров маленький, меньше половины квадратного километра. Ни домов, ни деревьев, только можжевельник, ветер с белого моря и трава, прибитая к земле. И среди этой пустоты спирали, выложенные из валунов размером с человеческую голову. 13 штук. Их не разровняли века, камень к камню, виток к витку, как будто мастер закончил работу вчера. Местные зовут их Вавилонами. Не в честь библейского города. Просто так называли на Белом море любую запутанную вещь, тропу, из которой не выйти напрямик. У саамов и карелов похожие сооружения зовут иначе, а Финляндии и Швеции – Иерусалимами. Разные народы, разные слова, но форма одна и та же – спираль внутрь спирали.
1: Первым по-настоящему взялся за эти камни человек, которого сюда привезли не по своей воле. Николай Виноградов, историк, в 20-х годах прошлого века отбывал срок в Соловецком лагере, и именно тогда, между работами, начал обмерять и описывать лабиринты. Заключенный, изучающий загадку тысячелетней давности на территории собственной тюрьмы, совпадение, которое сама история не могла бы придумать точнее. Может быть, это просто чертежи для рыбаков? Мысль напрашивается, рядом с каждым лабиринтом – рыбная тоня, место, где ставили сети. Еще в середине 20 века исследовательница Нина Гурина заметила, что рисунок спирали похож на устройство ловушки для семги,

0: рыба заходит по кругу и не находит выхода. Тогда зачем на нескольких лабиринтах ставили дальше от воды, на высоте в 20 метров над морем, там, где ни одна сеть не нужна? Гипотеза не рушится полностью, но и не объясняет все. Вторая версия куда мрачнее. Археолог Александр Куратов при раскопках на острове нашел под каменной насыпью обожженные человеческие кости. Не единичный случай. Рядом с лабиринтами возвышаются сотни других каменных куч, которые давно считают погребальными. Историк Анатолий Мартынов в начале 2000-х годов пошел дальше. Он предположил, что весь остров был древним святилищем смерти, местом, куда соловецкое население бронзового века приводило души умерших, и спираль была ловушкой не для рыбы, а для духа, чтобы он больше не вернулся тревожить живых.
1: Наивно было бы думать, что душу можно поймать так же, как рыбу, веревкой из камней. Но для человека, который не отделял мир живых от мира мертвых четкой границей, это было не наивностью, а логикой. Если хищник теряется в лабиринте, потеряется и невидимое. Сам Мартынов через 20 лет публично признал, часть его выводов была слишком смелой, доказательств для однозначного святилища смерти недостаточно. Ученый отказался от собственной красивой версии, редкий случай, когда так честно проговаривают вслух. Третья гипотеза появилась совсем не там, где ее ждали. В 2000-х годах часть исследователей теперь осторожно заговорила о средневековом происхождении некоторых лабиринтов, то есть не о глубокой древности охотников на тюленя, о постройках времен, когда на Белом море давно ловили рыбу артелями и молились новому богу. Если это так, разные лабиринты острова могли появляться в разные эпохи, а не одним замыслом.
2: За морем, в Скандинавии лабиринтов еще больше, в Швеции их насчитывают несколько сотен, в Финляндии свыше сотни. Там от Соловков не было и следа мистики загробного мира. Местные жители называли такие камни Иерусалимами и связывали с паломничеством, с крестным путем, который можно пройти, не покидая суши. Одна и та же геометрия и совершенно разный смысл, вложенный людьми, никогда не встречавшимися друг с другом. Была еще легенда попроще, будто спирали выложил сам Петр I, коротая время на острове. Расчеты историков ее закрыли. То, что он строил, оказалось бастионным укреплением, а не лабиринтом. Форма слишком разная, чтобы спутать.
1: Сегодня специалисты честно говорят, ни рыболовная версия, ни версия о душах умерших, ни средневековая гипотеза не доказаны до конца. Соловецкий музей-заповедник бережет лабиринты как памятник, не разгаданный, а просто сохраненный. Может, в этом и есть настоящий смысл Вавилонов. Место, куда люди веками приходили с одним и тем же вопросом и ни разу не получили ответа. Спираль до сих пор ведет внутрь, а куда именно, каждый решает сам.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Вы знаете, что отпечатки этой гравюры в конце эпохи Эда использовали как упаковочный материал для экспортных товаров. То, что сегодня висит в лучших музеях мира, когда-то мяли, складывали и выбрасывали. Хокусай создал «Большую волну» примерно в 1831-33 годах. Ему было уже за 70. Это не юный прорыв, это итог десятилетий наблюдения за тем, как вода движется, как небо давит, как человек мал перед стихией. Посмотрите на саму волну, она не фон и не декорация. Она живая, белая пена на гребне похожа на когти, изогнутый вал, почти как спина зверя, готовящегося к прыжку. А гора Фудзи вдали, крошечная, почти игрушечная. Хокусай перевернул привычный масштаб. Вечная гора стала меньше одного мгновения моря. И вот что поразительно. Белая пена волны по форме почти повторяет силуэт Фудзи. Хаос и вечность – зеркало друг друга. Гравюра печаталась ксилографией, тиражом. Именно поэтому она так быстро добралась до Европы. И Анри Ривьера, и художников круга японизма. Японское искусство перестало

быть экзотикой и стала источником нового формального языка. Сегодня волна. На японской купюре в 1000 иен. Одноразовая упаковка стала лицом целой культуры. Море не помнит, что было мгновением, а что вечностью. Хокусай, кажется, знал это лучше всех. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: 9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нептопредок домашней кошки — совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался. Он уже был готов. Представьте, высокогорное плато почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают 2 из 3. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776 в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».
1: Январь 1991 года. Волга подо льдом.

Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции получают обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден, сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем, сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45, 65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц.

0: Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново. И на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
2: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят три положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

Представьте, кто-то в начале 15 века берет дорогой пергамент. Не бумагу, а именно пергамент, телячью кожу, за которую платили немалые деньги, и покрывает его письмом, которого не существует нигде больше на земле. Ни до, ни после. Ни в одном монастыре, ни в одном архиве Европы. 600 лет поисков, и ни единого следа продолжения этой традиции. Один кодекс. Одна традиция. Один безымянный автор. Вот это и есть настоящая загадка кодекса Войнича. Не то, что его не могут прочитать, а то, что он вообще существует. Радиоуглеродный анализ пергамента дал диапазон. Примерно 1404-1438. Раннее Возрождение. Время Яна Гуса и первых гуманистов. И в этот момент кто-то создает уникальный алфавит. Пишет около 170 тысяч символов, примерно 35 тысяч слов, и исчезает. Без продолжения. Без учеников. Без ни единой сноски в чьих-либо письмах. Но вот что поражает в самой структуре текста. Это не хаос. Одни знаки встречаются только в начале слов, другие – только в конце. Есть устойчивые сочетания, есть редкие слова и любимые слова. Точно так, как в любом живом языке. Физик Марсело Монтемурро из Манчестера показал, в ботаническом и фармацевтическом разделах одни и те же термины повторяются кластерами, как если бы автор писал осмысленный трактат с конкретной темой в каждой главе. Случайный набор знаков так не ведет себя. Чтобы сымитировать такую сложность, нужно знать о грамматике не меньше, чем средневековый ученый. При этом в рукописи как минимум две руки. Словно А и Б. Немного разная графика, заметно отличающаяся лексика, словно диалекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите. Не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы – что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть

таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер, специалист по коптскому и восточным языкам, что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман, человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел над Войничем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия, и ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: язык близок к средневековому ивриту, слова – закодированные анаграммы. В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона. Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки – тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Йельской библиотеки сохранилась переписка – военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору, от букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас. Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Йельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении, можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи, без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит, и точно знал, что мы не поймем. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. Карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Под Пермским краем, на правом берегу реки Сылвы, есть гора, внутри которой круглый год держится лед. Ни в морозильной камере, ни в леднике, в обычной с виду горе, рядом с деревней Филипповка. Летом снаружи плюс 25, а войдешь в первые залы, и на стенах ледяные натеки толщиной в руку, и сосульки свисают с потолка, как в январе. Можно подумать, под землей же всегда холодно, вот и не тает. Но тогда почему в самом центре этой горы, в дальних залах, наоборот теплее, там плюс 5, а иногда и выше? Если бы дело было просто в глубине, все было бы наоборот, чем дальше от входа, тем холоднее. А тут ровно наоборот. Елде держиться у входа, а нутро гор плоє.
1: Разгадка в том, что гора дышит. В ее своде больше 130 вертикальных труб. Геологи так их и называют – органные трубы, по 3-9 метров в поперечнике, а самая высокая, в эфирном гроте, уходит вверх на 22 метра. Зимой снаружи мороз, воздух в трубах тяжелеет и стекает вниз, в привходовые залы, выстуживая их до 30 градусов ниже нуля. Летом все переворачивается, теплый воздух снаружи легче холодного внутри, и тяга идет в обратную сторону, вынося из горы накопленный за зиму холод. Гора работает как гигантский холодильник без единого мотора, и по подсчетам ученых за зиму она выводит из себя тепла на 2 140 000 килокалорий в сутки, а летом впускает обратно 1,5 миллиона.

0: и держит лед у входа даже в жару, пока середина горы тем временем греется до плюс 5. Первым эту гору всерьез описал картограф Семен Ремизов. Его в 1703-м послал сюда сам Петр I составлять чертеж уезда, и пещера попала на бумагу одной из первых в России. Полвека спустя сюда добирался историк Василий Татищев дважды, в 1720 и в 1736, и оставил подробные записи. Но туристов гора долго не видела, трубы органные трубами, а ходить по обледенелым залам с керосиновой лампой мало кто решался.
1: Все изменилось в 1914-м, когда крестьянин Александр Хлебников арендовал у своей общины участок с пещерой и стал водить туда людей за деньги. Расчистил проходы, поставил освещение, придумал маршрут. Тогда никто не называл это турбизнесом, но именно так родилась одна из первых организованных экскурсий в глубину земли во всей стране. С тех пор через гору прошло больше 5 миллионов человек, а в последние спокойные годы – по 100 тысяч ежегодно. Пещера оказалась не только аттракционом. С 1948 года при ней работала карстовая станция. Ученые годами мерили температуру, наблюдали, как ведет себя лед, как гуляет воздух по трубам. В подземных озерах, а их там около 70, нашли рачков-гоморусов, которых больше нигде на планете нет, крошечных существ, всю жизнь проживших в темноте без выхода наружу. В самой горе, как считают геологи, 10-12 тысяч лет, она старше почти всех построек человека, которые вообще сохранились до наших дней. Есть в пещере грот, который называют бриллиантовым. Там на стенах круглый год держится корка изморози, играющая в свете фонарей, будто гора и правда усыпана камнями. А в одном из дальних гротов – легенда о каменных слезах. Девушка якобы плакала здесь по жениху, ушедшему на заработки и не вернувшемуся. И капли, застывая, превратились в наросты на ступенях. Легенда красивая, но подлинных документов, кто и когда ее выдумал, никто не нашел. Это гид рассказывает как гид, а не как историк.
2: 2 июня прошлого года пещеру закрыли на неопределенный срок. У оператора, компания «Сталагмит Экскурс», отозвали лицензию. Причины формально-технические, но для жителей Кунгура это звучит как немыслимое. Гора, которая веками работала бесплатным холодильником, столетия принимала гостей и пережила две мировые войны, вдруг замолчала из-за бумаг. Люди писали обращения, требуя вернуть пещере туристов. А она пока остается закрытой, и лед в ее органных трубах копится и тает по прежнему расписанию, без зрителей.
1: Так гора и живет. Снаружи никто не видит ее работу. А внутри, в темноте, по-прежнему идет обмен зимнего холода на летнее тепло, гораздо надежнее любого механизма, который придумывали люди.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

0: А что, если испанцы просто опоздали? Не нашли, звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.

0: Представьте комнату без единого отражения. Стены, пол и потолок утыканы клиньями из стекловолокна. Дверь весит, как небольшой автомобиль. А сама коробка держится на пружинах внутри еще одной коробки, чтобы ни один звук снаружи не просочился внутрь. Наивно кажется, тишина – это просто отсутствие звука, ноль, пустота. Но закройте тяжелую дверь, и выясняется, что абсолютной пустоты не существует нигде, даже здесь. В лаборатории Арфилда в Миннеаполисе находится именно такая безэховая камера. По сертификации она держит фоновый уровень около минус 13 дБ, а в лучший момент опускалась почти до минус 25. 0 дБ – порог, ниже которого человеческое ухо ничего не различает, так что цифра со знаком минус – это не тишина, а звук, которого формально как будто нет. Основатель лаборатории Стивен Орфилд говорит, здесь можно тестировать то, что нигде больше в стране проверить нельзя, например, щелчок переключателя на приборной панели автомобиля.
1: В Редмонде, в исследовательской лаборатории корпорации Microsoft, инженеры построили камеру еще тише.

0: Независимые замеры компании Брюли и Кьер зафиксировали фоновый уровень минус 20,6 дБ. Это официальный рекорд. Самое тихое место планеты. Для сравнения, тепловое движение молекул воздуха, брауновский шум, оценивают примерно в минус 23 дБ. Инженеры подобрались почти к физическому пределу тишины в комнате с воздухом. Здесь испытывают микрофоны, наушники и голосовых помощников. Чтобы услышать шум устройства, нужно сначала убрать все остальное. Задолго до рекордов, в конце 1940-х, безэховую камеру построили в Гарвардском университете по заказу военно-морского флота с почти 6-метровыми стенами из бетона и 20 тысячами клиньев из стекловолокна. Именно туда в 1951-м пришел композитор Джон Кейдж, рассчитывая услышать полную тишину, и не услышал. Он различил два звука – высокий и низкий. Инженер лаборатории объяснил: высокий – это работа его нервной системы, низкий – движение крови по сосудам.
1: Кейдж вышел из камеры с выводом, который перевернул его музыку. Абсолютной тишины не бывает, пока жив слушающий ее человек. Через два года это убеждение стало пьесой длиной в 4 минуты 33 секунды, где музыкант не издает со сцены ни звука, а вместо этого зал слушает шорохи, дыхание и скрип стульев вокруг себя. Правда, у этой красивой истории есть техническая трещина, и ее честно нужно назвать. Врачи считают, что услышать работу собственной нервной системы физически невозможно, а движение крови слышно лишь при нарушениях кровотока. Скорее всего, высокий звук, о котором рассказывал Кейдж, был тинитусом, постоянным звоном в ушах, который есть у многих людей и в обычной жизни тонет в шуме города. Тишина не создала этот звук, она лишь дала его расслышать.
0: Расхожий миф гласит, что никто не выдерживает в такой камере дольше 45 минут, будто это физиологический предел. Это преувеличение. Рекорд лаборатории Арфилда связан именно с этим числом, но как со временем, дольше которого никто из посетителей пока не оставался, а не с границей вреда здоровью. Здоровому человеку такая тишина не опасна. Вопрос лишь в том, насколько там неуютно. А неуютно там быстро. Дело в равновесии. Мозг сверяет положение тела не только с внутренним ухом, но и с эхом, которое обычные стены отражают от каждого шуга. В безэховой камере этого эха нет, и часть системы ориентации остается без данных. Отсюда легкое головокружение, ощущение зыбкости пола и у некоторых людей, слуховые галлюцинации, мозг, лишенный привычного потока сигналов, начинает достраивать звук из ничего.
2: Именно поэтому такие комнаты строят не ради тишины самой по себе, а ради возможности услышать что-то другое. НАСА держит подобные камеры в нескольких центрах, чтобы проверять шум оборудования на борту станции и аппаратов. Там, где космонавту предстоит месяцами жить рядом с вентиляторами и насосами, лишний децибел не мелочь. Производители техники проверяют щелчки кнопок и гул вентиляторов ноутбуков. Посторонний призвук, который в обычной комнате потонул бы в уличном шуме, здесь слышен идеально и без шанса спрятаться.
0: Получается, комната без единого отраженного звука нужна не за тем, чтобы спрятаться от мира, а за тем, чтобы наконец расслышать себя и свою технику без посторонних помех. Человеческий мозг не умеет обращаться с настоящей пустотой. Он либо находит в ней звук собственного тела, либо начинает сочинять его сам. Тишина, которую искал Джон Кейдж на сцене, оказалась не молчанием, а самым честным на свете усилителем.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Онлайн.

0: На самом краю России, в нескольких километрах от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры, где тело не истлевают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что копал он сам. Полтора века спустя монастырем управлял игумен по имени Корнилий. При нем выросли каменные стены, а пещеры прокопали еще дальше. Он же принял отряд из горстки стрельцов и окрестных жителей, когда крепость два месяца держала осаду войска польского короля.

0: Но встретить старость игумену было не суждено.
1: По преданию, царь Иван Грозный заподозрил игумена в измене и своей рукой убил его у монастырских ворот. А после, как рассказывают, раскаялся и сам отнес тело в храм. С тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – Кровавый путь. Это предание – неподтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина. Не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
0: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда территорию покрывало Древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции, кладут вновь приставившихся, в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле – «я есть, потому что мы есть». Не «я добился, значит, я существую», а «я существую, потому что вокруг меня люди». Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. «Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь». Другой – «власть правителя законна только через волю народа».

0: Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию Убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид». Мой гид.
1: Александр Ферсман добрался до Хибин в 20-е годы 20 века и увидел то, что изменило промышленную карту страны. Хибины — не просто горный массив. Это крупнейшее в России щелочное тело особого строения. Лополит — гигантская чаша магматических пород, которая формировалась в глубинах Балтийского щита около 390 миллионов лет назад. Высшая — Юдичвумчер, чуть больше 1200 метров. Негромко по альпийским меркам, но крутые склоны и арктический климат делают эти горы куда суровее, чем цифра на карте. Главное открытие Ферсмана – апатит. Он называл его «камнем плодородия». Именно из него получают фосфатные удобрения. Хибинские залежи – апатит нефелиновые, протяженные рудной полосой длиной больше 10 километров. По оценкам, здесь сосредоточено около 30% мировых запасов апатитовых руд. Стратегический масштаб – без преувеличений. Освоение шло жестко. К 1 января 1935 года только в одном Хибиногорске насчитывалось больше 21 тысячи спецпереселенцев. Промышленный мир здесь строился их руками. Отдельная деталь – минералогия. В Хибинах описано около 600 видов минералов. Это примерно 1/10 всех известных минеральных видов на планете. Один массив и 1/10 часть мира. Сегодня хибины живут сразу двумя жизнями – действующие горно-обогатительные предприятия и лыжные склоны Кировска, куда едут кататься при полярной ночи и смотреть на северное сияние. Горы, в которых плодородие и добыча существуют рядом уже 100 лет. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ «А, мой гид».

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле. «Я есть, потому что мы есть». Не «я добился», значит, «я существую», а «я существую», потому что вокруг меня люди. Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь. Другой – власть правителя законна только через волю народа. Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид»?

0: Больше нет ни в одном учебнике мира на равных правах с обычными языками, потому что он не алеутский и не русский, а третий – свой собственный. Слова в нем алеутские. А то, как эти слова складываются в предложение, какое у глагола окончание, как строится отрицание, как соединяются части сложной фразы, устроено по-русски. Звучит как ошибка, как акцент. На самом деле это отдельная, цельная языковая система, которую местные жители создавали не один десяток лет.
1: Нашли этот язык не сразу и не там, где искали. Ученые веками записывали алеутскую речь на разных островах Тихого океана и считали, что она везде более-менее одинакова, только с говорами. В 1963-м языковед Георгий Миновщиков приехал на Командорские острова с обычной экспедиционной задачей сверить словари. И услышал речь, которая не укладывалась ни в один известный алеутский говор. Позже за нее взялся ленинградский лингвист Евгений Головко. Несколько экспедиций подряд, начиная с середины 80-х и до 2017-го, он записывал одних и тех же людей год за годом, десятилетие за десятилетием. Первое, что напрашивается, может, это просто испорченный, подзабытый алеутский, люди недоучили родной язык и на ходу залатали дыры русскими словами. Только подзабытая речь рассыпается на обрывки, а не собирается в новую систему собственными правилами. Здесь же почти все существительные и почти все глагольные корни – алеутские, а вот спряжение глагола – отрицание, придаточные предложения – русские, причем устроены последовательно, без исключений. Это не порча языка, а полноценный новый язык, что не в укор ни одной из двух сторон.
0: Откуда он вообще взялся? На острове Медном промышленники российско-американской компании. Те, кто добывал морского зверя и торговал пушниной, женились на алеутках. Дети от этих браков росли на два языка сразу, но говорили не как отец и не как мать, а как получилось у них самих, с алеутскими словами и русской грамматикой в основе. Причем это была не окраина, а особая, довольно уважаемая прослойка местного общества. Их так и называли отдельным словом, не сливая ни с русскими, ни с чистокровными алеутами. Долго это могло бы жить своей замкнутой жизнью на маленьком острове, если бы не переселение. В конце 60-х жители Медного целиком перевезли на соседний остров Беринга, в поселок Никольское. Там теперь жили вместе с русскоязычными соседями и обычным алеутским говором. Смешанная речь начала быстро уступать место русскому. Дети медновских семей учились в той же школе, что и все, женились и выходили замуж за русскоязычных соседей, и к языку родителей больше не возвращались.
2: К концу 80-х свободно на нем еще говорили около 10-15 человек. Дальше счет пошел на единицы. В 2022-м не стало Геннадия Яковлева, одного из последних, кто говорил на медновском алеутском с детства. По данным реестра малых языков России, еще жива женщина по имени Лидия Волкова, для которой этот язык родной, но это сведения спорные и не подтверждаются другими источниками однозначно. При переписи на рубеже 2020 и 2021 несколько человек в этих местах назвали родным языком алеутский. И специалисты полагают, что имели в виду именно медновскую речь, а не общеалеутскую.
0: У этого острова прежде был один случай, когда встреча двух языков не разрушила, а породила. В 1826-м миссионер Иван Вениаминов вместе с алеутом Иваном Паньковым составил первую алеутскую азбуку. Русский и алеут сели за один алфавит вместе, а не один для другого. Медновский язык появился без всякого замысла, сам собой, из повседневной жизни смешанных семей. Но итог тот же. Там, где встречаются два народа, иногда рождается не подмена одного языка другим, а нечто третье, маленькое и хрупкое, но настоящее.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн.

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: Один килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика – принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
2: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Представьте, вы разворачиваете карту огромной страны. Горы, реки, тысячи городов. И где-то нужна точка отсчета, линия, от которой считается долгота. Казалось бы, любое место подойдет. Ну, воткнул флажок в землю, вот тебе нулевой меридиан. Тогда зачем строить огромную обсерваторию? Зачем везти из Германии гигантский телескоп? Причина простая и жесткая. Ошибка в нулевой линии расползается по всей карте сразу. Флот уходит не туда. Армия разворачивается в чистом поле. Нулевой меридиан должен быть точным настолько, насколько позволяет наука. Это жизнь и смерть навигации.

0: 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга. Холм поднимается над равниной, городской дым туда не тянется, горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
1: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались. Все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от парижского меридиана, Испания – от кадисского, Америка – от вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
1: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса. Где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.
0: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
3: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
4: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Под ногами вздрагивает чугунная арка. Снизу тянет сыростью мойки, а с набережной летит запах мокрого камня. Здесь всегда кто-то задерживается подольше обычного, держится за перила, смотрит на воду и медлит переходить на другой берег. Название моста будто объясняет само себя. Конечно, здесь целовались влюбленные, конечно, отсюда и пошло.
1: Легенда рассказывает так. Когда река была границей города, отсюда провожали в дальний путь, и последний поцелуй перед разлукой будто бы и дал мосту имя. Красиво. Но тогда почему в старых бумагах об этом не слова? А вот имя простого человека, торговавшего вином на углу, там встречается прямо и без всякой романтики. Городской архив куда суше любой легенды. Название закрепилось за переправой в 1788-м, и происходит оно не от чувства, а от вывески. На левом берегу, на углу набережной и Никольской улицы, стоял питейный дом под названием «Поцелуй», и держал его купец по фамилии Поцелуев Никифор Васильевич. Мост был у его порога, горожане так и говорили «Мост у Поцелуева, мост Поцелуев». Ни один документ той эпохи не упоминает никаких свиданий и разлук, только кабак и фамилию его хозяина.
0: Но одной версии легенда не ограничилась. Город любит выдумывать про себя истории покрасивее. Одни говорят, здесь стояли казармы гвардейского флотского экипажа, и моряки будто бы прощались тут с женщинами перед долгим плаванием. Другие вспоминают, что неподалеку находилась старая городская тюрьма, и родственники арестантов встречались с ними в последний раз именно на этих досках. Ни та, ни другая версия не подтверждена ни единой бумагой. Обе появились куда позже, когда настоящее происхождение имени теперь подзабылось, а звучное название требовало столь же звучного объяснения. Забавно, что сама переправа при этом меняла облик куда чаще, чем меняла легенды. Сначала, еще в конце 1730-х, здесь стоял простой деревянный пешеходный мост на каменных опорах, доски которого красили в разные цвета, за это его и называли цветным. Позже настил расширили под проезд экипажей, а прежнее пестрое имя постепенно вытеснило вывеска кабака на берегу.
1: Каменным и металлическим мост стал только после долгой стройки, растянувшейся из-за войны с Наполеоном на добрый десяток лет. Строил его инженер по фамилии Гести, и когда в 1816-м мост наконец открыли, городская газета не поскупилась на похвалу, писала о величине, отделке и красоте новой переправы. Однопролетная чугунная арка выглядела так уверенно, что почти без переделок простояла целый век, пока в начале 20-го столетия инженер Пшеницкий не заменил пролет на более прочный металл и не расширил мост почти вдвое. При входе и сегодня возвышаются гранитные обелиски с фонарями. Их сняли и переплавили в военные годы, а вернули на место только после победы. На одном из них до сих пор видны выщербины, след осколков снаряда, долетевшего сюда во время блокады. Мост помнит и это. Не только вывеску купца и не только влюбленных.
0: Сегодня сюда приходят по совсем другому поводу, чем 200 с лишним лет назад. Свадебные процессии специально сворачивают к этой арке. Жених и невеста начинают целоваться на одном берегу и стараются не разжимать губ, пока не окажутся на другом. Считается, что тогда брак продержится долго. На перилах висят сотни замочков, которые оставляют влюбленные пары, и городским службам пришлось поставить для них отдельные решетки, чтобы мост выдержал вес чужой надежды. Так и получается. Имя моста придумал трактирщик, а смысл ему придумали люди, которые об этом трактирщике никогда не слышали. Может быть, это и есть самая честная разгадка Петербурга. Город принимает случайное имя и терпеливо наполняет его своим собственным чувством, пока однажды оно не начинает звучать так, будто иначе и быть не могло.
2: О, мой гид!

Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

0: На севере Сахалина есть язык, у которого во всем мире нет ни одного родственника. Ни в дальнем родстве, ни через десятое колено, вообще никакого. Лингвисты искали связи с языками Приамурья, с языками Японии, даже с языками через океан, и каждый раз след обрывался. Нифский язык остается один, как остров внутри острова. Долгое время у него не было и своих букв. Нифхи, народ рыбаков и охотников на нерпу, передавали знания голосом. Рассказ у костра, песни на медвежьем празднике, объяснение, как читать след на снегу. Записывать было незачем. Письмо появляется там, где нужно передать сообщение за горизонт, а стойбище и так слышало друг друга. Может показаться, что бесписьменный язык – это язык попроще, недоделанный, ждущий, чтобы кто-то его наконец оформил. Но тогда почему в нем столько тонкостей, которых нет в соседних языках? Отдельные слова для того, как зверь идет по насту и как он идет по мокрому снегу, отдельные формы для того, кто действие сделал сам и для того, с кем оно случилось. Бесписьменный не значит бедный. Просто вся сложность жила в памяти, а не на бумаге.
1: Первый алфавит на основе латиницы нифхам дали в 30-е годы прошлого века, вместе с другими малыми народами Севера. Тогда по всей стране в спешке придумывали письменности для десятков языков разом. Затем латиницу сменили на кириллицу. Но настоящая, продуманная система пришла позже, и ее автором стал не столичный кабинетный ученый, а человек, который сам вырос в нифском стойбище. Владимира Санги привезли на материк учиться, и он вернулся с педагогическим образованием, учить детей в родном поселке Ноблики. И столкнулся с обычной бедой. Писать было почти ни на чем. Существующая азбука плохо ловила звуки настоящей речи, и Санги взялся ее переделать. Он не просто расставил буквы по-новому. Он составил правила орфографии, написал первый букварь, а следом учебники, по которым нифские дети впервые в истории учили родной язык в школе, а не только слышали его в семье. Реформированный алфавит утвердили официально в конце 70-х годов. С тех пор он и используется.
2: При этом сам Санги не только лингвист-самоучка, но и писатель. Он писал прозу и стихи на нифхском и переводил их на русский, и его называют основателем нифхской литературы как таковой. Получается редкий случай. Человек одновременно придумал грамматику языка и написал на этом языке первые книги, которые имело смысл читать не только ради урока. Что стало с языком дальше? Здесь честный ответ грустный. По переписи начала 2000-х годов нифхами себя называли около 4500 человек, а язык из них знали примерно 200. Свободно говорят на нем, по разным оценкам, несколько десятков, цифра тает с каждым годом, потому что живые носители в основном пожилые люди.
1: И тут возникает вопрос без утешительного ответа. Что происходит, когда изолированный язык теряет последних носителей? Пропадает не диалект соседнего языка, который можно восстановить по родственным формам, пропадает единственный экземпляр. Ни один лингвист мира не сможет заглянуть в грамматику другого языка и по аналогии достроить утраченный кусок нифского. Каждое забытое слово – потеря безрезервной копии. Поэтому запись живой речи сегодня – это не архивная блажь, а последний шанс.

0: Фольклористы записывают, как нивхи объясняют значение слов, как звучат старые песни. Часть этих записей выложена в открытый доступ, и услышать настоящую нивскую речь, не реконструкцию, не чтение по словарю, а живой разговор, можно и сегодня, не уезжая на Сахалин.
1: Санге дожил до глубокой старости и застал то, чего добивался. Нивские дети, читающие буквари на родном языке. Нивские книги на библиотечных полках. Но он не мог гарантировать, что на этом языке будут говорить их внуки. Алфавит спасает язык от забвения на бумаге, а не в живой речи на кухне. Сахалин обычно рассказывают через уголь, нефть и войну. Большие шумные истории 20 века. У острова есть и другой голос, тише, старше и почти беззащитный. Голос языка, для которого весь мир — единственная копия, и который один человек успел записать, прежде чем стало слишком поздно.
2: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тай-цзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало, лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры. Левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
0: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно. Час, два – на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же. Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
1: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгует супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть, едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
0: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах, красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно открытая пачка сигарет или печенье для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
1: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный, иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хошимин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: на севере сначала думаем, потом делаем. На юге сначала делают, а если вышло, говорят, что так и задумано. Шутки тоже разные. На юге смеются над деньгами и удачей, на севере

0: над политикой и характерами. Но и те, и другие в 5 утра уже в парке.
1: Вьетнам пережил колонизацию, несколько войн, голод, жесткий дефицит. Но в разговорах с чужими об этом говорят коротко и без надрыва. Тяжелые времена появляются в историях как фон для шутки. Раньше ели рис с солью, теперь выбираем между тремя видами молочного чая. Разве не прогресс? Это не бравада. Это отработанный навык выживания, который со временем стал характером. Выжили – значит повезло, надо пользоваться. Поэтому молодежь прыгает в стартапы, во фриланс, в бизнес. С легкостью, которая поначалу кажется безрассудством, а потом понимаешь, они просто знают, что окно удачи не бывает открыто вечно. Когда вы в первый раз улыбнетесь незнакомому человеку на улице, и он улыбнется в ответ, вы поймете, что здесь это не вежливость. Это приглашение. Это приглашение.

Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак. Тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не то туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой – кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

0: спросите петербуржца, откуда взялось название реки Ижора и поселка Усть-Ижора. И почти никто не вспомнит, что когда-то так называлась не только река, а целая земля вокруг устья Невы. Ижорская земля тянулась от Ладоги до Финского залива задолго до того, как здесь заложили город. Имя ей дал маленький народ – Ижора. Сегодня их знают меньше, чем название их же реки.
1: Ижора – не выдумка позднейших краеведов. Народ упомянут в русских летописях еще в 1228-м, когда ижорские воины отбили набег чужого племени. Спустя 12 лет их же бойцы стояли рядом с дружиной князя Александра Ярославича в Невской битве. То есть задолго до Петра здесь давно жили люди, которые называли эту землю своей и говорили на собственном языке, родственном карельскому и финскому, но особом. Может показаться, что раз народ маленький, то и жил он где-то в глухом углу, подальше от больших дорог. На самом деле все наоборот. Ижоры испокон веков селились у самой воды, на пути между Ладогой и морем, там, где позже встанет столица империи. Их было немало. К середине 19-го столетия ижоров насчитывалось около 17 800 человек. Дальше – войны, депортации, переселение 20 века, школы только на русском. Перепись 2002 года насчитала только 327 ижоров во всей России. А тех, кто заявил, что владеет ижорским языком, набралось всего 123 человека на всю страну.
0: У языка, на котором говорили эти люди, четыре говора – сойкинский, нижнелужский, хывасский и оридежский. И два из них исследователи теперь относят к вымершим. Письменности у ижорского почти не было. В 1932-м для него все-таки придумали латинский алфавит, успели выпустить около 25 книг, и всего через 5 лет закрыли и школы, и издательства. В стране взяли курс на то, чтобы малые народы учились и жили только по-русски. Язык, едва начавший обрастать буквами, снова остался устным. Только в разговоре бабушки с внуком, только в семье, только на кухне. Логично было бы решить, что раз письменности почти нет, то и запомнить язык было некому. Но нашелся финский исследователь Вальмари Порка, который еще в 1885-м написал о нем подробную научную книгу «Первое описание ижорской речи». После него этим занимались советские и российские лингвисты. Арвала Анест разбирал звуки и формы слов, а Федор Рожанский и Елена Маркус записывали живых носителей в наше время.
1: У ижоров нашлась и своя знаменитая сказительница Ларин Параски. За жизнь она сохранила в памяти и передала собирателям 1343 песни, а всего за полтора века исследователи записали у ижоров и их соседей около 120 тысяч старинных песен. Такое богатство устной традиции обычно связывают с народами, чей язык жив и звучит повсюду. У ижоров вышло ровно наоборот. Голос звучал в песнях дольше, чем в обычном разговоре. Сегодня ижоры живут в тех же местах, что и полтора века назад, в Кингисеппском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградской области, ближе всего к деревне Вестина, где для них открыт краеведческий музей. В 1228-м их земля была порубежьем, затем стала окраиной империи, затем – пригородом мегаполиса. Язык все это время просто тише и тише звучал в тех же самых семьях.
0: В 2009-м ЮНЕСКО занесла ижорский в атлас исчезающих языков мира с пометкой «под серьезной угрозой». Формально это значит, что на нем говорят в основном пожилые люди и что передачи следующему поколению почти не происходит. На деле это значит, что где-то рядом с Петербургом еще живы несколько десятков человек, для которых слова «река», «крепость», «рыбак» звучат совсем иначе, чем для всех остальных. И это последнее поколение, для которого они звучат так с рождения. Записи живой ижорской речи все же остались. Их выкладывают в сети следующие.

0: исследователи и энтузиасты малых языков. И услышать интонацию, которую не найти ни в одном учебнике, сегодня можно не в архиве, а в паре кликов от собственного телефона. Земля рядом с городом досталась имя от народа, который сам этой землей почти забыт.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Ночь, болото, тишина. И вдруг небо рвется светом. Ни один раз, ни два. До 40 вспышек в минуту. И так 7-10 часов подряд. Почти без прерыва. Это устье реки Кататумба на северо-западе Венесуэлы, где она впадает в озеро Маракайбо. Сама река на языке индейцев Баре означает «дом грома». И это не поэзия. Это точная топография. До 260 ночей в году здесь гремит гроза. Около 250 ударов молнии на квадратный километр ежегодно. Одна из самых высоких концентраций электрических разрядов на планете. Механизм понятен. Теплый влажный воздух над болотами, насыщенный метаном разлагающейся растительности, сталкивается с холодными горными ветрами с трех сторон Андского хребта. Каждый вечер, когда поверхность остывает, машина по производству молний запускается снова. Свет этих молний виден на расстоянии до 400 километров. Испанские навигаторы 17 и 18 веков шли на этот свет как на маяк, без компаса находили путь к портам Карибского моря. Отсюда второе имя — маяк Маракайбо. В 2010-м молнии вдруг исчезли почти на 2 месяца. Аномальный Эль-Ниньо сломал ветровой режим. Деревни, привыкшие к ночному свету, оказались в темноте. Пока феномен держится, но его будущее теперь зависит не только от ветров Анд. Нефтедобыча вокруг озера способна разрушить тот самый болотный баланс, который и кормит грозу. Маяк без электричества. Работает 1000 лет. И никто не платит за обслуживание. Пока.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид. О мой гид.

скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902 министр путей сообщения князь Хилков принял

внес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской – по официальным ведомостям 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33 на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39 суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как «стальной пояс империи» от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин, десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18. Там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием двух систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюрон называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос.

0: вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки – это игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюран говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюран формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивает итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
2: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, — тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
3: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет. Неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает.

0: делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности, вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
1: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее, мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не просто звучит хорошо. Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус – честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» – сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки – песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Это хранилище задумано так, чтобы почти никогда не открываться. В этом его главная ценность и главная странность. Гора Платоберги на Шпицбергене, примерно в 1300 километрах от Северного полюса. Внутри – туннель, прорубленный в вечной мерзлоте, температура около минус 18 градусов. Норвегия взяла на себя обязательство построить это место в 2004-м. Строительство началось в 2006-м. Открытие – 26 февраля 2008-го. Меньше 20 лет назад. Проектная вместимость – 4,5 миллиона партий семян. Сейчас здесь хранится больше 1 300 000 образцов почти из каждой страны мира. Каждая партия – подписанная, пронумерованная копия чьей-то уникальной селекции. Это не склад. Это архив мирового земледелия. Финансирует проект правительства Норвегии, Международный краптрост и крупные доноры, в том числе фонд Билла и Мелинды Гейтс. Никакой частной собственности, только глобальная кооперация. И вот главное, хранилище уже работало по прямому назначению. В 2015-м война в Сирии уничтожила генный банк в Алеппо. Именно тогда впервые изъяли образцы из Шпицбергена.

Пергина, чтобы восстановить утраченное. Это не страховка от фантастического апокалипсиса. Это резерв против вполне земных катастроф. В феврале 2025 коллекция пополнилась еще примерно на 14 тысяч образцов из 21 генобанка: сорга из Судана, рис из Таиланда, северные деревья из Швеции. Где-то здесь, во льду, лежит то, что человечество ест уже тысячелетия, и что оно, возможно, будет есть после следующего потрясения. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: в двух деревнях под Кингисеппом, среди сосен и песчаных дорог у воды Финского залива, еще звучит язык, которого нет ни в одном школьном учебнике. На нем не читают новости и не подписывают документы. И все же он жив, в устах нескольких глубоких стариков, которые помнят его с детства. Деревни называются Лужицы и Краколье. Место тихое, ни тайги, ни крайнего севера. Просто Балтийский берег в паре часов езды от Петербурга, рыбацкие дворы и огороды. Здесь жил народ Водь, один из самых малых коренных народов России, финно-угорский по корню и близкий родственник эстонцев. Себя Водь называют Водилен, так и переводится настоящее имя того, что в книгах назвали русским словом «водский».
1: Перепись 2002 года насчитала 7 десятков с небольшим человек, для кого водский был родным языком с детства. К 2010-м лингвисты говорили только о паре десятков. В последних подсчетах счет пошел на единицы, старики, которым за 80 и ни одного человека моложе. Самый молодой из известных природных носителей появился на свет в 1938-м. С тех пор родившихся на этом языке больше нет. Между глубокими стариками и их внуками – молчание, среднее поколение попросту пропущено. Может показаться, раз детей на этом языке давно не воспитывают, он умер еще тогда, когда умер последний ребенок, что услышал его от бабушки. Но есть загвоздка – годы идут, а язык все еще звучит вслух, и не только за печкой в деревенском доме.
0: С 2011 года каждое лето в Краколье приезжают студенты Тартусского университета из Эстонии, где родственный язык давно имеет письменность и государственный статус. Они разбирают падежи, слушают стариков, записывают слова на пленку. Учитель здесь чаще не природный носитель, а лингвист, который выучил водский как чужой и передает его дальше не по наследству, а по учебнику, которого на самом деле нет. Письменности у языка никогда не было. Каждое поколение исследователей заново решает, какими буквами его записывать. Похожая работа идет и в Петербурге. Еще с 1994 года лингвист по имени Мехмет Муслимов ведет городские курсы водского языка, сперва для студентов, затем просто для неравнодушных горожан, которым интересно услышать, как звучал берег залива до того, как на нем заговорили по-русски.
2: В Лужицах есть маленький музей Води, несколько комнат, собранная утварь и старые довоенные снимки. Раз в год деревня празднует свой день Луца-Вакавы. И туда съезжаются те, чьи корни отсюда, даже если сами они у себя говорят только по-русски. Для кого-то это единственный день за весь год, когда родное слово вообще произносится вслух при посторонних.
0: Настоящая угроза пришла не из учебников, а с моря. Рядом разрастается порт Усть-Луга, один из крупнейших на Балтике, и его территория раз за разом наступает как раз на те земли, где находятся водские деревни. Само Краколье давно потеряло самостоятельный статус и числится частью поселка при порте. Директор Института лингвистических исследований в Петербурге говорил без обиняков: если людей отсюда переселят, язык вместе с ними попросту перестанет быть живым, исчезнет не потому, что кто-то забудет слова, а потому, что не останется места, где их произносят вслух, у моря, среди своих. Именно поэтому детали здесь важнее общих слов. Имя лингвиста, дата первой летней школы, тираж музейных фотографий. Потому что за оптимистичной строчкой «язык изучают студенты» скрывается совсем не оптимистичный счет. Носителей – единицы, желающих учиться – десятки. И это соотношение не в пользу языка.

0: Так и получается. Язык, для которого не нашлось места ни в одной школьной программе, все еще звучит не благодаря постановлениям, а благодаря студентам, которые каждое лето садятся в поезд и едут в глухую деревню под Кингисеппом слушать глубоких стариков. Они записывают за ними слова, которые больше нигде на Земле не произносят так же. И, возможно, именно эти записи однажды останутся единственным местом, где Вадилайн еще можно услышать.
1: А про что рассказать вам, хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак.
3: Ага.
2: Потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, как? Потому Меркурий. Что Меркурий – покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думаю, не вспоминайте.
2: Не думаю, так вот он красного цвета.
3: Вот это вот так надо сказать. Так они не кто-то да, кто-то да, но мало.
2: Но! А ведь он раньше не был покрашен.
3: А-а-а.
2: Ну, я имею в виду раньше.
3: Ну да, в советское время.
2: Конечно. Да.
3: Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево,
2: а
3: да?
2: Почему он красный?
3: Почему он красный? Так, потому что тот синий. Да, да, да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз в площади искусств. Площади Исаакиевской.
2: По Гороховой улице дошли до Красного моста.
3: Да.
2: До реки Мойки.
3: Да,
2: и повернули
3: да, потому что на Мойке же находится. На Мойке же находится.
2: Да.
3: Юсуповский дворец.
2: На Мойке.
3: На Мойке. На Мойке. Мойк 94, а здесь вон сколько.
2: А.
3: Вот тот 94 туда. Видите?
2: Да.
3: Эсдерс. Эцхайфальд. Он на самом верху, видите, такой прямоугольник.
2: Да, Эзерский. А ведь там тоже Руж написано, да, красный.
3: Мурлен Руж, да, Руж это...
2: Понт Руж.
3: Понт Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
2: Сначала
3: да.
2: был Красный мост, а потом...
3: Да, да, конечно, это позже, конечно. Это... Значок красный, что потому что простой народ. Как он будет? Какое-то имя? А вот
2: ну,
3: не имя.
2: Да.
3: Где красный мост, где синий мост.
2: Ага.
3: Вот, ну, так что это... все нормально.
2: И мы идем в направлении к Исаакиевской площади.
3: Да, вот Исаакиевский и синий мост.
2: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый маршрут.
3: Да, да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно найти, но смотрите, как хорошо отреставрированы дома.
2: Правда.
3: Видите,
2: да.
3: это все прям замечательно. Отлично, да. Каждый дом.
2: Красный.
3: Да.
2: И у каждого свой стиль.
3: Да, ну уж, конечно.
2: Вот, этот зеленый, он какой-то он как венецианский окна.
3: Ну, с элементами, да? Совершенно итальянский, да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это кто хочет посмотреть, кто хочет увидеть.
2: Песочного цвета. В каком
3: очень
2: стиле
3: интересно.
2: Дом?
3: Да, в восточном каком-то, может, византийские какой-то элементы.
2: И
3: тут элемент.
2: Окушечки, да, вытянутые.
3: Да, вытянутые. Ну, готика такая, неоготика, конечно. Mm-hmm. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведение царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
2: Чем интересна прогулка по набережной, в
3: отличие
2: от Невского проспекта?
3: Самое интересное.
2: Здесь значительно меньше народу.
3: Ну, конечно, конечно. Здесь
2: как-то
3: нет такого...
2: можно себя почувствовать.
3: Совершенно верно.
2: Петербуржцам.
3: Да, петербуржцам, да. Вот если бы было открыто это...

0: Здесь такое есть. Здесь
1: так,
0: такое
1: что
0: есть.
1: здесь есть?
0: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые это, ворота черные. А если зайти, то старую-старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот она закрыта.
1: Слышь,
0: очень старая.
1: Так,
0: нет. Ну там
1: если заходит,
0: торговые, да, кто-то заходит, кто-то там. Да.
1: Можно организовать.
0: Можно организовать. Да там все время входят, выходят.
1: Да?
0: Ну, не все время, но просто довольно
1: усадьба.
0: Это.
1: А как Зимида. Же так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы — это что-то загородное.
0: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А
1: и
0: внутри
1: у них территория
0: есть.
1: Там,
0: да,
1: да, получается.
0: Да,
1: поэтому
0: да.
1: Усадьба.
0: Усадьба Демидовская усадьба. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов. Это
1: а сейчас он Гривцов.
0: Это кто-то революционер какой-то,
1: да.
0: Или военный человек, да. Но Демидов переулок вообще-то же я помню.
1: Понятно.
0: Я даже помню, что...
2: Спасибо, что шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

0: Мир такой маленький, что кажется декорацией. Пряничные фасады, колокольня, узкая набережная. И над всем этим нависает серая гора. Внутри нее 7000 лет подряд добывают соль. Это не образ, а буквальный подсчет. Находки внутри горы датируются каменным веком, и добыча с тех пор почти не прерывалась.
1: Соль здесь называли белым золотом не для красоты. В доримской Европе она стоила как металл, ею платили жалование, ее меняли на бронзу и янтарь. Кто держал гору, тот держал деньги целого края. Может показаться, что богатство долины принесла удачная находка, просто наткнулись на пласт. Но соляной пласт под Гальштатом такой мощный, что его хватило бы на весь континент. Везение здесь ни при чем, дело в масштабе месторождения. В 1846-м управляющий соляными копями Иоганн Георг Рамзауэр начал раскопки на склоне над городком и за без малого два десятилетия вскрыл почти 1000 захоронений. Он делал то, чего до него почти никто не делал – зарисовывал каждую могилу на месте, до того, как ее потревожат, нумеровал находки, вел дневник раскопок. Из этой методичности выросла целая наука. Сама археология училась работать на его чертежах. Вещи из этих могил съезжались со всей известной тогда Айкумены. Янтарь с Балтийских берегов, стекло с юга, узоры, которых горная деревня сама придумать не могла. Открытие оказалось настолько важным, что имя городка досталось не только ему самому. Весь ранний железный век Европы, с 8 по 4 век до нашей эры, историки называют гальштатской культурой. Редкий случай, когда название деревни стало названием эпохи.
0: Внутри горы холодно, темно и очень сухо. Соль забирает всю влагу и убивает гниение. Поэтому здесь сохраняется то, что в обычной земле истлевает за век. Кожаная обувь, меховые накидки, деревянные рукояти инструментов, плетеные заплечные мешки, в которых носили руду. В 1734-м горняки, разбирая обвал в одной из старых штолен, наткнулись на тело человека. Соль пропитала его насквозь. На коже читались черты лица, сохранилась одежда. Рабочие решили, что перед ними товарищ, погибший при недавнем завале, и похоронили находку панхристиански на местном кладбище. Только тела давно нет, ученым осталось лишь описание в горных книгах. Прошло 2 с лишним века, и находку удалось датировать заново, по остаткам ткани и технике добычи. Возраст сместился на 2 тысячелетия назад. Человек погиб примерно за 350 лет до нашей эры, при обвале, который завалил целиком всю штольню. Тогдашние горняки ошиблись в возрасте тела в 15 раз. И в этой ошибке нет ничего смешного. Просто у них не было других мерок для такой сохранности.
1: Ходить под гору за солью в древности было проще, чем спускаться пешком по крутому склону. Горняки строили внутри деревянные лестницы. Одна такая, найденная на большой глубине, оказалась старше всех известных деревянных построек Европы. Ее собрали примерно за 1344 года до нашей эры в бронзовом веке. 8 метров длины, 1 метр с небольшим ширины. По этим ступеням поднимались с грузом в 30 килограммов соли на спине, и дерево до сих пор держит форму. А в самом городке, у подножия горы, есть место совсем другого рода. Земли под кладбище в тесной долине между озером и скалой всегда не хватало. К 12 столетию хоронить там стало попросту негде. Придумали способ. Через 10-15 лет останки поднимали, кости и черепа отбеливали на солнце и переносили в костницу при церкви. Она называется Бинхаус. Наивно можно подумать, что кости просто складывали в кучу от бедности, не было денег на новые могилы. Но взгляните ближе. С начала 18 столетия черепа стали расписывать венками из плюща и роз, именами, датами, иногда крестом на лбу. Значит, дело не в бедности, а в желании оставить умершему лицо, раз земля не могла оставить ему могилу.
2: Сегодня в Костнице хранится больше 1000 черепов, и 6 с лишним сотен из них расписаны. Обычай держался дольше, чем можно ожидать. Последний расписанный череп поместили внутрь еще в конце 20-го столетия, по завещанию женщины, которая сама этого хотела. Слава городка обернулась и странной стороной. В Китае, в южной провинции, возвышается его точная копия. Та же колокольня, та же набережная, воссозданные по чертежам, случайно оставленным в местной гостинице. Строительство обошлось почти в 1 миллиард долларов. А настоящий гальштадт

0: Штат в иные летние дни принимает столько туристических автобусов, что жители городка выходили с протестом на единственную площадь, ту самую, где 200 лет назад отбеливали кости на солнце.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Историю. Она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: 8 впадин в земле, расставленных ровным кругом посреди березовой рощи. Ни вала, ни рва, ни единого следа стены. Именно так выглядит место, которое несколько сезонов подряд не дает покоя археологам в Башкирском Зауралье, в предгорьях хребта Ирендык. Поселение назвали по соседней вершине – Кынгыртау, и добавили номер 20. Обычная с виду полянка среди степи и деревьев оказалась головоломкой, для которой пока нет решения. Первое, что приходит в голову при взгляде на такой ровный круг, не мог ли он получиться сам, просто от многолетних стоянок скота или от игры воды и ветра. Но тогда впадины ложились бы где придется, а не строго по кругу, будто спицы одного колеса. Случайность такой рисунок не оставляет, здесь явно действовал план, и его держали в голове задолго до первой лопаты.
1: Отряд, который ведет раскопки, возглавляет археолог Рамиль Насреддинов. Памятник нашли еще в 2022-м, но лишь недавно решили сказать вслух. Планировка выглядит загадочно и не похожа ни на одно из ранее изученных здешних поселений. На ровной, поросшей травой площадке, со всех сторон окруженной деревьями и огибаемой ручьем, отчетливо видны 8 жилищных впадин. Они расположены по кругу, диаметр которого около 80 метров, а каждая впадина достигает от 4 метров.

0: 20 до 20 метров в поперечнике и не глубже 3 метра. Такая радиальная планировка на первый взгляд роднит Кангертау со знаменитыми поселениями страны городов Аркаимом и Синташтой, которые давно стали визитной карточкой Южного Урала. Но есть разница, из-за которой находку и назвали загадочной. Там, где Аркаим и его соседи прятались за валом и рвом, здесь нет ничего похожего на защиту. Ни следа укреплений, только круг жилищ, открытый на все стороны света.
1: Чтобы понять, кто и когда здесь жил, в центре площадки заложили траншею 2 на 10 метров. Слой оказался насыщенным, кости животных, одно металлическое изделие и около 40 черепков керамики. Именно керамика и расставила точки. Она относится к срубной и алакульской культурам, а значит, поселение можно уверенно отнести к эпохе бронзы, к 17-15 векам до нашей эры. Раньше, по единичным находкам, время определяли примерно, а вот принадлежность к определенной культуре оставалась под вопросом. Теперь эта неясность снята. У Кангертау есть соседи с похожей судьбой – Селик и Улак, и по расположению жилищ они узнаваемы – тот же радиальный рисунок. Но именно у Кангертау нет укреплений, а вот Селик, наоборот, обнесен валами сразу двух площадок – круглой и овальной, наложенных друг на друга, как будто на одном месте несколько раз заново отстраивали поселок. Ученые полагают, что в разное время здесь жили и синташтинцы, и алакульцы, и саргаринцы, трое соседей по эпохе бронзы, сменявших друг друга на протяжении нескольких столетий.
2: Раскопки Селика начались минувшим летом, и туда впервые позвали не только специалистов, но и обычных добровольцев. Им дали палатки, еду и инструмент. А взамен попросили лишь одно – месяц провести под открытым небом, у подножия хребта, на берегу реки Уртазымка, рядом с деревней Баишева. Годом раньше экспедиция едва не сорвалась из-за непогоды, но на этот раз обещали сухую и ветреную осень, и обещание сбылось. Так рядовой человек, никогда прежде не державший в руках совок археолога, может провести месяц бок о бок с настоящей бронзовой эпохой. Не в музее за стеклом, а в поле, там, где эта эпоха еще лежит нетронутой под слоем степной травы.
1: Разгадки у Кангертау пока нет. Можно предположить, что открытая планировка означала мирное время. Соседям вроде Селика укрепления были нужны, а этому поселению, может быть, нет. Можно вспомнить, что площадку со всех сторон ограничивают русла ручьев, а значит, вода сама играла роль незримой границы. Но ни одно из объяснений археологи пока не называют.

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческое ярмарочное прошлое, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей, Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин голос, который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. «Эй, дубинушка, ухнем!» Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров ни церемонясь ни с писателями, ни с властью. Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции,

промышленный век и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня. Спросите меня про домик Каширина, дом деда Горького, где маленький Алёша впервые увидел, как бьют людей, и где, кажется, решилось все. Я знаю, что именно там произошло в один из его первых дней, но это уже ваша экскурсия. Дней, но это уже ваша экскурсия.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась.

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки

десятки тысяч лет. Ореки, Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил маманта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамантов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.

0: Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х после пуска Иркутской ГЭС старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали.
1: И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Представьте хребет на границе Адыгеи и Краснодарского края, длинный, каменистый, продутый ветром. Туристы идут по нему ради видов на плато и водопады. А несколько лет назад археологи копали рядом старый курган и наткнулись не на могилу, а на что-то живое – 5 очагов, 4 маленьких и 1 большой. Не склеп, не тайник с вещами, кухня. Место, где 3000 лет назад грели руки и варили еду люди, о которых до этой находки почти ничего не было известно. Заголовки в тот август обещали сенсацию – древнейшие поселения скотоводов. Хочется сразу поверить, картинка красивая, степь приручили раньше, чем думали, юг России переписывает учебники. Но раскопки на этом хребте идут не первый год, и слои там разные. Есть следы людей возрастом 7000 лет, есть более позднее, бронзового века. Очаги с кухонной утварью – совсем другая эпоха, 10 и 9 века до нашей эры, то есть человечество к тому моменту тысячелетиями держало скот и сеяло зерно. Древнейшее – тут не про всю историю пастушества, а про конкретное открытие. Впервые на этом хребте нашли не только погребение, но и жилой очаг тех же людей, которых раньше знали только по костям в могилах. А кто они были, выяснилось благодаря совсем другому счастливому совпадению. Рядом с очагами лежал могильник, несколько десятков захоронений, накопленных за годы раскопок. Ученые назвали этих людей протомиатами, предками более поздних миотов, которые позже войдут в летописи Причерноморья под собственным именем. Тела лежали вытянуто на спине, и ориентация менялась в зависимости от того, где именно на хребте оказалось захоронение – в одних группах, головой к югу, в других – к северу. Мелочь, но за такими деталями обычно скрывается правило, которое сами протомиаты знали наизусть, а мы только начинаем разгадывать.
1: Кости в очагах рассказали больше, чем украшения. Специалист заповедника определил в золе остатки крупного и мелкого рогатого скота, то есть коров, овец, коз, вперемешку с костями косули, горного козла и дикого кабана. Получается не чистое скотоводство и не чистая охота, а смесь. Стадо паслось рядом с домом, а мужчины при случае уходили в горы за дичью. Нашли даже кости невысоких лошадей, судя по всему, для верховой езды, а не только для стола. Афлотация – метод, при котором землю из очага промывают водой, и легкие частицы всплывают, подняла со дна зерна пшеницы двузернянки и ячменя. Значит, рядом с хребтом были поля, пусть небольшие. Может показаться, что горные скотоводы

0: скотоводы жили в вечной нужде и умирали молодыми. Так подсказывает воображение. Суровые горы, холод, тяжелый труд. Но антрополог, изучивший останки из могильника, назвал результат неожиданным даже для себя. Заметная часть людей доживала примерно до 50 лет. Редкая удача для X века до нашей эры, а не норма. Кто-то в этих горах успевал состариться, судя по всему, жил не так плохо, как подсказывает картинка продуваемого ветром хребта. Украшения из могильника подсказывают еще одну сторону этой жизни. Бронзовые булавки, массивные бусы, бляшки, браслеты с добавлением олова, свинца и сурьмы. Металл с такими примесями в этих горах сам по себе не рождается. Руду и готовые вещи возили издалека, из Закавказья. При этом оружия в могилах почти нет. Только в жилище нашли костяной наконечник стрелы, скорее охотничий, чем боевой. Люди хребта не выглядят воинами с картинки, скорее общиной, которая держала связи с соседями и умела выменивать нужное.
1: Здесь хочется остановиться и честно спросить, а могли бы протомиаты сами сделать такое украшение без всякого Закавказья? Ремесленник в горах вполне мог найти олово и свинец где-то рядом и отлить бляшку сам. Зачем тащить готовую вещь через перевалы? Только состав металла, не догадка, а анализ. Сочетание примесей у местных руд другое, а в бляшках из могильника оно совпадает именно с закавказскими месторождениями. Значит, вещь либо привезли целиком, либо привезли металл и работали с ним здесь. Но сырье точно пришло издалека, и это не предположение, а химия. Сейчас находки продолжают разбирать. Генетики пробуют вытащить ДНК из костей, чтобы понять, откуда пришли эти люди и с кем они были в родстве. А археоботаники уточняют, что именно сеяли на соседних полях. Ученые готовят новую заявку на продолжение работ и книгу с итогами нескольких сезонов раскопок. История хребта еще не дописана.
2: И вот что удивительно. Если бы не старый курган рядом, эти 5 очагов так и остались бы никому неизвестной ямой с золой на продуваемом ветром хребте. Могильник рассказал, кто здесь лежал, а дом, как эти же люди на самом деле ели, пасли скот и растили хлеб. Учебники не переписывают заново, но одну строчку в них теперь можно уточнить. За 3000 лет до нас на этом хребте кто-то доживал до седины, торговал с дальними соседями и знал толк в бронзовой булавке. Немного для сенсации. И достаточно, чтобы люди с хребта перестали быть просто костями в земле. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную, УГТТшка онлайн.

когда в последний раз целый город официально накрывал банкет для диких животных и зарабатывал на этом. Лопбури, провинциальный город в 150 километрах к северу от Бангкока, делает именно это каждое последнее воскресенье ноября. На красных скатертях у стен древнего храма Прангсамут встраивают пирамид из ананасов, арбузов, бананов и риса. Сверху – пирожные и бутылки газировки. Суммарно около 2 тонн еды. Официально стол рассчитан примерно на 600 гостей. Реально приходят несколько тысяч длиннохвостых макак. Идею в конце 80-х предложил местный предприниматель Ицингу, владелец отеля. Провинция угасала, нужен был повод для туристического потока. Макаки, давно оккупировавшие руины, стали этим поводом. С 1989-го банкет стал ежегодным, с 2007-го – официальным городским событием с губернатором, речью и медиапокрытием. Перед праздником по городу развешивают приглашения – бумажные конверты с привязанными орехами кешью. Макаки быстро выучили – бумажка означает еду. И методично обходят весь маршрут. Посмотрите на цифры. К 2020-му в столице провинции насчитывалось почти 4600 макак. Они открывают двери, воруют еду из холодильников, срывают электропровода. Власти обсуждают стерилизацию и разделение популяции по районам. Но формат

Банкета не трогает никто. Слишком много туристической экономики завязано на этот бренд. Город кормит обезьян. Обезьяны кормят город. Это не метафора, это работающая модель, у которой пока нет выхода. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Почти каждую весну луг под Боголюбовом уходит под воду, и белая церковь Покрова на Нерли остается на крошечном островке. Добраться до нее в эти дни можно только на лодке. А летом островок выглядит обычным пригорком над Старицей. Зачем ставить храм там, где его заливает? Может, 9 веков назад река вела себя смирнее. Разливы бывали и тогда, разве что пониже нынешних, так считал археолог Николай Воронин. Значит, зодчие знали, куда строят.
1: В 1954-м Воронин начал здесь раскопки и обнаружил, что пригорок рукотворный. Строители заложили фундамент в плотную глину, а стены храма продолжили под землю еще на 3 метра 70 сантиметров, 9 рядов чисто тесаного белого камня. Затем все это засыпали жирным грунтом и плотно утрамбовали. Получился холм высотой около 3 метров. Его склоны облицевали белым камнем и туфом, чтобы весенняя вода не размыла насыпь, и врезали каменные желоба для стока.
2: Ставить храм на мокром лугу имело смысл. Здесь было устье Нерли, ворота Владимирской земли. Мимо шли суда из Суздаля и Ростова, корабли иноземных послов и купцов с Волги и Оки. Князь Андрей Боголюбский поставил у этих ворот белую церковь, и каждый, кто плыл к его резиденции, видел ее первой. Однажды храм едва не разобрали. В 1784-м игумен соседнего монастыря попросил разрешения пустить его камень на новые монастырские ворота. Владимирский епископ согласился. Храм спасла смета. Подрядчики запросили за разборку слишком дорого.
3: Реки давно сменили русло, суда здесь больше не ходят. Но каждую весну вода снова подступает к Белому холму. И церковь опять встречает тех, кто приплыл к ней на лодке.

0: можжевельник, ветер с белого моря и трава, прибитая к земле. И среди этой пустоты – спирали, выложенные из валунов размером с человеческую голову. 13 штук. Их не разровняли века. Камень к камню, виток к витку, как будто мастер закончил работу вчера. Местные зовут их Вавилонами. Не в честь библейского города. Просто так называли на Белом море любую запутанную вещь, тропу, из которой не выйти напрямик. У саамов и карелов похожие сооружения зовут иначе. А Финляндии и Швеции – Иерусалимами. Разные народы, разные слова. Но форма одна и та же – спираль внутрь спирали.
1: Первым по-настоящему взялся за эти камни человек, которого сюда привезли не по своей воле. Николай Виноградов, историк, в 20-х годах прошлого века отбывал срок в Соловецком лагере, и именно тогда, между работами, начал обмерять и описывать лабиринты. Заключенный, изучающий загадку тысячелетней давности на территории собственной тюрьмы, совпадение, которое сама история не могла бы придумать точнее. Может быть, это просто чертежи для рыбаков? Мысль напрашивается, рядом с каждым лабиринтом – рыбная тоня, место, где ставили сети. Еще в середине 20 века исследовательница Нина Гурина заметила, что рисунок спирали похож на устройство ловушки для семги, рыба заходит по кругу и не находит выхода. Тогда зачем на нескольких лабиринтах ставили дальше от воды, на высоте в 20 метров над морем, там, где ни одна сеть не нужна? Гипотеза не рушится полностью, но и не объясняет все. Вторая версия куда мрачнее. Археолог Александр Куратов при раскопках на острове нашел под каменной насыпью обожженные человеческие кости. Не единичный случай. Рядом с лабиринтами возвышаются сотни других каменных куч, которые давно считают погребальными. Историк Анатолий Мартынов в начале 2000-х годов пошел дальше. Он предположил, что весь остров был древним святилищем смерти, местом, куда соловецкое население бронзового века приводило души умерших, и спираль была ловушкой не для рыбы, а для духа, чтобы он больше не вернулся тревожить живых.
0: Наивно было бы думать, что душу можно поймать так же, как рыбу, веревкой из камней. Но для человека, который не отделял мир живых от мира мертвых четкой границей, это было не наивностью, а логикой. Если хищник теряется в лабиринте, потеряется и невидимое. Сам Мартынов через 20 лет публично признал, часть его выводов была слишком смелой, доказательств для однозначного святилища смерти недостаточно. Ученый отказался от собственной красивой версии. Редкий случай, когда так честно проговаривают вслух. Третья гипотеза появилась совсем не там, где ее ждали. В 2000-х годах часть исследователей теперь осторожно заговорила о средневековом происхождении некоторых лабиринтов, то есть не о глубокой древности охотников на тюленя, а о постройках времен, когда на Белом море давно ловили рыбу артелями и молились новому богу. Если это так, разные лабиринты и острова могли появляться в разные эпохи, а не одним замыслом.
2: За морем, в Скандинавии лабиринтов еще больше, в Швеции их насчитывают несколько сотен, в Финляндии свыше сотни. Там от Соловков не было и следа мистики загробного мира. Местные жители называли такие камни Иерусалимами и связывали с паломничеством, с крестным путем, который можно пройти, не покидая суши. Одна и та же геометрия и совершенно разный смысл, вложенный людьми, никогда не встречавшимися друг с другом. Была еще легенда попроще, будто спирали выложил сам Петр I, коротая время на острове. Расчеты историков ее закрыли. То, что он строил, оказалось бастионным укреплением, а не лабиринтом. Форма слишком разная, чтобы спутать.
0: Сегодня специалисты честно говорят, ни рыболовная версия, ни версия о душах умерших, ни средневековая гипотеза не доказаны до конца. Соловецкий музей-заповедник бережет лабиринты как памятник, не разгаданный, а просто сохраненный. Может, в этом и есть настоящий смысл Вавилонов. Место, куда люди веками приходили с одним и тем же вопросом и ни разу не получили ответа. Спираль до сих пор ведет внутрь, а куда именно, каждый решает сам.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: В интернете время от времени всплывает одна и та же история. Где-то на берегу Сибирской реки нашли камешек с зарубками, посчитали насечки и объявили его древнейшим календарем на свете, в несколько раз древнее пирамид. Заголовок цепляет, но попробуй найти имя ученого или название института, и не получится. История повторяется слово в слово, будто ее просто переписывают друг у друга, а первоисточник давно потерялся.
1: А настоящая история рядом, и она куда интереснее выдуманной. Возле города Ачинска в Красноярском крае еще в 1960-м местный краевед Георгий Авраменко нашел стоянку людей, живших здесь в те времена, когда по Сибири еще бродили маманты. 12 лет спустя, во время раскопок на этой самой стоянке, из земли достали маленький предмет, вырезанный из бивня маманта, размером чуть больше карандаша. На первый взгляд, просто узор. Змеевидные полосы вьются по всей длине спиралью, а вдоль них 1065 крошечных лунок, и каждая своей формы, где кружок, где полумесяц, где запятая. Похоже на резьбу от скуки. Сидел человек у костра, коротал вечер, царапал палочку острым камнем.
2: Так решили бы многие, если бы за дело не взялся археолог Виталий Ларичев. Он пересчитал лунки, разбил их на группы и увидел систему. Число меток в каждой группе совпадало то с числом ночей, за которые Луна проходит путь от новолуния до новолуния, то с числом дней в разных временах года. Получалось, что резчик, человек, живший здесь около 18 тысяч лет назад, вел счет лунным месяцам и солнечному циклу одновременно. Ларичев назвал находку лунно-солнечным календарем и поставил ее в один ряд с похожими вещами из сибирских стоянок Мальта и Буреть, где прежде находили вырезанные из того же бивня фигурки женщин и птиц, по ним ученые и выделили общую культуру ледникового периода, объединяющую все три стоянки.
1: Но здесь начинается спор, который не утих до сих пор. В 1981-м собранная комиссия специалистов осмотрела находки Ларичева и вынесла суровый вердикт. Ни один из показанных предметов нельзя признать произведением первобытного искусства, не то что календарем. Историк науки Александр Формозов пошел дальше и написал, что автор ищет в резьбе ледникового периода образы китайской мифологии, а его расшифровки годятся разве что для популярной книжки, но никак не для науки. Кто прав? По сей день не решено. Специалисты по каменному веку то и дело возвращаются к этому же злу, спорят о методике подсчета лунок, сравнивают его с похожими гравировками на бивнях маманта, которые находят в Европе. Там тоже встречаются ряды насечек, и там тоже одни видят календарь, а другие – просто орнамент. Может быть, это и есть самое честное, что можно сказать про людей ледникового периода. Они точно умели резать по кости с невероятной тщательностью. А вот что именно хотели сосчитать – луну, лето, зиму или просто дни до охоты – с уверенностью не скажет никто. При этом обе стороны спора сходятся в одном. Подделкой жезл точно не был, его подлинность и возраст сомнению не подвергались никогда. Спор шел только о смысле узора.
3: Настоящий жезл из-под Ачинска никто не рекламирует и не выдает за сенсацию, в отличие от очередной гальки с зарубками, что всплывает в ленте каждые несколько лет. Он просто лежит среди других находок каменного века и ждет, когда науке хватит инструментов доказать хоть что-то наверняка.
4: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Online.